0: Из Красноярска.
1: Для Красноярска. 7.03 в Красноярске. Доброе утро всем. Пятница, 7 августа. Мы так постепенно подбираемся к выходным. И, между прочим, отмечаем 8 августа, день физкультурника.
2: Я так вообще хочу побыстрее уже эти выходные, честно тебе скажу.
1: Вот подожди, завтра день физкультурника, а сегодня ты смотри-ка, опа, и международный день пива.
2: О, если было море. Кстати, столько песен про этот пенный напиток вообще. Удивлен
1: я
2: очень.
1: Давай так, пей пиво, ешь мясо, да?
2: Да.
1: Вот, пожалуйста.
2: Потом ели мясо мужики, пенным запивали,
1: вот.
2: Да.
1: Но в моей коллекции только две таких песни.
2: Ну и все, и хватит, ну, в принципе. Хватит, да. Да, ребята, самое главное, помните, что алкоголь вредит вашему здоровью, а вот физкультура только помогает.
1: А ты думаешь, почему россияне выбирают ЗОЖ?
2: Почему?
1: Как думаешь?
2: Дорого?
1: Во-первых, дорого. Во-вторых, немножечко изменилось мировоззрение, и сейчас потребление алкоголя упало до 30-летнего минимума.
2: Вот,
1: а, реально, привычки изменяются, и речь не обязательно идет о полном отказе от спиртного, а именно о, знаешь, таком... ну, как бы очень точном его поглощении, так скажем.
2: Осознанном.
1: Осознанном. То есть, когда ты понимаешь, для чего,
2: для чего?
1: Да, какие дыры ты закрываешь
2: не,
1: этим глотком.
2: Не виноградный день в подъезде пить, а вот, пожалуйста, дорогое красное вино.
1: Как хорошо, что у меня не было этого в жизни. Ой, ну, надеемся, что у вас тоже все чинно, благородно, культурно. Ну, может, не совсем.
2: Да, я думаю, что это уже вообще это круто, когда человек умеет отдыхать без алкоголя вот в любой компании, правильно?
1: Да, и мне очень радостно от того, что сейчас, по крайней мере, там тебе никто не задает вопросов. Ты не пьешь?
2: Ты не пьешь? Почему? Что с тобой, болеешь?
1: Да, то есть все...
2: Ветрянка? У тебя
1: а
2: что?
1: При ветрянке нельзя было? Блин.
2: А ты в детстве нарушала?
1: Да нет, у меня он только в прошлом году настигла.

0: реклама.
1: Никогда не держал инструмент в руках? Самое время начать! В школе музыки Threefold Bass учат вокалу, гитаре, барабанам, клавишам и басу. Без нудной теории. Только практика и любимые песни.
2: Одна оправа хорошо, а две еще лучше. Только в августе в оптиках от сети «Губернские аптеки» скидка 40% на вторую оправу. Порадуйте полезной покупкой не только себя, но и своих близких. Адреса оптик ищите в 2GIS.
3: Акция действует до 31 августа 2026 года. АО «Губернские аптеки». УГРН 118-246-875-90. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
4: «Водолей» – больше, чем сантехника. Котельное оборудование и все для монтажа систем отопления. С «Водолеем» в вашем доме будет тепло.

0: арт-бетоне.
1: Комплексное сопровождение монолитных работ. Подробности на artbeton24.ru и по телефону 2090777.
2: Арт-бетон. Город Красноярск. ОКРН 123-240-76-96.
3: Про здоровье.
4: Для слушателей старше 16 лет.
5: Спонсор выпуска ООО «Практика». Стоматологическая клиника «Практика». Забота о здоровье ваших зубов начинается еще задолго до похода к стоматологу. Но иногда совершенно неожиданно появляются они – кариес, воспалительные процессы, поврежденная эмаль. В этих случаях действовать нужно незамедлительно. В стоматологической клинике «Практика» при борьбе с кариесом вместо обычной пломбы можно поставить керамическую вкладку, а реминерализирующая терапия, фторирование и герметизация предотвратят размножение бактерий, закрепят результат и сохранят природную белизну эмали. Доверьте здоровье своих зубов докторам в стоматологической клинике «Практика». Записывайтесь на прием по телефону 2-760-761 или на официальном сайте практика-дефистом.ру. Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
6: Телефон рекламной службы «Красноярск-ФМ» 2-903-803.

0: Сегодня пятница. Доброе утро каждому из вас, кто сегодня с утра пораньше решил послушать лучшее радио на свете. Завтрак
1: Всем
0: чемпионов.
1: Привет, Юля Майнгард.
0: Всеволод Бельмасов. А, привет, салют. Воу. Ребят, вот у меня вчера знакомая, моя подруга, я уж так, чего знакомая-то, подруга, говорит, вот я не была в бассейне, вообще все лето не была, вообще не поплавала даже, вот говорит, даже кроме ванны-то не видела ничего, а и то, вот отключали на сколько, надолго, и в Енисей тоже не купалась, в общем-то.
1: Ну что, ты по-мужски отправил ее туда?
0: Все, отправил за ее деньги, вот она сходила.
1: Молодец, красавчик.
0: Мужик, ну ладно. Новость-то не про это вообще.
1: А, да? Я Новость-то думала, мы сейчас это. Будем слушать, как вы там хорошо время проводили.
0: Да, нет, она одна поехала. Одна поехала без меня.
1: А, не, молодец, Сева. Кстати, да, иногда уединение за ваши деньги очень нам нравится.
0: Конечно, любой каприз вообще. А такой вообще вопрос для вас, девушек. Нормально ли это, да, вот иногда вот просто взять вот и сказать, вот,
1: нормально.
0: Заюш, вот хочешь отдохнуть, ну езжай.
1: Абсолютно нормально,
0: вот
1: конечно.
0: Тебе такси закажу, тебе комфорт. Может, даже комфорт плюс, если, ну, тариф пониже. Вот тебе, пожалуйста, на мороженое. И на ну, что-нибудь еще.
1: А почему ты спрашиваешь? Конечно, это нормально.
0: Это нормальная история. А мы в этот момент что делаем? Правильно, с мужичками. Мы работаем с мужиками.
1: Вот работать с мужиками, да. Но это почему-то делается так. Вот если в сторону женщины, это нормально.
0: Да.
1: А если тебе мужчина говорит, слушай, Заюш, я хочу отдохнуть. Один, дай денежку на мороженое, там, на
0: массаж.
1: Плюс, на массаж, да. Вот тут уже другая история.
0: Вопросики.
1: И надо серьезно поговорить. Очень серьезно.

0: Реклама.
1: Плохо видно дорогу? Наши дворники работают без выходных. Автомаркет «Навигатор». Огромный выбор дворников для вашего авто. Белинского, 3.
2: Винтовые сваи «Алео» всегда в наличии. 258-2080.
3: Раннее утро. Это когда нужен быстрый старт. Кофе, пирожок или что-то посытнее по пути во вкусные точка. А в приложении можно копить бонусы и менять их на любимые категории в меню. Подробности в приложении «Вкусные точка». 6+.
4: Всему, что может мешать, необходимо свое место. Поэтому при покупке квартиры в микрорайоне Юдинский вы получаете кладовую в подарок. Разумно, практично, аккуратно. Живите комфортно в районе Юдинский. Отдел продаж 274-97-97.
5: ООО «СЗ Универсалстрой». Проектная документация на сайте наш.дом.рф. Акция действует до 31 октября 2026 года. Полные правила и сроки проведения акции на сайте юдинский.рф.
6: Телефон рекламной службы «Красноярск-ФМ» 2903-803.

0: Программа предназначена для детей старше 16 лет. Встречка. Интерактивная программа об автомобилях. Вопросы и ответы в прямом эфире. Встречка на Красноярск-ФМ.
1: Саша, вот такой вопрос. Если происходит какое-то стихийное бедствие, да, что как раз-таки нужно предпринять для того, чтобы сохранить свои денежки на ремонт автомобиля?
2: Слушай, ну, деньги надо либо в безнале тогда держать, либо в трусах. А что касается ремонта, ну, есть же каска с полным покрытием и так далее. Я вообще, честно говоря, не пренебрегаю страховкой и страхуюсь очень много лет. И жизнь страхую, и здоровье. У меня даже две страховки от клеща есть, чтобы ты понимал, насколько я панический. Вот. И здесь я много раз влипал в ситуации разные, когда тебя царапнули, уехали, когда на тебя что-то упало, когда тебе стекло разбили, еще что-то случилось. Всякое происходило. Да у меня вот на новой машине буквально недели две назад стекло лобовое хлопнули. Ну, что делать-то? Камень прилетел, такое бывает. Ветки падают, такое случается. Катаклизмы, катастрофы какие-то. Главное смотреть, насколько широк этот полис, что он охватывает. Ну и желательно выбирать лучше страховые компании, которые имеют хороший кредит доверия, выплаты нормальные и так далее. Не всегда стоит гнаться за самым дешевым продуктом. Вот. Ну и, конечно, всякие лайфхаки надо применять, да, то есть как бы можно, допустим, брать пакетные системы, которые тоже в себя включают кучу всего. Здесь я думаю, что вот те, кто владеет новым автомобилем, особенно не дешевым, они уж страховками-то не пренебрегают. Хотя знаю людей, у которых были и дома, и машины. Все это случайно сгорело, не приведи Господь, конечно. И ничего не было страховано, прикинь. Вот такие вот бывают плюшки.
3: Да, пока мы принимаем сообщение. Александр, посоветуйте, пожалуйста, кроссовер от 2012 года и выше. Бюджет 2,5 миллиона рублей, чтобы и в городе, и на природу, и с прицепом себя нормально чувствовал.
2: В город, природа, прицеп. Ну, слушай, здесь я бы смотрел, наверное, тогда особенный конструктив. Из того, что нравится, ну, стандартная классическая тема под GR4 и кукурузеры. Наверное, 150-й бы себе не смотрел, а 200-й более-менее свежий, я бы глянул. Но в эти деньги трудно будет уложиться, пробег будет достаточно большой и полная ревизия. Но это если вот многофункциональный автомобиль прям нужен, тоже неплохо. Еще предыдущие Outlander'ы можно рассматривать. И, наверное, я бы еще похвалил X-Trail'ы, но, опять же, мы будем оговорочку делать, что вот мне больше 31-й кузов нравится, но фанаты 32-го тут тоже возбухнут и скажут, что станет еще... Мы же тоже хотим, нам же тоже нравится. Что касается корейского автопрома, не все, как говорится, то золото, что блестит. Да, оно подешевле и поинтереснее в плане комплектации. Но, допустим, тащить что-то с собой, ездить куда-то в труднопроходимые места, съезжать постоянно на природу и так далее, далеко не на всем можно. Поэтому здесь я бы остановился более-менее классической схеме, приближенным. И оставил бы, ну, вот для себя, наверное, выделил бы что-нибудь типа дизельного Паджеро 4-го, зная даже все его проблемы, минусы и плюсы, я бы, может быть, его рассматривал. Это вот для себя. А если мы хотим и в пир, и в мир, еще и Infiniti посмотреть, почему бы и нет. Есть возможность хотя бы съехать куда-нибудь. Да, это не вездеход, и уж тем более не для того, чтобы таскать какие-то серьезные грузы. Но все-таки интересно. Давай дальше.
3: А, да, Саша, вот еще один есть вопрос. Александр, а как вы относитесь к автомобилям марки Ли?
2: Интересные машины, просто они как-то, знаешь, для многих обывателей стали настолько однотипными. Вот это их монобровь из модели в модель. Да, это с одной стороны порода, но с другой стороны вот сейчас обычному человеку или тебе даже, Юль, вот скажи, Ли 7 от Ли 9 внешне по фотографии. Ну ты, скорее всего, не отличишь.
3: Нет, я как раз их, я их видела вместе и на самом деле, ну понятное дело, что там нюансы есть, но в принципе плюс-минус одно и то же, да.
2: Да, они очень похожи. И вот здесь теряется какой-то вот эксклюзив, характер там, допустим, какие-то вещи, связанные с индивидуальностью в конце концов, потому что человек же все равно у нас покупает такого уровня автомобиль для того, чтобы как-то выделиться. На дороге их тьма, отличить друг от друга их тяжело. Это гаджет на колесах, который не так быстро обновляется, как, допустим, у конкурентов тоже китайского производства, потому что там-то ты просто прилипаешь, как с покупкой нового смартфона. Ты купил, через 2 года он уже все успел. Чуть ли не через год они начинают устаревать. подогревать. И вот эта цена на вторичном рынке, она бьет сильно по тем, кто хотел купить прям ману небесную. Те, кто просто потратил деньги на суперигрушку, они это понимают, они это знают. А те, кто хотел эти деньги сохранить, не знаю для чего, но приумножить, ну, ребят, наверное, вам никакой транспорт нужно покупать. Такой транспорт больше теряет на вторичке, чем приобретает. Хотя по комфорту, по уровню оснащения, они открыли прямо большую вселенную для нас. Как только эти автомобили появились, многие ахнули и поняли, что реально машины могут делать очень круто. И даже китайцы. И вот меня радует там, допустим, пневмоподвеска, которую они долго доводили до ума. Это прикольная штука. И вот в выходные я поеду на одном из премиальных китайских автомобилей в дальнюю командировку. Это будет Zeekr 9X. И вот там я как бы поеду и за рулем, и меня повезут на заднем сиденье. Я смогу вообще все попробовать. Потом расскажу, поделюсь обязательно.
3: Потому что
2: это вот
3: ждать,
2: прям,
3: да.
2: Это прям совсем новая машина. Там тоже есть свои нюансы. Тоже приведу пример. Вот человек покупал, допустим, по зиме девятку, и у многих развалились задние редуктора. От того, что они не выдерживают минусовых температур. В апреле вышло обновление, они уже приходят новые, и те, кто покупал зимой, потеряли практически 3,5 миллиона рублей вот на этом обновлении. Прикинь? То есть человек покупал за 13 миллионов машину, он ее не продаст сейчас за 10, ну, так вот с трудом, если только с натяжкой.
3: Вот, кстати, Саша, у меня был вопрос, но давай мы его перенесем на завтра насчет того, какие машины все-таки точно потеряют на вторичном рынке, а на какие можно делать ставки, условно говоря. У нас время
2: уже выходит. А я тебе сразу скажу, все самое ультрасовременное, все самое супер-супер-супер навороченное, как правило, больше всего теряет, особенно китайцам. То есть вот если ты берешь стандарт, он теряет относительно рынка немного, там, в пределах 15-20%. Uh-huh. А вот если мы берем уже премиал, тем более супер навороченные, там потеря идет глобальная. Некоторые машины потеряли на вторичке в два раза после 3 лет эксплуатации. Uh-huh. Да, поэтому здесь надо быть готовым к этому. Вот и все. Спасибо за внимание, господа. Обязательно соблюдайте правила и берегите друг друга.
4: Все, кто зовет, не забывайте смотреть на дорогу.
0: Завтрак чемпионов. Утреннее шоу на 96.2 FM.

0: Реклама.
1: Успех с теми, кто учится в STEM-е.
2: Дорогая, понимаешь, смета на баню, она немного выросла. Раза в три.
3: Понятно.
4: С банями от Алео цена зафиксирована в договоре и отпуск спасен. Алео Бани Сибири. 258-2080.
5: Раннее утро. Это когда нужен быстрый старт. Кофе, пирожок или что-то посытнее по пути во вкусные точка. А в приложении можно копить бонусы и менять их на любимые категории в меню. Подробности в приложении «Вкусные точка». 6+.
6: Распродажа пуховиков «Вахара». Распродажа пуховиков «Вахара». Распродажа пуховиков «Вахара».
7: Скидки на пуховики до 45%.
8: 7 магазинов в городе Красноярске. Адреса на сайте ahara.ru.
9: ИП Расин Роман Александрович. Огранный по 300-440-223-200-114. Срок акции с 1 июля по 31 августа 2026 года. Подробности у консультантов магазина.
10: Дом из клееного бруса – это тепло, надежность и особая атмосфера. Компания «Красбор» производит домокомплекты из клееного бруса и из кедра. «Красбор» – когда дом начинается с качества. Звоните 287-89-89. Красбор.ру.

0: Ищите детский сад для ребенка? Хоббивиль ведет набор в группы. Сейчас действует предложение. Неделя адаптации бесплатно. Подробности, сроки и условия акции уточните у администратора. В программе присмотр и уход, занятия с логопедом, английский язык, хореография и осмотр педиатра. Также возможна оплата средствами материнского капитала в соответствии с действующим законодательством. И открыта запись на групповые занятия для детей, которые пока не посещают детский сад. Хоббивиль. Краснодарская, 40/4. 217-83-33.
1: Инвестиции в золотые монеты – простой способ защитить ваши сбережения. Надежность, стабильность, прибыльность. Ваш финансовый успех начинается с выбора правильных инструментов. Доверяйте профессионалам. Золотой монетный дом. Красноярск. Бизнес-центр «Тихий». Офис 227.
2: Знали бы вы, как порой нелегко приходится владельцам Джили. Эти постоянные вопросы друзей и знакомых.
3: О, а это что за кнопка?
4: А сколько он ест?
3: А он точно самый безопасный?
4: Он и это может?
5: Да ну, не верю.
2: Так и хочется иногда сказать. Да пойдите уже и возьмите свой Джили в автоцентре ВСК.
6: Новые автомобили Джили. Проверено дорогами и автовладельцами.
2: И да, там точно ответят на все ваши вопросы.
6: Потому что автоцентр ВСК ближе к людям. На Котельниково 11.
7: Телефон рекламной службы Красноярск-ФМ 2-903-803.

0: из Красноярска.
1: Для Красноярска. Красноярск ФМ. Доброе всем утро.
2: Доброе.
1: А давайте-ка про отношения поболтаем.
2: Давай.
1: Давно мы эту тему не затрагивали, буквально со вчерашнего дня, но вчера же день подкладочника был как раз. Вот. Значит, если тебе нравится парень, а он на тебя, в принципе, никакого внимания не обращает, но
2: то
1: у тебя есть много денег, то ты можешь заплатить, и ты автоматически ему понравишься. И я говорю, не надо вот это «что?» Я говорю о абсолютно легальных способах. В Китае богатая женщина профинансировала дораму, чтобы сыграть в ней главную роль и зацеловать любимого актера.
2: Да ну!
1: Извините, можешь себе позволить. Она полностью оплатила производство сериала, сама выбрала актера на мужскую роль. А интересно, кастинг продюсерша проводила или нет?
2: Я не знаю, вообще, прикинь просто.
1: А чтобы сниматься в моей дораме, нужно...
2: Нужно быть вот конкретно ей, да, просто вот она конкретно ее описала. Так, 1.66 м, карие глаза, темные волосы.
1: Да нет, я имела в
2: виду... И фамилия должна быть вот как она, ну, вот, написала.
1: Я имела в виду кастинг, вот на роль этого главного актера проводила она или нет? Все же говорят через постель там только.
2: Нет, ну, в смысле, кастинг сразу же был утвержден, вот один актер, который нравился этой женщине.
1: Да.
2: А такой еще вопрос, она сценарий писала сама, она такая, так, вот здесь поцелуй, и вот здесь поцелуй, и вот тут поцелуй, и там поцелуй.
1: Она сделала так, чтобы в сериале было более 60 сцен с поцелуями.
2: Молодец.
1: Между главными героями. Думаю, хорошая. Даже в каждой серьезной сильной женщине содержится вот та самая маленькая девочка, которая тоже хочет на ручке. Короче, со временем женщина продолжала все чаще целовать бедного парня и в каждом дубле. Даже дергала его за затылок зачем-то, чтобы тот не сопротивлялся.
2: Сюда иди. К маме, сюда. Подожди, такой вопрос вообще. Он после этого ее полюбил, как думаешь?
1: Он после этого получил огромную психологическую травму, заплатил за психолога, потратил все деньги. А все почему? Потому что позже она начала добавлять более откровенные сцены. Ей уже вся съемочная команда говорит: «Наташ, прекращай». Ну, она не Наташа, но...
2: Ну, а я думаю, что он все-таки читал Льва Толстого «Войну и мир» и сказал, что он ее любил, но не понимал.
3: Красноярск ФМ.

0: держим вас в курсе
1: важнейших событий.
2: Новости на Красноярск ФМ.
3: Здравствуйте. Дональд Трамп отказал Владимиру Зеленскому в поставках ракет комплексом «Патриот». Как пишет Financial Times, президент США мотивировал это дефицитом перехватчиков из-за военной кампании против Ирана. На днях Россия нанесла массированный удар по Киеву, в ходе которого, по данным СМИ, ПВО практически не работало. Эксперты связывают это с отсутствием ракет для «Патриот» в украинской столице. Об этом пишет Борус. В Хакасии на заправках сохраняются очереди. Вчера они растянулись на 2 километра. Местные жители сообщают, что Роснефть работает с 8 утра до 8 вечера. Очереди также фиксируют в Абакане и соседних городах. Владельцы баз отмечают, что из-за этого туристов в этом сезоне меньше, пишут новости ТВК. Накануне в Красноярске на улице Калинина ребенок на велосипеде попал под колеса автобуса. Момент аварии попал на видео. Мальчик выехал на пешеходный переход, водитель автобуса начал тормозить, но избежать столкновения не удалось. Ребенок госпитализирован с травмами. В ГАИ подтвердили, что он жив, пишут НГС-24. В июле только 30,5% подключений к мобильному интернету в Центральной России проходили без ограничений. В остальных случаях пользователи могли зайти только на сайты из белого списка. В приграничных регионах – Брянской, Курской и Белгородской областях – этот показатель составлял всего 12%. За первое полугодие более 60% сессий в Центральной России были с ограничениями. Об этом пишет Борус. В железнодорожном районе Красноярска появилась новая работа фестиваля уличного искусства «Рассветы». Первый художественный джем прошел «Общежитие на Калинина-10». Художники расписали бетонную подпорную стену, которую предварительно привели в безопасное состояние. Каждый из участников создал собственный сюжет в узнаваемом стиле, но все работы объединила общая палитра – розовые, оранжевые, голубые и желтые оттенки. Об этом пишет «Ньюслаб». И о валюте. Доллар 80.93, евро 93.19. Наталья Мальцева, служба информации.
4: Какой чудесный день! Какой чудесный день!
0: Климат-контроль
2: на 96.2 FM.
5: Сегодня в пятницу, 7 августа, в Красноярске переменно облачно, днем ожидаются дожди. Дневная температура плюс 24.
2: Новая музыка в секретной фонотеке.
0: Красноярск FM.

0: Реклама.
1: Бонжорно.
2: Ассаламу алейкум. Здравствуйте.
3: Hello, everybody.
4: Коничива.
5: Здоровеньки були.
6: Салават сива.
7: Бонжур.
8: Привет, хай.
9: Привет, салют.
10: Привет.
11: Радио. Красноярск FM 96.2.

0: из Красноярска.
1: Для Красноярска. Красноярск FM. 8.03 в Красноярске. Большой всем привет.
2: Ну, гигантский привет, я бы так сказал.
1: А гигантский что... почему? Потому что в пятницу всегда, мы знаем, настроение чуть приподнятое.
2: Абсолютно верно. Они уже вот, знаешь, вот только-только, ну, я про мысли свои, только-только проснулся, думаю уже, вот как отдыхать будут все наши замечательные радиослушатели.
1: Ну, мы сегодня, конечно же, обязательно предоставим вам весь список мероприятий, а их в городе много, будет день физкультурника завтра,
2: да.
1: Поэтому зожники завтра отмечают вообще свой день. И вот мы вчера, когда разговаривали со Стасом Лебедевым, скелетонистом, он в эфир к нам приходил, он рассказывал, что многие физкультурники вот 8.08 женятся.
2: Да, да. Ну, люди, которые как-то имеют отношение к спорту, я бы даже так сказал.
1: Ну, мы, короче, выяснили вчера, это все происходит, чтобы он не забыл, когда у вас годовщина. День физкультурника, конечно, все.
2: Ну, и букет подарился, абсолютно точно. А сегодня, знаешь, ну, помнишь, мы с тобой обсуждали, сегодня день пенного. И вообще сейчас очень часто, знаешь, так это смежная история, спорт и пенное, да, но помним, что полезно только безалкогольное.
1: Ну, конечно, да. А мы, кстати, вчера вот задумались над тем, что безалкогольное, его же вот по сути, то есть не по паспорту продают.
2: Вот, да, кстати,
1: интересно. Ты
2: можешь интересно.
1: QR-код считать, как бы расплатиться и уйти.
2: С бутылки с этой.
1: Да, и странно, когда это делают, ну, как бы, ладно, нет, подростки это не ладно, но они так делают. Ну, как бы, когда это делают чуть меньше, чем подростки, вот тут, да, вопросы.
2: Вопросы.
1: А может быть, вообще есть какой-то закон, который это регулирует? Просто мы о нем не знаем.
2: Давай узнаем.
1: Может, это как раньше у нас было? По записке, пожалуйста, предоставьте моему ребенку то-то, то-то, там, я не знаю, Светлана из 7-й квартиры. И все, давали, и спрашивали. Понятки
2: смотрят,
1: донеслось
2: потом, ну, или почерк нет? Взрослого человека, поэтому продаем.
3: Завтрак чемпионов. Просыпаемся.

0: Реклама.
1: Любая стройка – это десятки мощных машин, умных приборов и сложных механизмов. Но главный инструмент всегда один. Точнее, два. Они проектируют, моделируют, крепят, кладут, шпатлюют, создают настоящую надежность. Они превращают пустыри в кварталы, чертежи в места для настоящей счастливой жизни. А еще они мечтают. Мечтают о городе, построенном своими руками. Все в этих руках. Руках настоящего строителя. С праздником. Ваш Арбан.
2: Успех с теми, кто учится в STEM-и.
3: Центр управления. Мы в парилке. Температура в норме.
4: Вижу в иллюминатор. Сосед косит газон. Потрясающий вид.
5: Ваша личная вселенная. Панорамные бани «Линзы» от «Алео». «Алео. Бани Сибири». 258-2080.
6: Любите готовить на природе? Вам в «Тандыр Амфора». «Тандыр Амфора». Более 10 лет знаем о тандырах все. Тандыры и аксессуары к ним. Казаны чугунные и афганские. Мангалы, грили. Товары для готовки на огне природе. Бесплатная доставка. Дубровинского, 112. Сайт tandyramfora.rf.
7: Раннее утро – это когда нужен быстрый старт. Кофе, пирожок или что-то посытнее по пути во вкусные точка. А в приложении можно копить бонусы и менять их на любимые категории в меню. Подробности в приложении «Вкусные точка». 6+.
8: Много затрат в августе. С губернскими аптеками позаботиться о здоровье легко и выгодно. До конца месяца успейте купить Мизим 20 таблеток за 79 рублей, Нурофен 12 таблеток за 89 рублей, Цитрин 30 таблеток за 199 рублей и многое другое. Акция действует до 31 августа 2026 года.
9: АО «Губернские аптеки» 118-246-800-7590. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.

0: Центр. 7 магазинов в городе Красноярске. Адреса на сайте ahara.ru.
1: ИП Раз Роман Александрович. Огранный подписчик 440 223 200 114. Срок акции с 1 июля по 31 августа 2026 года. Подробности у консультантов магазина.
2: Планируете отпуск? Проверьте свои счета. Неоплаченный взнос за капитальный ремонт – это официальный долг, который может стать причиной запрета на выезд за границу. Не рискуйте своим отдыхом. Погасите задолженность до 20 числа на официальном сайте fondkr24.ru. Региональный фонд капитального ремонта. Ваш спокойный отпуск начинается с оплаченного счета.
3: Без возрастных ограничений.
4: Телефон рекламной службы Красноярск-ФМ 2903-803.

0: Из Красноярска.
1: Для Красноярска. В Красноярске 8:15. Представляете? Это
2: да.
1: Пока что просто вот на уровне, а не пообсуждать ли, но тем не менее хотят вообще отменить ЕГЭ.
2: Да, наконец-то, наконец-то. Я уже такое выражение начал слышать от более старшего поколения.
1: Угу.
2: Ну чё вы, дети, ЕГЭ? Вот так вот.
1: Слушай, ну да, как-то звучит тоже двусмысленно немножко. Но вот пока законопроект об отмене ЕГЭ внесут в Госдуму, конкретно этим занимается депутат Нина Останина, она предполагает, что ЕГЭ нужно заменить на какую-то вот, ну, такой аттестацию в форме обычных госэкзаменов.
2: Угу.
1: Возможно, и устную, и письменную часть. Ну, это, в принципе, как было раньше, скорее всего.
2: Угу. А,
1: значит, успешно сдавшие ЕГЭ выпускники, особенно в этом году, сталкиваются с высокой конкуренцией со стороны олимпиадников. Те,
2: да.
1: Кто вот на русский медвежонок ездил.
2: Да, да, да.
1: Вот.
2: Кенгуру решал.
1: Кстати, тоже, да.
2: Пожалуйста.
1: Меня каким-то образом каждый год засовывали на олимпиаду по английскому. Я уже сама начала верить в то, что я подаю какие-то надежды, но во взрослом возрасте оказалось, к сожалению, нет. Жалуются на проблему, что вот олимпиадники со стубальниками сталкиваются, и первые оказываются все-таки сильнее потом, впоследствии, а сами выпускники и их родители. При этом пока не ясно, как именно должна исправить ситуацию отмена ЕГЭ. И честно признаться, я вот какой-то прямой связи здесь тоже не прослеживаю.
2: Тоже понимаю, но я думаю, что тут исключительно вот эта вот наработка очков, да, очков своих трудоспособностей якобы, ну, то есть в понимании высшего учебного заведения, то есть если ты ходил на олимпиаду, значит, ты такой активный ученик якобы.
1: Либо, возможно, олимпиадники, то есть они же все равно, они нацелены на решение чего-то одного шаблонного, они все равно там как-то умеют критически, логически мыслить, а ЕГЭшники их вот натаскали и вперед.

0: Красноярске 8:19. Актуальная информация на правах рекламы для тех, кто ищет квартиру. Так вот, ЖК «Фамилия» в Солнечном от ГСК «Спецстрой». Во-первых, жилой комплекс можно посмотреть лично на экскурсии по строительной площадке. Ну вот вы приходите и такие понимаете, по энергетике место твое или не твое, нравится визуально или не нравится. Менеджеры покажут планировки, расскажут о квартирах, о дворах без машин, что является 100% плюсом. Про парковку, про инфраструктуру рядом тоже все расскажут, и можно будет сравнить варианты и, конечно, задать живые вопросы. Комплекс строится в советском районе Красноярска. ЖК «Фамилия» — это место вашей семейной идиллии. Запись на экскурсию по телефону 217-80-50. Подробности получаете на сайте 24spetstroy.rf. Застройщик ГСК «Спецстрой» ООО «СЗ Счастливый дом». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
1: Завтрак чемпионов!

0: Реклама.
1: Нужно проложить трубу под дорогой, газоном или благоустроенной территорией. А перекапывать все это долго и создает массу неудобств. Решение есть. Компания «Стройсибирь» выполняет бестраншейную прокладку труб методом ГНБ. Мы сохраним ваш ландшафт и асфальт в целости. Работаем по всему Красноярскому краю с физическими и юридическими лицами. «Стройсибирь». Звоните 242-3364. Подробности на сайте «стройсибирьгнб.рф».
2: Вашему автомобилю тоже нужен комфорт. Поэтому при покупке трехкомнатной квартиры в районе Юдинский вы получаете подземную парковку в подарок. Разумно, комфортно, практично. Подберите свою квартиру вместе со специалистами нашего отдела продаж. Телефон 274-97-97.
3: ООО «СЗ Универсалстрой». Проектная документация на сайте наш.дом.рф. Акция действует до 31 октября 2026 года. Полные правила и сроки проведения акции на сайте юдинский.рф.
4: Успех с теми, кто учится в STEM-и.
5: Оп, камень отлетел. А я думал, это стекло.
6: Это монолитный пластик. Ему все нипочем.
7: Сверхпрочные панорамные бани от Алео. Безопасно, красиво, надежно. 258-2080.
8: Хочешь удивить? Подарок на любой случай всего за 2 минуты. Электронный сертификат в стрелковый клуб «Бункер 919». Просто и быстро. 9 галерей, движущиеся мишени, опытные инструкторы. Заходи на «Бункер919.ру» и получи сертификат. Звони 230-919.
9: ООО «Дивснайпер», УГРН 117-246-801-9503. Красноярский край, город Красноярск, улица Ломоносова, 70, строение 6.
10: Ваши надежные, качественные, современные металлические двери. Уют-компания. Изготовление под любой дверной проем. Дизайн и цвет под ваш интерьер. Отличная шумоизоляция. Большой выбор межкомнатных дверей. Уют-компания «Ателье дверей». Выставочный зал на Авиаторов 5.
11: Водолей обновляет экспозицию. Скидки до 70% и эксклюзивные акции от партнеров. Честная выгода до 70% от Водолей. Акция действует с 1 по 31 августа. ООО «Водолей Трейд». ОГРН 110-246-80-30-345.
12: Инвестиции в золотые монеты – простой способ защитить ваши сбережения. Надежность, стабильность, прибыльность. Ваш финансовый успех начинается с выбора правильных инструментов. Доверяйте профессионалам. Золотой монетный дом. Красноярск. Бизнес-центр «Тихий». Офис 227.
13: Зарядись энергией с «Жили Сити Рей». Будь быстрым благодаря мощному турбомотору. Будь спокойным в просторном салоне с панорамной крышей. Жить в городе – значит иметь автомобиль, который заряжает тебя энергией каждый день. «Жили Сити Рей». Энергия города. Официальный дилер «Жили» в Красноярске. Автоцентр ВСК. Котельниково, 11. Автоцентр ВСК. Ближе к людям. Панорамная крыша и интеллектуальные ассистенты доступны не во всех комплектациях. Не оферта.
14: Познакомьтесь, это «Практика». Красноярская клиника стоматологической имплантации. Мы представляем все виды стоматологических услуг. Лечение зубов, имплантация, протезирование. Мы работаем быстро, качественно и по разумной цене. Здоровье и время наших пациентов для нас превыше всего. Именно поэтому нам доверяют сотни красноярцев и жителей края. Стоматологическая клиника «Практика». Молокова, 50. Телефон в Красноярске. 2-760-761. 2-760-761. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
15: Телефон рекламной службы «Красноярск-ФМ» 2-903-803.

0: Утреннее шоу «Завтрак чемпионов» на 96,2 FM.
1: 8:29 в Красноярске. Давайте разберем, что творится на дорогах. Тройка от Яндекса.
2: На правом берегу все идеально и отлично. Только Коркинский мост, он же Три Семерки, в сторону левого берега немножко затруднен.
1: На левом берегу у нас тормозит Лесопарковая по обеим сторонам. От Кольца в сторону Свободного и в обратном направлении. Есть на МРЧК проблемы. Начиная от Республики, буквально до поворота на Свободный проспект мы с вами постоим. Ну и Северное шоссе по традиции уже из-за дорожных работ. От Кольца в сторону Дрокина и в обратную сторону. Тройка от Яндекса. Мы напоминаем вам, что в нашем эфире каждое буднее утро идет автомобильная рубрика «Встречка». Сегодня «Встречка» выходит в повторе, потому что Саша Морозов уехал в командировку. Ну а в понедельник встречаемся с ним в прямом эфире. Если есть какой-то автомобильный вопрос, и вы не хотите его ни в коем случае забыть, напишите его нам в группу ВК «Радио Красноярск ФМ».
3: Стоп-машина, эй, машина. Стоп-машина, эй.
0: Утреннее шоу «Завтрак чемпионов» на 96,2 FM.

0: из Красноярска.
1: Для Красноярска.
2: Я завтрак чемпионов на Красноярской ФМ. Просыпайся, город, мы качаем этот день.
1: Hey. А вы знаете, кто сейчас получает больше всего денег? Ну, опять же, по статистике.
3: Не мы.
1: Ну вот.
3: Налоговая, слышите нас, ФНС? Это не мы.
1: Не мы, точно. А получает хорошо сейчас, очень хорошо, рыболовы и рыбоводы.
3: А, ну сейчас же, конечно, сейчас же сезон у них, они вот это вот и рыбку съесть.
1: Ну подожди.

0: 7 утра на набережной, там стоят и ловят. У меня, кстати, всегда вопрос, я думаю, а в чем прикол?
1: Миллиардеры.
0: А, видимо, мы понимаем, в чем прикол. Почти миллион в месяц, знаете ли, на дороге не валяется, он где-то плавает.
1: Ты ловила рыбу хоть раз в своей жизни?
0: Ну, один раз в детстве ловила, но у меня ничего не получилось.
1: У меня тоже, ну, как бы, была интересная история, она такая, как короткая. Я вот стоял возле Енисея и вижу, плывет рыбка. Я думаю, ну все, сейчас поймаю ее и как на жареху ее пущу, скажут, добытчик, молодец. Я ее поймал руками, оказалось, что она кверху брюхом плыла. Вот, отпустил.
0: Ну, молодец, вот это хорошее завершение истории. Не, у меня с рыбалкой одна история связана. Я помню, что с родителями мы, значит, поехали на рыбалку, там, и вот сидим в лодке, они там стараются, значит, вылавливают рыбу, а мама взяла с собой рыбный пирог. Я съела на рыбалке весь рыбный пирог, и, в принципе, только вот этими воспоминаниями ознаменовано данное событие. Едем дальше. Вторая по топу, так скажем, сфера — это управление негосударственными пенсионными фондами. В месяц, прошу заметить, 820 тысяч рублей.
1: Ну,
0: по
1: себе.
0: Данным Росстата, да. А ну и на третьем месте это управление ценными бумагами, в среднем 730 тысяч рублей в месяц.
1: Брокеры, да?
0: Смотри, вот есть особенности, которые оправдывают вот эти высокие зарплаты. Допустим, у рыбоводов, как ты уже сказал, да, это сезонность и такие очень серьезные и сложные условия труда в отдаленных регионах России. Но вот по словам экспертов, денежные сферы все равно будут оставаться в ближайшее время именно такими.
1: Ну все, ребят, знаете, куда идти. И зачем вам это ЕГЭ? Просто одну удочку, один спиннинг.
2: Красноярск FM.

0: маркет-навигатор на Белинского 3. Задача – выбрать моторное масло и расходники, провести бесплатную замену. Как принял?
1: База. Я-124. Принял. На позиции. Цель наблюдаю. 50 плюс брендов масел. Вижу скидки. Качество подтверждаю. Запрашиваю добро на замену на точке.
0: Даю добро. Замена производится бесплатно.
2: Автомаркет-навигатор на Белинского 3. Навигатор124.ру. Миссия выполнима.
3: В бесконечном калейдоскопе времен года осень занимает особое место. Время собирать урожай, идти в школу. А для Арбан это время радовать новоселов. Этой осенью новый экологичный мини-район «Калина-долина» от Арбан будет сдан. Дома комфорт-класса с фирменным благоустройством Арбан будут готовы принять своих жильцов. «Калина-долина». Живи да радуйся. Подробности 205-15-15. Застройщик ООО «СЗ компания Арбан». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
4: Успех с теми, кто учится в STEM-и.
5: Раннее утро. Это когда нужен быстрый старт. Кофе, пирожок или что-то посытнее по пути во вкусные точка. А в приложении можно копить бонусы и менять их на любимые категории в меню. Подробности в приложении «Вкусные точка».
6: 6+.
7: Ищите детский сад для ребенка? «Хобби Виль» ведет набор в группы. Сейчас действует предложение. Неделя адаптации бесплатно. Подробности, сроки и условия акции уточните у администратора. В программе «Присмотр и уход», занятия с логопедом, английский язык, хореография и осмотр педиатра. Также возможна оплата средствами материнского капитала в соответствии с действующим законодательством. И открыта запись на групповые занятия для детей, которые пока не посещают детский сад. «Хобби Виль», Краснодарская, 40/4, 217-83-33.
8: Бетонный завод номер 1. Бетон строго по ГОСТу. Отгрузка 24/7. Своевременные сроки поставки. Бетонный завод номер 1. Звони 8 923 359 99 09.

0: 45. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
1: Камарджоба, дорогие! Два грузинских дома Дзе и Дзейми приглашают вас окунуться в мир грузинского веселья. Сочные чебуреки, хинкали, блюда на мангале. Все как полагается. Генацвале, приходите в гости в Гранд Бистро Дзе по адресу Весны 30 и в ресторан-праздник Дзейми по адресу Перенсона 2А.
2: Знали бы вы, как порой нелегко приходится владельцам Джили. Эти постоянные вопросы друзей и знакомых.
3: О, а это что за кнопка?
4: А сколько он ест?
3: А он точно самый безопасный?
4: Он и это может?
5: Да ну, не верю.
2: Так и хочется иногда сказать. Да пойдите уже и возьмите свой Джили в автоцентре ВСК.
6: Новые автомобили Джили. Проверено дорогами и автовладельцами.
2: И да, там точно ответят на все ваши вопросы.
6: Потому что автоцентр ВСК ближе к людям. На Котельниково 11.
7: Телефон рекламной службы Красноярск ФМ 2-903-803.
8: Программа предназначена для детей старше 16 лет.
9: Встречка. Интерактивная программа об автомобилях. Вопросы и ответы в прямом эфире. Встречка на Красноярск ФМ.
10: Да, да, привет, Саша. Слушай, подскажи, пожалуйста, на одном федеральном канале загадили машину Jetour T2. Ну, там есть такой субботин Вячеслав. А что ты скажешь за эту машину?
11: Ну, слушай, это же как бы черевский продукт. Да, они могут гадить сколько угодно, но продукт-то более массовый. Он внешне очень удачный получился. И, скажем так, как его только не крестили. И Land Rover для бедных. И, в общем, ну, честно скажу, попытка неплохая. То есть платформа, которую они юзают, она нами давно уже понятна, изучена и подобные вещи. Да, если мы смотрим с точки зрения там проходимости, тяговых усилий, ну, то есть, что возлагается обычно на внедорожники или все дорожники. Конечно, там позиции многие проигрышные, потому что такой нагрузки этот автомобиль не вывезет. Но посудите сами, вот сколько народу из обычных граждан пользуются всеми этими сложными системами, в том числе системами полного привода с блокировками сложными и так далее. Системами, которые предназначены для буксировки грузов и тому подобными вещами, которые, за которые, собственно, есть любители заплатить. Ну, то есть 80-90% ездят по обычному асфальту. Ну, максимум там в сугробиках по двору проехать. Для этого машина подходящая. Но если мы берем прям серьезные какие-то задачи, то лучше брать такие платформы типа там тенков. Они уже более предназначены для таких усилий. Но, опять же, в противовес могу сказать, что вот коллега Лисичка, она-то как бы наоборот что-то то Т1, то Т2 нахваливает.
10: Да, то да, ли... за Т1 больше говорит. Там меньше вот этого вот болтов этих вот декоративных там все такое.
11: Ну, слушай, кому-то ведь надо. Ну, кому-то нравится же прям. Ну, вот возьми, я не знаю, там тоже еще одно ответвление у Черри. Возьми какой-нибудь G7. Там ведь этими болтами все поназакручивано. Ну, так ведь?
10: Ну, для сорок. Ну, да, так.
11: Ну, вот, а людям нравится, и никуда ты не денешься. Слушай, ну, что для сорок? Хаммеры вторые, что, не сороки, что ли, покупали?
10: Да хаммеры, это же вообще беда-бедой. Ну, что это такое? Автомобиль же для города, это вообще...
11: Ну, а какой, какой спрос был за такие деньжищи, ты же понимаешь?
10: Ну, это... да, хороший план дороже денег.
11: Вот, поэтому здесь как бы, ну, я соглашусь, они хотя бы попали в ценовую категорию, в свою аудиторию, и вот здесь им не откажешь. А то, что они более-менее шустрые, кстати, при этом еще, это точно. Но сказать, чтобы это было прям сильно крепко, люто, надежно, да ничего сейчас такого нет. Ну, и цена, соответственно, такая же.
10: Согласен. Спасибо, Саша.
11: Удачного дня. Еще успеем один вопросик принять. Напомню, наш номер телефона 320-0600.
12: Ну, у нас есть один вопрос в соцсетях. Александр, здравствуйте. Как относитесь к автомобилю Land Cruiser 100?
11: Я хорошо отношусь, что к соткам, что к 105-м, но, увы и ах, возраст все равно возьмет свое. Эти машины сейчас люто дорого стоят из-под хорошего владельца, и их ценят просто так, в продаже найти не получится, либо это будет, скорее всего, абы что, либо это какая-то, ну, редкая вообще возможность выхватить такую машину. Их по наследству передают. Побеги, вот, которые я сейчас мониторил, там за 600, за 700 тысяч километров есть у людей, да, уже как бы и по кузову упросики возникают, потому что сколько лет машине, но при этом она крепкая. Как вариант, ну, секвою можно посмотреть еще, почему бы и нет. Я бы, наверное, еще для себя выделил Prado, там те же 120-е, 200-е крузаки на дизель года, например, 12-го. Вот это прямо нетленочки, но со своими плюсами, со своими минусами. Хорошо отношусь, но их время потихонечку уйдет, рано или поздно. Спасибо большое за внимание, господа. Обязательно соблюдайте правила и берегите друг друга.
13: Стоп-машина, эй, машина. Стоп-машина, эй.
14: Утреннее шоу «Завтрак чемпионов» на 96,2 FM. You. Right now.

0: Кто поймал волну 96.2, впереди новости от Натальи Мальцевой.
1: Мы держим вас в курсе
2: важнейших событий.
1: Новости на Красноярск-ФМ.
3: Здравствуйте. Правительство разрешило выпуск, ввоз и продажу бензина пониженных экологических стандартов, вплоть до Евро-2. Мера объясняется необходимостью насытить рынок и снизить дефицит. На всех АЗС будут обязаны указывать класс топлива, чтобы покупатели знали, что заливают. В Каспийске после заправки сниженным бензином вышли из строя 12 мусоровозов. Часть техники до сих пор в ремонте. Об этом пишет «Борус». В Красноярске планируют построить мусорный технопарк за 7,5 миллиардов рублей. Ростех предлагает построить его за свой счет и окупить к 2034 году. Туда будут свозить отходы из 9 технологических зон края. Для них установят единый тариф. По плану на полигоне будет захораниваться только половина мусора, остальное перерабатывать. Об этом пишет «Проспект Мира». С начала года в Красноярском крае закрылось более 1000 онлайн-продавцов, при этом зарегистрировались 992 новых селлера. Всего в регионе сейчас работает более 4,5 тысяч интернет-продавцов. Их число сократилось на 58. Большинство из них – индивидуальные предприниматели. Об этом сообщает НГС-24. Пассажиропоток между Москвой и Петербургом упал на 18% из-за регулярных ограничений аэропортов из-за атак беспилотников. Деловой спрос на авиабилеты снизился на 23%. В результате пассажиры все чаще выбирают поезда. Спрос на железнодорожные перевозки вырос на 20%. Доля скоростных поездов в деловых поездках достигла 70%. Об этом пишет «Кровавая барыня». Глава Красноярска Сергей Верещагин сообщил, что в городе появится 8 новых муралов в рамках фестиваля «Рассветы». Работы выполнят молодые художники из Москвы, Петербурга, Екатеринбурга, Томска, Махачкалы и Пензы. 6 муралов разместят на фасадах домов на Матросово, Семафорной и Красрабе. Еще 2 на подпорных стенах на Дубровинского и Центральной набережной. Об этом пишет «Ньюслаб». И о валюте. Доллар 81.41, евро 94.06. Наталья Мальцева, служба информации.
4: Здесь даже солнца не видно.
5: Здесь даже солнца не видно.
6: Климат-контроль.
1: На 96.2 FM.
0: Сегодня в пятницу, 7 августа, в Красноярске пасмурно и дождливо. Днем ожидаются грозы. Температура плюс 23, скорость ветра с порывами до 8 метров в секунду.
1: Новая музыка в секретной фонотеке. Красноярск FM.
7: После небольшой рекламы.
8: А что вы вспоминаете, думая о детстве? Не гаджеты, не тишину квартиры, а двор, друзей, свободу, игры до темноты.
9: Жилой комплекс «Фамилия», закрытый двор, детские площадки, зоны отдыха.
10: Дети играют, родители спокойны. Счастливое детство в ЖК «Фамилия».
9: Отдел продаж 217-80-50. ГСК «Спецстрой». Застройщик СЗ «Счастливый дом». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.

0: В Красноярске 9 утра.
1: Бонжорно.
2: Ассаламу алейкум. Здравствуйте.
3: Hello, everybody.
4: Коничива.
5: Здоровеньки, булы.
6: Салаватсва.
7: Бонжур.
8: Привет,
7: хай.
9: Привет, салют.
10: Привет.
11: Радио.
12: Красноярск FM 96.2.

0: 9.03 в Красноярске. Юля, а ты знаешь, что сейчас вот этот культ... Ну, во-первых, ладно. «Завтрак чемпионов», Юлия Майнгард.
1: Сева Бельмасов.
0: Все, вернулись обратно. Культ вот этих вот гелендвагенов, он вообще повсеместно, особенно у детей. Как они любят этот гелик,
1: а? Ну, мне недавно сын говорит: мам, вырасту, подарю тебе гелик. А я сказала, что гелик я не хочу. И если будет выбор подарка, я сама решу.
0: Ну и нормально, ну и нормально. Ну, в общем-то, действительно, дети обожают гелендвагены. И, в общем-то, сейчас красноярец бесплатно катает детей, конечно же, с разрешения родителей, вместе с родителями, на своем гелендвагене. Объявление с заголовком «Прокачу вашего ребенка на гелике» появилось недавно. Автор пишет, что готов с радостью помочь детям, кстати, и с особенностями здоровья, и просто тем, кому поездка подарит впечатление. Вот, и, в общем-то, пишет, что у вас будет возможность прокатиться, а также сделать фото-видео с машиной. Цель простая – сделать жизнь детей немного ярче, добрее и радостнее. Вот пишет Александр, если что, его зовут.
1: Это бесплатно же?
0: Да, абсолютно бесплатно. Чуть больше месяца он катает детишек, и, в общем-то, эмоции получают абсолютно все, и здоровые, и особенные дети. В том числе, кстати, их родители получают эмоции крутые. Все поездки осуществляются со взрослыми, и каждый день ему пишут и обращаются, чтобы прокатили.
1: Ну, это прикольно, потому что у маленького человека, представляешь, какой эффект вау будет, когда он сядет в большой гелик, да. Особенно если у него моделька еще какая-нибудь была. Он думает, ну просто, я вообще царь этого мира в гелике. А если там еще какой-нибудь красный салон на бархате или на коже? Слушай, а таким же образом, ну если, конечно, водитель одинок, можно же какую-нибудь одинокую мамочку с ребенком закатать.
0: Вот, абсолютно верно.
1: И что ты мне подсказываешь, что, наверное, это было основной причиной.
0: А куда ее нужно свозить? В ресторан?
1: Ну, подожди, сначала просто на гелике. Есть же девчонки, которые достаточно падкие на это. А может быть, и в ресторан, и тем более, что вот у нас в Красноярске есть «Вкусная точка».
0: Тоже
1: а
0: ресторан.
1: Сейчас же, мы же помним, да, во «Вкусной точке» и свадьбы даже некоторые люди отмечают.
0: Да.
1: Они говорят, мы хотим попроще что-то. А вы меня извините, попроще, вы видели новое меню там?
0: Видели.
1: Поэтому я считаю, что информация на правах рекламы, наша личная рекомендация, она для вас будет очень даже кстати. Ребят, мы рекомендуем вам собирать стаканы и творить искусство вместе со «Вкусной точкой». Выбирайте любой комбо с говядиной, курицей, рыбой или другой начинкой. Получайте стакан. Потом заходите в мини-приложение ВКонтакте «Вкусная точка» и загружайте свои фотографии до 9 августа.
0: Да, из этих фотографий создадут настоящий арт-объект. А вы сможете выиграть промокод. Победители будут объявлять ежедневно. 14 августа назовут обладателей главных призов фирменных подстаканников. Акция проводится с 15 июля по 30 сентября 2026 года.
1: 12+. Подробности в группе ВК «Вкусная точка», организатор ООО «Система ПБО», город Москва, ОГРН 102-770-025-1754.

0: Реклама.
1: Лесной мини-район Вита-парк. Что тут у нас будет? Дома из эко-кирпича. Обязательно. Настоящий лес присутствует. Закрытый двор есть. Подземный паркинг в наличии. А еще прямо во дворе Арбан строит настоящий муниципальный детский сад. Лесной мини-район Вита-парк. Настоящая жизнь в настоящем лесу. Подробности 205-15-15. Застройщик ООО «СЗГСК Арбан». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
2: Успех с теми, кто учится в STEM-и.
3: Обрабатываю ваш запрос. Хочу баню, быстро, красиво, без нервов. Решение найдено. Объект «Алео», бани Сибири. Материал «Кедр». Срок 10 дней. Уровень стресса 0.
4: Даже роботы понимают. Хватит париться со стройкой. 258-20-80.
5: Раннее утро. Это когда нужен быстрый старт. Кофе, пирожок или что-то посытнее по пути во вкусные точка. А в приложении можно копить бонусы и менять их на любимые категории в меню. Подробности в приложении «Вкусные точка». 6+.
6: Одна оправа хорошо, а две еще лучше. Только в августе в оптиках от сети «Губернские аптеки» скидка 40% на вторую оправу. Порадуйте полезной покупкой не только себя, но и своих близких. Адреса оптик ищите в 2GIS.
7: Акция действует до 31 августа 2026 года. АО «Губернские аптеки». УГРН 118-246-800-7590. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
8: Лето, город, будни. Скучно? Как бы не так. Бункер 919. Заряжай семью или друзей. Нацеливайся на яркие впечатления. А со скидками это вообще огонь. 10% в будни до 15 часов на индивидуальные программы. 15% в день рождения. Подробно по телефону 2919. Крупнейший стрелковый клуб в Сибири. Два филиала. Ломоносова 70, строение 6 и вторая Брянская 4.
9: Сайт bunker919.ru.
10: Телефон рекламной службы Красноярск ФМ 2903 803.

0: из Красноярска.
1: Для Красноярска.
2: В городе 9 часов и 14 минут. Самое время для того, чтобы обсудить события предстоящих выходных дней. Итак, погнали. Во-первых, сегодня 7 августа. Да, днем ожидается дождь. Вечером вроде как дождливой погоды не будет. Просто чуть пасмурно. Поэтому можно на остров Татышев отправиться. Там музыкальные пятницы начались. Поэтому послушаем прямо на траве концерт, собственно, проекта «Музыкальные пятницы». Любите классику? Вам сегодня на остров в 19.00.
3: Это, кстати, вообще крутая история. Многие знакомые ходили и говорят, что наконец-таки в Красноярске можно вот просто так погулять и уже духовно насладиться какой-то историей. И под мостом, и то, что происходит под Коммунальным.
2: Я поняла,
3: в том числе и вот на Татышево.
2: На острове. «Музыкальные пятницы» вообще этот проект, который каждый год реализуется. Да, он на траве, но я буквально недавно впервые поработала именно в куполе на острове Татышев. Он сверху закрыт крышей, да, по бокам открыт, то есть такая полуоткрытая история получается. И там ведь тоже нередко проводятся концерты, поэтому не пренебрегайте, ребят, ходите. Город предоставляет совершенно бесплатную возможность там побывать. 8 августа мы отмечаем День физкультурника на острове Татышев. Кстати, мы с вами там обязательно встретимся. Зарядка будет от скелетониста, от шоу «Битвы титанов», вернее, участника шоу.
3: Да, Лебедев.
2: Стас Лебедев. Вот вчера он к нам в эфир приходил, завтра в 11.15 проведет зарядку.
3: Да. И на вообще,
2: свадьбу. Кстати, да, к своему другу, спортсмену тоже, который в день физкультурника женится. Мы понимаем, по какой причине. Вообще, завтра стартанет мероприятие на острове в 10 утра. Поэтому всех спортсменов, всех неспортсменов приглашаем. Будет классно, будет по-спортивному. И, конечно, берите с собой детишек. Им обязательно найдется занятие. 100%. Едем в Дивногорск 8 и 9 августа. Как вам?
3: Едем.
2: Тем более, что там Омут-фест в торговом порту. Главная фишка – такой массовый сплав на сапах по Енисею. Вот, может быть, ты знаешь, что вот в Питере есть такой массовый сплав костюмированный. А по Енисею, возможно, оно было, но вот массовости такой я лично никогда не видела. Поэтому, ребят, возможно, вы придумаете какой-то креативный образ.
3: Костюм.
2: Вам за это, правда, ничего не будет, но вы все равно придумаете. Берите с собой сап и отправляетесь. В общем, Омут-фест на сайте, посмотрите всю информацию.
3: Костюм суслика.
2: Да, как вариант. Кого еще костюм? Может, костюм медведя? Потому что в Дивногорске, там где-то в окрестностях ходил вот недавно.
3: А представляешь, это настоящий медведь появляется такой. Это все маскировка.
2: Индустрия Фест. Завтра, 8 августа. Вот наш уже такой полюбившийся гастрономический дворик. Группа из Красноярска. Артисты красноярские. Специальные гости. Паша Артемьев из группы «Корни», между прочим, приезжает.
3: Серьезно?
2: Да. И с 2 часов дня до 10 вечера Индустрия Фест. Чтобы попасть туда, нужно просто-напросто зарегистрироваться. Ничего платить не нужно. Регистрируйтесь, приходите, слушайте классную музыку. Вдохновляйтесь, впечатляйтесь, что называется. Есть еще одно событие, я не могу о нем не сказать. Это сооружение на Каче. Короче, арт-маркет локальных художников, называется он «Лейся Каче». Вы можете с 5 часов вечера прийти, посмотреть и, может быть, какой-то объект, либо какую-то картину себе прикупить.
3: А, серьезно? То есть это картины, связанные, скорее всего, с Каче. Я недавно видел, около месяца назад я видел ребят, прям группу художников, которые рисовали Качу.
2: Я тоже видела.
3: Интересно, красиво. А это, оказывается, видите, можно еще будет и приобрести.
2: Ну, в общем, действительно, как мы понимаем, есть много чего, куда можно отправиться, где получить эмоции. А также, если вдруг вы тот человек, который выбирает квартиру, и в эти выходные хотите присмотреться к какому-нибудь району, то для вас информация на правах рекламы. Присмотритесь к ЖК-фамилию, особенно если присматриваете квартиру для семьи. ЖК-фамилия находится в Солнечном, и это ЖК от группы строительных компаний «Спецстрой». Дворы без машин там, детские площадки, зоны для прогулок тоже там. Рядом школа, садик, магазины, аптеки, парк и спорткомплекс.
3: ЖК-фамилия – место вашей семейной идиллии. Подробности на 24spetstroy.rf или по телефону 217-8050. Застройщик ГСК «Спецстрой» ОЗ «Счастливый дом». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
4: Красноярск FM.

0: Реклама.
1: Нужно проложить трубу под дорогой, газоном или благоустроенной территорией, а перекапывать все это долго и создает массу неудобств? Решение есть. Компания «Стройсибирь» выполняет бестраншейную прокладку труб методом ГНБ. Мы сохраним ваш ландшафт и асфальт в целости. Работаем по всему Красноярскому краю с физическими и юридическими лицами. «Стройсибирь». Звоните 242-33-64. Подробности на сайте «стройсибирьгнб.рф».
2: Просторные квартиры для счастливой семьи в лесном мини-районе «Вита-парк». 18 видов трех- и четырехкомнатных квартир от 64 до 120 квадратов. С мастер-спальнями, эркерами, французскими окнами, ваннами с окном, гардеробными и лондри. И все это в собственном настоящем лесу. Звоните 205-15-15. Застройщик ООО «СЗ ГСК «Арбан». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
3: Успех с теми, кто учится в STEM-и.
4: Посчитали смету на стройку, а теперь забудьте.
5: Фиксированная цена в договоре и готовая баня под ключ.
6: Надежность и комфорт. Алео Бани Сибири. 258-20-80.
7: Раннее утро. Это когда нужен быстрый старт. Кофе, пирожок или что-то посытнее по пути во вкусные точка. А в приложении можно копить бонусы и менять их на любимые категории в меню. Подробности в приложении «Вкусные точка». 6+.

0: Артбетоне.
1: Комплексное сопровождение монолитных работ. Подробности на artbeton24.ru и по телефону 2090777.
2: ООО «Артбетон». Город Красноярск. УКРН 123-240-3076-96.
3: Ваши надежные, качественные, современные металлические двери. Уют-компания. Изготовление под любой дверной проем. Дизайн и цвет под ваш интерьер. Отличная шумоизоляция. Большой выбор межкомнатных дверей. Уют-компания «Ателье дверей». Выставочный зал на Авиаторов 5.
4: Водолей. Радиаторы на любой вкус. Алюминиевые и биметаллические, стальные и чугунные. Дизайнерские разных цветов, форм и размеров. С теплоотдачей до 210 Вт. Выгодно. Водолей. Больше, чем сантехника.
5: Инвестиции в золотые монеты – простой способ защитить ваши сбережения. Надежность, стабильность, прибыльность. Ваш финансовый успех начинается с выбора правильных инструментов. Доверяйте профессионалам. Золотой монетный дом. Красноярск. Бизнес-центр «Тихий». Офис 227.
6: Телефон рекламной службы «Красноярск-ФМ» 2903-803.

0: Утреннее шоу «Завтрак чемпионов» на 96,2 FM.
1: 9:26 в Красноярске. Проверяем дорожную ситуацию.
2: Ну, на правом берегу у нас добавилось небольшое затруднение по улице Мичурина в сторону Кольца Волжской, а также все еще северное шоссе, которое находится на правом берегу возле Коркинского моста или же моста Три Семерки, затруднено.
1: Вы знаете, на левом берегу особых проблем-то и нет. Немножко притормаживает Лесопарковая по обеим сторонам, почти на всем своем протяжении. И пробка на северном шоссе в сторону Дрокина из-за дорожных работ. На этом все. Это более чем прекрасно. Мы напомним вам, что если вы на автомобиле, то возникают периодически, скорее всего, у вас какие-то автомобильные вопросы. Вы их можете задать в нашей рубрике «Встречка». Каждое буднее утро в 8:45 с Александром Морозовым, нашим автоэкспертом, болтаем на автомобильные темы. Если нет возможности позвонить в понедельник в прямой эфир по телефону 320-0600, пишите свои вопросы в выходные в нашу группу ВК «Радио Красноярск ФМ».
3: Стоп-машина, эй, машина, стоп-машина, эй.
0: Утреннее шоу «Завтрак чемпионов» на 96,2 FM.

0: 10 утра в Красноярске.
1: Бонжорно.
2: Ассаламу алейкум. Здравствуйте.
3: Hello, everybody.
4: Коничива.
5: Здоровеньки були.
6: Саламатсва.
7: Бонжур.
8: Привет, хай.
9: Привет, салют.
10: Привет.
11: Радио. Красноярск FM 96.2.

0: В Красноярске 10 часов и 3 минуты. Всем доброе утро. Это «Завтрак чемпионов». Юля Майнгард.
1: И Сева Бельмасов.
0: Доброе. И Манул Борис, про которого мы будем сейчас говорить.
1: Ну,
0: это
1: наконец-то.
0: Тот самый Борис. Он живет в нашем Роевом ручье. Он уже давным-давно стал звездой соцсетей. И говорят, что это самый харизматичный кот. Вы там своим котам не сообщайте об этом. Конечно, каждый ваш кот, он прекрасен, но Борис просто бьет все рекорды абсолютно. Говорят, что это единственный кот в мире, который зарабатывает на жизнь исключительно хмурым видом. А он реально немножко такой всем недовольный. Знаешь, такой Борис-негативщик. Но за год жизнь Бориса изменилась. Он стал чаще выходить из укрытия. Он стал проявлять интерес к окружающим. Ну, как бы, насколько это возможно для него. Иногда позирует для фоток. А сегодня он празднует годовщину новоселья в Красноярском зоопарке.
1: Молодец, Борис. Борис, мы тебя поздравляем. И ты даже лучше, чем тот кот из рекламы. Помнишь?
0: А, кот Борис. Какого-то этого корма, да,
1: да,
0: по-моему?
1: Да, да, да.
0: Ну, слушай, ну тот тоже был хорош.
1: Тот тоже
0: как
1: был
0: бы
1: хорош.
0: Стоит...
1: Но наш Борис, он лучше, правильно? Потому что он сибиряк.
0: Слушай, а наше вообще все хорошо. Вот только насчет нашего кинопродакшена я бы поспорила. Но, извините. Вчера мы знаем, что вышел «Колобок».
1: Да.
0: Ну, из-за «Колобка», конечно же, да, перенос там случился «Человека-паука», угу. Мы все понимаем. Говорят, сейчас от «Колобка» все отойдут, и GTA вроде как новая часть
1: вот,
0: появится.
1: Вот, а у нас...
0: Возможно, даже с «Колобком».
1: Возможно, даже с «Колобком».
0: Слушай, ну вот насчет этого «Колобка» еще буквально пару слов. Блогеры, которые уже сходили, они говорят... Харламов, пожалуйста, вот верните нам 420 рублей за билет. Это первое. Второе, что говорят, хорошо, что мы не взяли с собой детей, потому что там идет какое-то унижение женщин. Ну,
1: серьезно?
0: Фразочками, да.
1: Вот это да, харассмент колобковый. Быстро мы его сейчас это на хлеб с маслом испечем-то.
0: Ну, короче, порубаем. Его раскусили.
2: Красноярск

0: Реклама.
1: Успех с теми, кто учится в STEM-и.
2: Сосед Петрович третий год строит баню. А вы уже через 10 дней будете париться в своей.
3: Готовые бани из сибирского кедра. Алло, бани Сибири. 258-20-80.
4: Любите готовить на природе? Вам в Тандыр Амфора. Тандыр Амфора. Более 10 лет знаем о тандырах все. Тандыры и аксессуары к ним. Казаны чугунные и афганские. Мангалы, грили. Товары для готовки на огне природе. Бесплатная доставка. Дубровинского 112. Сайт tandyramfora.rf.
5: За вкусным далеко ходить не нужно. Вкусные точка в Красноярске рядом. Любимые бургеры, наггетсы, картофель фри, напитки и новинки каждый день. А в приложении можно копить бонусы и менять их на любимые категории в меню. Вкусно и точка. 6+.
6: Никогда не держал инструмент в руках? Самое время начать! В школе музыки Threefold Bass учат вокалу, гитаре, барабанам, клавишам и басу. Без нудной теории. Только практика и любимые песни.
7: Телефон рекламной службы Красноярск-ФМ 2-903-803.

0: Из Красноярска.
1: Для Красноярска.
2: Красноярск FM.
3: Юль, а ты знаешь вот этих вот замечательных людей, которые нас охраняют в некоторых местах? Ну, есть знакомые такие?
4: Лично нет, не знаю. Нет?
3: Ну, вообще, вот есть эти вот, охранники в магазинах в разнообразных, там, в центрах.
4: Ну, короче, у меня в окружении нет.
3: Вот. А часто они очень, ну, не сильно вооружены, да? То есть у них из всего есть кнопка ГБР, это кулаки, ну, иногда еще и в редких случаях перцовый баллончик. А блокнот записать еще.
4: Конечно. Как выглядел преступник.
3: Да, вот. Но это не везде. Не везде в мире такое происходит. Вот, например, на Филиппинах, там охранники вот во всех магазинах, там, супермаркетах, ТЦ, они ходят с самым разнообразным оружием на планете. Представляешь, тяжелые дробовики, советское оружие, винтовки-мосинки, немецкое оружие, армейская классика времен Вьетнама, пулеметы и вообще там вообще разнообразные виды оружия. И знаешь, что происходит? Дело в том, что все красивые стандартизированные вот эти вот М-16 и так далее, они находятся только у армии, да? А, в общем-то, и у полиции, да. А вот все остальное позволено носить вот людям, которые просто ведут вот такую охранную деятельность.
4: Ничего себе, то есть они прям на хорошем счету там получается.
3: Ну, получается так, еще и они ходят с самыми редкими, знаешь, там такими old money стволами.
4: Но им явно, конечно, этого нельзя делать, но наверняка перед своими они там понтуются.
3: Да.
4: Посмотри.
3: Нет, знаешь...
4: А пойду сегодня с этим.
3: Нет, а что там происходит, вот если там, ну вот, грубо говоря, филиппинская пятерочка, да, там, или магнит филиппинский.
4: В котором кофе вкусный, да?
3: Вкусный кофе. И заходит воришка, захотел украсть пакет. А ему солью туда, в то самое причинное место, о котором он думал.
4: Уф, больно ты ему делаешь, но почему-то кажется мне, что за пакет, наверное, будут немножечко легче наказания. Ребят, давайте мы с вами вот от такой серьезной темы перейдем к еще более серьезной, потому что выбор первой квартиры, ну, как вы знаете, это то, над чем надо очень сильно подумать. И когда ты стоишь перед этим выбором, у тебя вот, ну, нет какого-то такого человека, который тебе может посоветовать и сказать, да, вот тебе это конкретно очень сильно подойдет. Тогда мы понимаем, что выбор может затянуться надолго. Но мы те самые люди, которые для вас информацию на правах рекламы, личные рекомендации обязательно предоставляем. Первая квартира – это выбор не только по цене и площади, а еще и по удобству на годы вперед. В ЖК «Дивные дали» от ГСК «Спецстрой» есть квартиры от 29 квадратных метров с отделкой «Белый куб». Кстати, комплекс расположен в Октябрьском районе, рядом с озером парком «Октябрьский». Во дворе закрытая территория, озеленение, зоны отдыха, спортивная площадка и есть парковка. Получайте подробности на 24spetstroy.rf или по телефону 217-80-50. Застройщик ГСК «Спецстрой» ООО. «ОЭЗ Альянс». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
0: Красноярск FM.

0: Реклама.
1: Нужно проложить трубу под дорогой, газоном или благоустроенной территорией. А перекапывать все – это долго и создает массу неудобств. Решение есть. Компания «Стройсибирь» выполняет бестраншейную прокладку труб методом КНБ. Мы сохраним ваш ландшафт и асфальт в целости. Работаем по всему Красноярскому краю с физическими и юридическими лицами. «Стройсибирь». Звоните 242-33-64. Подробности на сайте «стройсибирьгнб.рф».
2: Любая стройка – это десятки мощных машин, умных приборов и сложных механизмов. Но главный инструмент всегда один, точнее, два. Они проектируют, моделируют, крепят, кладут, шпатлюют, создают настоящую надежность. Они превращают пустыри в кварталы, чертежи в места для настоящей счастливой жизни. А еще они мечтают. Мечтают о городе, построенном своими руками. Все в этих руках. Руках настоящего строителя. С праздником. Ваш Арбан.
3: Успех с теми, кто учится в STEM-и.
4: За вкусным далеко ходить не нужно. Вкусные точка в Красноярске рядом. Любимые бургеры, наггетсы, картофель фри, напитки и новинки каждый день. А в приложении можно копить бонусы и менять их на любимые категории в меню. Вкусно и точка. 6+.
5: Хочешь удивить? Подарок на любой случай всего за 2 минуты. Электронный сертификат в стрелковый клуб «Бункер 919». Просто и быстро. 9 галерей, движущиеся мишени, опытные инструкторы. Заходи на bunker919.ru и получи сертификат. Звони 230-919.
6: ООО «Тинснайдер», УГРН 117-246-801-9503. Красноярский край, город Красноярск, улица Ломоносова, 70, строение 6.
7: Ваши надежные, качественные, современные металлические двери. Уют-компания. Изготовление под любой дверной проем. Дизайн и цвет под ваш интерьер. Отличная шумоизоляция. Большой выбор межкомнатных дверей. Уют-компания «Ателье дверей». Выставочный зал на Авиаторов 5.
8: Телефон рекламной службы «Красноярск-ФМ» 2903-803.

0: машине.
1: Утреннее шоу «Завтрак чемпионов» на 96.2 FM.
2: В Красноярске 10:24. От Яндекса 3 балла. Предлагаю более детально проехаться по дорогам и проверить дорожную обстановку. На правом берегу абсолютное спокойствие, там никаких происшествий. Немного страдает справа налево Коркинский мост. А что касается левобережья, здесь тоже плюс-минус спокойно, за исключением авиаторов. При движении в сторону выезда на Северное шоссе и при пересечении с 9 мая произошло ДТП. Лесопарковая по обеим сторонам, Высотная в сторону центра и при повороте на Гусарова. Небольшая пробка образовалась также на Свободном проспекте вниз к Космосу. В общем и целом, тройка от Яндекса. Это значит, что дороги практически свободны.
1: Красноярск FM.

0: Из Красноярска.
1: Для Красноярска.
2: Утреннее шоу на Красноярском ФМ.
3: Юль, прямо сейчас в сети вирусится послание «Дима, извинись».
4: Не извини, а извинись. Это что? Что опять он натворил?
3: Дима Билан был на своем концерте. На высоте, да, как говорится, он там и парил, и летал, и на канатах его растянуло.
4: Ну вот этот последний его, который концерт.
3: Последний концерт,
4: я видела, да.
3: В Лужниках, если не ошибаюсь. И там, в общем-то, была такая интересная сцена. Сцена, с которой, в общем-то, он смотрел на всех свысока, но это ладно, полбеды. Остальные его не видели, понимаешь? Особенно те люди, которые взяли специально вот эту вот фан-зону возле танцпола. Но они думали, вот мы будем вместе с Димой танцевать. Они смотрели только в потолок и на экраны, которые были, ну, около там 4 или 5 метров, представляешь? То есть, ну, действительно, очень-очень-очень высокая сцена, которая выглядит эффектно. Но только для тех, кто сидит в VIP-ложе.
4: Это говорит о том, что иногда переборщить это плохо. А вот такие топовые артисты, они, ну, все равно же там начинали с малого, и потом, когда поняли, что деньги есть и на то, и на это, вот могу себе сцену вообще в форме земного шара построить, они начинают как бы вот, ну, так сказать, быть этому подвержены, и в итоге выходит не сильно хорошо. Короче, иногда лучше проще, но вот как-то вот ближе к людям, что ли. Я так понимаю, что волна негодований, да?
3: Большая волна негодований. Потому что фан-зона, она действительно огромная, и все люди, которые там находились, они знаешь, они вот как будто бы за каким-то попугайчиком наблюдали, который залетел куда-то на шкаф. Вот. Он так раз выглянет, оп-оп-оп, привет-привет, и все, убежал опять.
4: Неприятно будет Билану это услышать.
3: Дим, не обижайся, не обижайся. Лучше сделай еще один концерт для фан-зоны.
4: Вот я в оправдание хочу сказать, что в позапрошлом году ходила в Гранд Холл Сибирь на концерт Димы Билана. Это было потрясающе. Там, конечно, не построишь ничего такого, что в Лужниках, поэтому было его видно великолепно даже с верхнего ряда. Но мне вообще сильно понравилось и по энергетике, и по вокалу. Это был прям чисто живой вокал. В сравнении, допустим, с Лепсом. Вот я в этот же год ходила на Лепса, и как-то мне не особо зашло. Опять же,
3: опять со сцены курил.
4: Это вкусовщина. Да нет, он, видимо, очень сильно сделал это до, и потом на сцене просто выживал.
5: Красноярск FM.

0: Реклама.
1: На связи база. 124-й прием. Начинаем миссию масла. Точка. Автомаркет-навигатор на Белинского 3. Задача – выбрать моторное масло и расходники. Провести бесплатную замену. Как принял? База. Я 124-й. Принял. На позиции. Цель наблюдаю. 50 плюс брендов масел. Вижу скидки. Качество подтверждаю. Запрашиваю добро на замену на точке. Даю добро. Замена производится бесплатно.
2: Автомаркет «Навигатор» на Белинского 3. Навигатор 124.ру. Миссия выполнима.
3: Двухкомнатная в лесном мини-районе «Витапарк». 55, 60 или даже 77 квадратов. Какая нужна вам? Более 20 видов уникальных планировок двухкомнатных квартир от архитектурной лаборатории «Арбан». С эркерами, гардеробными, лондри, с видом на лес, с многовековыми соснами или на природный двор. Вы точно найдете свою двухкомнатную. Звоните 205-15-15 и выбирайте.
4: Застройщик ООО «СЗГСК Арбан». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
5: Успех с теми, кто учится в STEM-и.
6: Много затрат в августе. С губернскими аптеками позаботиться о здоровье легко и выгодно. До конца месяца успейте купить Мизим 20 таблеток за 79 рублей. Нурофен 12 таблеток за 89 рублей. Сатрин 30 таблеток за 199 рублей и многое другое. Акция действует до 31 августа 2026 года.
4: АО «Губернские аптеки» 118-246-800-75-90. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
7: Ищите детский сад для ребенка? Хоббивиль ведет набор в группы. Сейчас действует предложение. Неделя адаптации бесплатно. Подробности, сроки и условия акции уточните у администратора. В программе присмотр и уход, занятия с логопедом, английский язык, хореография и осмотр педиатра. Также возможна оплата средствами материнского капитала в соответствии с действующим законодательством. И открыта запись на групповые занятия для детей, которые пока не посещают детский сад. Хоббивиль. Красноярская, 40/4. 217-83-33.
8: Бетонный завод номер один. Бетон строго по ГОСТу. Отгрузка 24/7. Своевременные сроки поставки. Бетонный завод номер один. Звони 8-923-359-9909.
9: Амар Джоба, дорогие! Два грузинских дома Дзе и Дзейми приглашают вас окунуться в мир грузинского веселья. Сочные чебуреки, хинкали, блюда на мангале. Все как полагается. Генацвале, приходите в гости в Гранд Бистро Дзе по адресу Весны 30 и в ресторан-праздник Дзейми по адресу Перенсона 2А.
10: Телефон рекламной службы Красноярск ФМ 2-903-803.

0: Из Красноярска.
1: Для Красноярска. В Красноярске без 15:11, а в Карелии недавно прошел летний слет Дедов Морозов.
2: Вот, наконец-то.
1: Короче, они проводят каникулы. Классно. Со всей России Дед Мороз съезжаются и встречаются в одном городе под названием Сортавало, если быть точным. Короче, они приглашаются Дедом Морозом каким-то прионежским, который в прошлом году по итогам конкурса сказочных волшебников в Великом Устюге стал лучшим в стране. В путешествие отправились, внимание, дагестанский Дед Мороз Шаратели, Дед Мороз Дивный из города Королев, суровый Дед Мороз и повелитель холода из Челябинска, рязанский и архангельский Дед Морозы.
2: Вот они молодцы. А наш красноярский работает все еще.
1: Ну, пока что да. Ну, может быть, в следующем году он тоже попадет в топ. А да. Вообще, как попасть в топ Дед Морозов? Мне интересно.
2: Ну, смотри, во-первых, нужно очень-очень быстро находить табуретку для того, чтобы ребенок исполнил стишок.
1: Так.
2: Вот в квартиру заходишь сразу же. Где табуретка? Оп, вот она. Все, молодец. Второй критерий.
1: Нужно
2: это...
1: максимально быстро, мне кажется, ездить от квартиры к квартире.
2: Да,
1: не
2: да.
1: Опаздывая, да.
2: И потом не напиваться, когда предлагают взрослые.
1: Блин, ни разу не было такого. Ну, в смысле, чтобы напился, я имею в виду.
2: Третье. Насколько тяжелую шубу может вынести на себе?
1: А, и еще, пожалуйста, давайте мы не будем, простите меня, очень неприятно пахнуть.
2: Да.
1: Давайте мы шубку иногда состирывать будем.
2: Вот.
1: Потому что невозможно порой.
2: И Снегурочка, ну, не старше Деда Мороза.
1: У меня был однажды такой случай. Я была просто в шоке и думала, я это вижу, ну, действительно, своими глазами. То есть вот мне прямо не кажется. И да, оказалось, что мне не кажется.
3: Завтрак чемпионов.
4: Просыпаемся!

0: вас в курсе
1: важнейших событий.
2: Новости на Красноярск ФМ.
3: Здравствуйте. Красноярская топливная компания КНП объявила тендер на закупку двух бронированных наблюдательных вышек. Согласно документации, конструкции должны защищать от стрелкового оружия и осколков, а также предусматривать возможность введения ответного огня. Их установят на одной из нефтебаз. Точное место не раскрывается, пишет НГС-24. Участок улицы Карла Маркса в Красноярске от дома 47 до улицы 9 января сузят до двух полос с 8 августа по 20 сентября из-за ремонта теплосети. Сейчас там 4 полосы, пишет «Проспект Мира». Половина российских зумеров чувствует, что их не ценят на работе. 51% сотрудников до 25 лет не уверены в своей ценности, а 40% никогда не получают похвалы от руководства. В целом, по всем возрастам почти каждый десятый готов уйти, если его успехи остаются незамеченными. При этом в 70% компаний практикуют корпоративные подарки, но чаще всего это канцелярия и мерч. Об этом сообщает «Кровавая барыня». На сайте теплохода «Виктор Астафьев» уже открыли бронирование туров на 2027 год. Однако уточнить детали пока невозможно. По телефону сообщили, что анонс маршрутов и цен ожидается не раньше октября. А продажи могут отложить и на 2027 год. Все зависит от того, когда судно прибудет в Красноярск. Об этом сообщает НГС-24. Впервые в Красноярске пары смогут пожениться в Рождество 7 января 2027 года. Запись уже открыта. Заявление принимает Дом семейных торжеств на Мира. На днях три пары подали заявки. Всего ожидают около 20 свадеб. Ранее регистрации в этот день не проводились, а в последние годы в новогодние каникулы открывали только один дополнительный день. Об этом сообщает НГС-24. И о валюте. Доллар 81.41, евро 94.06. Наталья Мальцева, служба информации.
4: У природы нет плохой погоды, нет плохой погоды.
0: Климат-контроль
2: на 96.2 FM.
5: Сейчас в Красноярске плюс 22 и пасмурно. Днем ожидаются дожди и грозы. Скорость ветра с порывами до 8 метров в секунду.
2: Новая музыка в секретной фонотеке.
0: Красноярск FM.

0: 11 часов в Красноярске.
1: Высший пилотаж.
2: Актуальный микс из горячих и перспективных хитов.
3: На Красноярск FM.

0: Из Красноярска.
1: Для Красноярска. Красноярске 11.03. Большой всем привет. В эфире «Завтрак чемпионов». Юля Майнгард.
0: И Сева Бельмасов.
1: И мы с вами буквально недавно разговаривали о слете Дедов Морозов в Карелии. Да. Они жестко тусят, при этом они в жару одеты, ну вот как подобает Деду Морозу.
0: Угу.
1: Как выдержали, не знаю, но судя по фоткам, все у них было максимально хорошо. И, короче, я вообще вспоминаю свою молодость, юность. Я тоже работала снегурочкой, и сначала, конечно, ты набираешься опыта где-нибудь там в местном ДК. Потом тебе, заказы за денежку уже, извините, mm-hmm. меня предлагают. И я помню, однажды меня, условно говоря, одна организатор заказала на вот весь новогодний сезон. Тогда мне было лет, наверное, 17. И она мне говорит, давай-то по расчету потом, в конце уже подумаем. Вот отработали хорошо, реально, ни одного косяка. И я на радостях иду к ней в кабинет для того, чтобы рассчитаться, и она мне говорит: я тут подумала, давай, вот я тебе заработаю набор Арифлейм.
0: О, ты говоришь, я же мечтала, только сама хотела предложить.
1: И если честно, у меня просто пропал дар речи. Я думаю, то есть мне прям сейчас из этой сферы уже уходить, видимо. Настолько все плохо.
0: Ну, ты знаешь, что получается, у снегурочек есть одна побочка, да?
1: Какая, пока не знаю.
0: Морозится не только ножки, но и зарплата.
1: А, видимо, да. Но потом, ты знаешь, вообще все нормализовалось. Я потом поняла, что снегурочка в ней должна, должен черт котенок какой-то жить.
0: Маленький, да.
1: Да, небольшой такой. Ты вроде такая добренькая, кик, а... Нет, знаете, когда дело доходит до денег, тут уже разговор должен быть серьезным. Ты работал когда-нибудь Дедом Морозом?
0: Я работал Дедом Морозом, и я понял, что больше не хочу работать Дедом Морозом.
1: Что, тебе жалко детей?
0: Ну, да, там были не дети, вот в этом-то и дело вообще. Это Дед Мороз для взрослых — это всегда такое понятие очень растяжимое, как и его борода, знаешь, вот, потому что все хотят дернуть. И за бороду тоже.
1: Я тоже работала потом снегурочкой уже во взрослых компаниях. И больше этот опыт повторять никогда, во-первых, не хочу. Но у меня есть одно воспоминание, когда я в новогоднюю ночь, собственно, работала снегурочкой. Сначала в одном месте, потом в другом. У меня еще не было машины, и я вызвала такси. За мной, как назло, приехал такси, самый медленный. Город свободный, он едет 30-40 километров в час. А мне нужно было доехать до другого города по трассе. 40 минут ехать. Когда я села к этому таксисту, я поняла, что, возможно, я отсюда уже не выйду, потому что он был в странной ковбойской шляпе. У него играла странная музыка. Он странно медленно ехал и задавал мне максимально странные вопросы. Сказать, что я пережила в ту самую новогоднюю ночь, когда ровно в куранты я залетела и подумала, что, наверное, на этом нужно прекращать эту деятельность, но все-таки не прекратила. Это ничего не сказать.
0: Юля, вот что происходит, когда две вселенные сходятся в одну.
2: Завтрак чемпионов.
3: Будем делать прямой эфир.

0: Реклама. Лесной мини-район «Вита-парк». Что тут у нас будет? Дома из эко-кирпича. Обязательно. Настоящий лес присутствует. Закрытый двор есть. Подземный паркинг в наличии. А еще прямо во дворе «Арбан» строит настоящий муниципальный детский сад. Лесной мини-район «Вита-парк». Настоящая жизнь в настоящем лесу. Подробности 205-15-15. Застройщик ООО «СЗ ГСК «Арбан». Проектная декларация на сайте nash.dom.rf.
1: Успех с теми, кто учится в STEM-и.
2: Ждать баню год?
3: 10 дней. Готовая баня из кедра от Алео.
4: Хватит ждать. Звони. Алео Бани Сибири. 258-20-80.
5: За вкусным далеко ходить не нужно. Вкусные точка в Красноярске рядом. Любимые бургеры, наггетсы, картофель фри, напитки и новинки каждый день. А в приложении можно копить бонусы и менять их на любимые категории в меню. Вкусно и точка. 6+.
6: Про здоровье.
7: Для слушателей старше 16 лет.
8: Спонсор выпуска ООО «Практика». Стоматологическая клиника «Практика». Лечите зубы качественно, а не на ощупь. Многие процедуры требуют детальной точности, а не лечения вслепую. Компьютерная томография, в отличие от обычного рентгена, делает объемную модель челюсти и позволяет увидеть скрытый кариес, воспаление у корня, количество каналов и правильно спланировать сложные процедуры. Беспокоитесь об облучении? Не стоит. Всего 15 секунд минимальной лучевой нагрузки, и у врача уже полная картина вашего здоровья. Доверьте восстановление своих зубов стоматологической клинике «Практика». Записывайтесь на прием по телефону 2-760-761 или на официальном сайте практика-стом.ру. Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
9: Телефон рекламной службы Красноярск ФМ 2-903-803.
10: Высший пилотаж.
11: Актуальный микс из горячих и перспективных хитов
12: на Красноярск ФМ.

0: Вот твой урок.
1: Завтрак чемпионов. Утреннее шоу на 96.2 FM.
2: Если вы провалились в муке выбора, куда же пойти в ближайшие выходные, вот вам несколько вариантов. Итак, сегодня, 7 августа, в пятницу, мы можем отправиться на остров Татышев. Там проект «Музыкальные пятницы» и камерный оркестр прямо на траве выступит в 19.00. Мероприятие, как понимаете, бесплатное. В общем, если хотите напитаться классической музыкой, да еще и под открытым небом, вам точно сегодня на остров. Кроме того, завтра мы можем с вами попасть на «Индустрия Фест». В гастрономическом дворике, который находится за артелью, будут выступать артисты группы из Красноярска, а также специальные гости. Например, Павел Артемьев из группы «Корни». Чтобы попасть, нужна просто регистрация и все. С 2 до 10 вечера, напомню, в гастродворике. Завтра же мы отмечаем День физкультурника. По этому поводу вместе с вами встречаемся на острове Татышев на главной сцене. Подтягивайтесь к 10 часам примерно. Планируется и забеги, и классные локации мероприятия, а в том числе массовая зарядка со Станиславом Лебедевым, который, во-первых, скелетонист, а во-вторых, участник шоу «Битва титанов». В общем, музыка активная и массовая на острове будет завтра уже с 10 утра. Ну и футбол. Завтра же на центральном стадионе Енисей играет с командой «Текстильщик» из Иваново. В 16.00 начало матча, поэтому вы можете еще урвать билеты и прийти поболеть за наших. Что касается воскресенья, то можно его более спокойно провести, сходить на площадь Мира, допустим, там классная выставка «Идея Севера» работает в последние выходные. Я была на этой выставке, и если у вас есть какое-то такое будоражащее чувство от северных территорий, у меня оно есть просто потому, что там, в общем, живут мои родственники, поэтому питаю, собственно, эти ощущения. В общем, сходите, посмотрите это своими глазами, ну и прогуляйтесь по набережной заодно.
1: Завтрак чемпионов.
3: Высший пилотаж.
4: Актуальный микс из горячих и перспективных хитов.
5: На Красноярск FM.

0: рекламу.
1: Вашему автомобилю тоже нужен комфорт. Поэтому при покупке трехкомнатной квартиры в районе Юдинский вы получаете подземную парковку в подарок. Разумно, комфортно, практично. Подберите свою квартиру вместе со специалистами нашего отдела продаж. Телефон 274-97-97. ООО «СЗ Универсалстрой». Проектная документация на сайте наш.дом.рф. Акция действует до 31 октября 2026 года. Полные правила и сроки проведения акции на сайте юдинский.рф.

0: в «Артбетоне».
1: Комплексное сопровождение монолитных работ. Подробности на artbeton24.ru и по телефону 2090777.
2: ООО «Артбетон». Город Красноярск. ОКРН 123-240-0776-96.
3: Проект «Яркие берега» и Кубок Красноярска по компьютерному спорту представляют 30 августа. Центральная набережная у Капитанского клуба. Рок-фестиваль «Календари». Хедлайнер фестиваля — группа «Озоновый слой». Начало в 18.00. Возрастное ограничение 6+.
4: Вход свободный.
5: Информационный партнер — радио «Красноярск ФМ».
6: Телефон рекламной службы «Красноярск ФМ» 2-903-803.
7: Высший пилотаж.
8: Актуальный микс из горячих и перспективных хитов.
9: На «Красноярск ФМ».
10: Yeah,

0: машине.
1: Утреннее шоу «Завтрак чемпионов» на 96.2 FM.
2: 11:25 в Красноярске. Есть предложение проверить дорожную ситуацию. К счастью, по-прежнему ничего не меняется. Тройка от Яндекса. На правом берегу проблем совершенно никаких нет. На левом Лесопарковая стоит, особенно от кольца в сторону Свободного. Я так понимаю, там какие-то дорожные работы ведутся, поэтому просто-напросто понять и простить. Северное шоссе при развязке с проспектом Котельникова, опять же, из-за дорожных работ немножечко тормозит. Знаете, даже не будем из пальца пробки высасывать, их нет. А вот если у вас есть какой-то автомобильный вопрос, то вы можете написать его либо в нашу группу ВКонтакте «Радио Красноярск ФМ» в специальный раздел «Встречка», либо уже в понедельник позвонить в прямой эфир по номеру 320-0600, и Александр Морозов ответит на все ваши вопросы. Между прочим, Саша — это тот человек, который протестировал на собственном опыте более 2000 автомобилей. То есть вы понимаете разбег его знаний. Спрашивайте, задавайте свои вопросы. В понедельник встречаемся в 8:45.
3: Все, кто за рулем, не забывайте смотреть на дорогу.
1: Завтрак чемпионов. Утреннее шоу на 96.2 FM.
4: Высший пилотаж.
5: Актуальный микс из горячих и перспективных хитов. На Красноярск FM.

0: Из Красноярска.
1: Для Красноярска. Произошло некое кулинарное преступление. Запеченный арбуз. Вот рецепт именно такого блюда завирусился недавно в сетях. Говорят, очень похож на тунец. Если вы не любите рыбу, но все-таки хотите куда-то вот добавить плюс-минус рыбный вкус, запекайте арбуз соевым соусом, и будет вам счастье. Если честно, мои вкусовые сосочки уже негодуют, потому что запеченный арбуз как бы само по себе звучит не очень, а если попробовать еще это на вкус, наверняка будет не то пальто, что называется. Но говорят, когда ты арбуз запекаешь в духовке, он теряет влагу, уплотняется, приобретает упругость и становится очень таким волокнистым. В результате похож на тунца, и вообще люди оценивают на 5 с плюсом этот рецепт. Вы знаете, непонятно, до чего мы с этими экспериментами дойдем, но уже кажется, что как будто бы ананасы в пицце — это совершенно традиционно.
2: Высший пилотаж.

0: Реклама.
1: Уроки новосела от Арбан. Предположим, вы уже определились с бюджетом своей будущей квартиры и даже выбрали свой ЖК или свой вариант. Но, согласитесь, выбор планировки – это очень сложный вопрос. Лофт-район «Портовый». Готовая трехкомнатная в 78 квадратов с витражным эркером в гостиной или спальне. Одна площадь – множество решений. А какую квартиру выберете вы?
2: Подробности 205-15-15. АО СЖ «Арбан». Дома сданы.
3: Успех с теми, кто учится в STEM-и.
4: За вкусным далеко ходить не нужно. Вкусные точка в Красноярске рядом. Любимые бургеры, наггетсы, картофель фри, напитки и новинки каждый день. А в приложении можно копить бонусы и менять их на любимые категории в меню. Вкусно и точка. 6+.
5: Дом из склеенного бруса – это тепло, надежность и особая атмосфера. Компания «Красбор» производит домокомплекты из склеенного бруса и из кедра. «Красбор» – когда дом начинается с качества. Звоните 287-89-89. Красбор.ру.

0: специалиста.
1: Телефон рекламной службы Красноярск ФМ 2-903-803.
2: Высший пилотаж.
3: Актуальный микс из горячих и перспективных хитов.
4: На Красноярск ФМ.

0: Из Красноярска.
1: Для Красноярска.
2: Без 15:12. Завтрак чемпионов. Мы завершаем этот полет. Но у нас сегодня еще и выше пилотаж. А? Ну, действительно, все на высоте.
1: Все пятница. Сошлось.
2: Юль, а думаю, ты знаешь такую историю, что пилотам нужно есть разную еду? Чтобы в случае отравления,
1: нет,
2: если что...
1: Нет, я не слышала об этом.
2: Это прям правило прописанное у каждого из пилотов. Угу. Вот их еще даже не начинают обучать. Они только-только вот приходят в учебное заведение. Им говорят, все, ешьте разную еду.
1: То есть ты котлетку с пюрешкой, ты гуляш с гречкой,
2: вот,
1: да?
2: Вот, вот, угу. Абсолютно точно. Чтобы, если что, кто-то мог дальше управлять выжить самолетом. Угу, да. В общем-то, в British Avialines там, в общем, не всегда соблюдают, судя по всему, эту историю. И сидя в какой стране, как думаешь, они решили нарушить это правило? Они,
1: да, блин, хоть в какой, мне кажется.
2: В Индии они были и решили, в общем-то, ну, употребить одно и то же блюдо. Да, идеальный момент, чтобы нарушить это правило, да? Нет. Еще и выпили какую-то местную газировку. Вылетели в Лондон, и в первый час все трое пилотов почувствовали свою ошибку на себе. Один из них потерял сознание от отравления, ну, его откачали, да. А двое других все-таки дотянули до посадки в Лондоне, все же их отвезли в больницу, и компания заявила, что сменит отель для проживания пилотов. Но думаю, что пилоты вообще теперь не будут есть в Индии никогда.
1: Да? Слушай, я просто сразу представляю, когда, ну вот, взлет, буквально полчаса, все трое переглядываются, у них огромные стеклянные глаза, выхода нет, в прямом и в переносном смысле, на самом деле. А еще же нужно подождать, пока все выйдут по трапу.
2: Конечно.
1: И представляешь, насколько они перестали любить людей, нет, вообще.
2: Представляешь, они только приземлились, и первые выбегают еще до бизнес-класса. Такие, все, мы, нам срочно по делам. Да. Но из всех стран выбрали Индию для экспериментов. Это
1: эксперимент
2: будучи,
1: не удался, как мы понимаем.
2: Да, будучи пилотами, конечно, повидавшими мир, это интересная была история.
1: А мы хотим вам пожелать, чтобы эти выходные, возможно, тоже были наполнены экспериментами, но только с приятными ощущениями.
2: Или хотя бы с полисорбом. Ребята, это был завтрак чемпионов. Спасибо, что слушаете нас. Это несравненная Юлия Майнгард.
1: Прекрасный Сева Бельмасов. Всем пока, до понедельника.
2: Пока-пока.
3: Завтрак чемпионов. Высший

0: держим вас в курсе
1: важнейших событий.
2: Новости на Красноярск-ФМ.
3: Здравствуйте. Журналистов вновь не пустили на заседание по делу экс-мэра Владислава Логинова. В суде пояснили, что допуск к СМИ ограничен по решению председательствующего судьи. Запрет на присутствие журналистов на дачу показаний свидетелями ввели еще 30 июля по просьбе адвокатов Логинова, которые сказали, что детальное раскрытие подробностей может повлиять на объективность показаний других свидетелей. Юристы считают это решение законным. Суд вправе ограничивать присутствие СМИ на этапе допроса свидетелей. Об этом сообщает НГС-24. В Октябрьском районе Красноярска на улице Можайского конфликт двух школьников перерос в опасную потасовку. Один из мальчиков применил удушающий прием, после чего пострадавший около 15 минут не мог прийти в себя. Очевидцы вызвали скорую. Следственный комитет начал проверку, а глава Следственного комитета Александр Бастрыкин затребовал доклад по этому инциденту. Об этом пишет «Проспект Мира». В Красноярском крае электропоезд Абакан-Кашурниково 10 и 24 августа будет курсировать по сокращенному маршруту до станции Туба. Изменения связаны с капремонтом пути, пишет Ньюслаб. Каждый второй российский студент страдает от тревожности, а каждый третий – от депрессии. У девушек тревога встречается в полтора раза чаще, чем у парней. Исследование показало, что уровень тревожности у студентов сопоставим с пожилыми людьми, имеющими болезни сердца. Она связана с наследственными патологиями и вредными привычками, пишет «Кровавая барыня». В Красноярске мужчина по имени Александр бесплатно катает особенных детей на своем гелике. Объявление с предложением прокатиться он разместил в интернете. Мужчина признался, что вдохновился примером других людей и решил дарить яркие эмоции детям с особенностями здоровья. Каждый день к нему обращаются семьи. Поездки возможны по Красноярску и Дивногорску. Об этом пишет «Проспект Мира». И о валюте. Доллар 81.41, евро 94.06. Наталья Мальцева, служба информации.
4: Сегодня в пятницу, 7 августа, в Красноярске днем пасмурно и дождливо. К вечеру дождь прекратится. Дневная температура плюс 23.
2: Новая музыка в секретной фонотеке. Красноярск FM.
5: После небольшой рекламы.
6: Чем займемся, команда?
7: Я с Антошкой, футбол.
8: А я на качельке.
9: Ну, а я почитаю книгу, пока вы играете. Когда дети в безопасности, мама спокойна.
10: Жилой комплекс «Фамилия» – это не просто дом с безопасным двором, спортивным кортом, школой и садиком через дорогу. Это ваша фамилия. Отдел продаж 217-80-50. Сайт 24spetstroy.rf. ГСК «Спецстрой». Застройщик СЗ «Счастливый дом».
11: Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.

0: Красноярске полдень. Здравствуйте.
1: Бонжор.
2: Ассаламу алейкум. Здравствуйте.
3: Hello, everybody.
4: Коначива.
5: Здоровеньки булы.
6: Саламатсва.
7: Бонжур.
8: Привет, хай.
9: Привет, салют.
10: Привет.
11: Радио. Красноярск FM 96.2.

0: Реклама.
1: Нужен безупречный вид авто? Вам в «Автомаркет Навигатор». Автохимия, автокосметика, автошампунь и бесконтактная пена. Автомойки и многое другое. Белинского, 3. Построй правильный маршрут.
2: Время не остановишь. Кажется, только вчера мы анонсировали начало строительства жилого мини-района «Калина-долина». А уже этой осенью первые 3 дома этого современного комплекса на берегу реки Бугач будут сданы. 2-, 3- и 4-комнатные квартиры ждут своих новоселов. «Калина-долина». Живи да радуйся. Подробности 205-15-15.
3: Застройщик ООО «СЗ Компания Арбан». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф и arban.ru.
4: Успех с теми, кто учится в STEM-и.
5: Стройка – это боль. А баня – удовольствие.
6: Готовые кедровые бани от «Алео». Привезли и парься. «Алео Бани Сибири». 258-20-80.
7: Любите готовить на природе? Вам в «Тандыр Амфора». «Тандыр Амфора». Более 10 лет знаем о тандырах все. Тандыры и аксессуары к ним. Казаны чугунные и афганские. Мангалы, грили. Товары для готовки на огне природе. Бесплатная доставка. Дубровинского, 112. Сайт tandyramfora.rf.
8: За вкусным далеко ходить не нужно. Вкусные точка в Красноярске рядом. Любимые бургеры, наггетсы, картофель фри, напитки и новинки каждый день. А в приложении можно копить бонусы и менять их на любимые категории в меню. Вкусно и точка. 6+.
9: Телефон рекламной службы Красноярск-ФМ 2-903-803.

0: слушаете Красноярск ФМ, и здесь минута рекламной информации. ЖК «Дивные дали» от группы строительных компаний «Спецстрой» – это вариант для тех, кто хочет жить в городе, но ближе к спокойной природной среде. Комплекс находится в Октябрьском районе Красноярска, рядом с озером парком «Октябрьский». Во дворе озеленение, детская и спортивная площадки, места для отдыха и закрытая территория. Рядом магазины, аптеки, остановка «Молодежная» и выезд на Калинина. Подробности на сайте 24spetstroy.rf или по телефону 217-80-50. Застройщик ГСК «Спецстрой» ООО «СЗ Альянс». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
1: Радио «Красноярск-ФМ».

оригинально. Ты же тоже слышишь миллионы между нами. Все слишком красиво, мы не сможем быть врагами. Это тоже начал понимать годами, увлекаясь исключительно глобальными делами. Ты моя скрипка, я Антонио Вива.

0: Реклама.
1: Успех с теми, кто учится в STEM-и.
2: Амарджоба, дорогие! Два грузинских дома Дзе и Дзейми приглашают вас окунуться в мир грузинского веселья. Сочные чебуреки, хинкали, блюда на мангале. Все как полагается. Генацвале, приходите в гости в Гранд-бистро Дзе по адресу Весны 30 и в ресторан-праздник Дзейми по адресу Перенсона 2А.
3: Водолей – больше, чем сантехника, котельное оборудование и все для монтажа систем отопления. С Водолеем в вашем доме будет тепло.
4: Телефон рекламной службы Красноярск-ФМ 2903-803.

0: Это десятки мощных машин, умных приборов и сложных механизмов. Но главный инструмент всегда один. Точнее, два. Они проектируют, моделируют, крепят, кладут, шпатлюют, создают настоящую надежность. Они превращают пустыри в кварталы, чертежи в места для настоящей счастливой жизни. А еще они мечтают. Мечтают о городе, построенном своими руками. Все в этих руках. Руках настоящего строителя. С праздником! Ваш Арбан.
1: Успех с теми, кто учится в STEM-и.
2: За вкусным далеко ходить не нужно. Вкусные точка в Красноярске рядом. Любимые бургеры, наггетсы, картофель фри, напитки и новинки каждый день. А в приложении можно копить бонусы и менять их на любимые категории в меню. Вкусно и точка. 6+.
3: Одна оправа хорошо, а две еще лучше. Только в августе в оптиках от сети «Губернские аптеки» скидка 40% на вторую оправу. Порадуйте полезной покупкой не только себя, но и своих близких. Адреса оптик ищите в 2GIS.
4: Акция действует до 31 августа 2026 года. АО «Губернские аптеки». УГРН 118-246-875-90. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
5: Проект «Яркие берега» и Кубок Красноярска по компьютерному спорту представляют 30 августа. Центральная набережная у Капитанского клуба. Рок-фестиваль «Календари». Хедлайнер фестиваля группа «Озоновый слой». Начало в 18.00. Возрастное ограничение 6+.
6: Вход свободный. Информационный партнер радио «Красноярск ФМ».
7: Телефон рекламной службы «Красноярск ФМ» 2903-803.

0: вас в курсе
1: важнейших событий.
0: Новости на Красноярск ФМ.
2: Здравствуйте. Владимир Путин подписал закон, разрешающий заключение контракта с Минобороны в период мобилизации или военного времени осужденным за тяжкие и особо тяжкие преступления, включая контрабанду, наркоторговлю, бандитизм и руководство преступными сообществами. Ранее Госдума приняла этот законопроект. Решение распространяется на период мобилизации военного времени. В Минобороны уточнили, что такие бойцы будут служить в отдельных штурмовых подразделениях под жестким контролем. Об этом пишет Борус. Красноярская сеть АЗС «Регион-24» снизила цены на бензин в среднем на 20-25 рублей за литр. Накануне УФАС выдала компании предупреждение с требованием снизить цены, но в руководстве уверяют, что это связано с закупкой новой партии топлива. По их словам, запасов должно хватить на 2 недели. Сейчас АИ-92 стоит 91 рубль 50 копеек, АИ-95 – 99,5, АИ-100 – 115 рублей за литр. Об этом сообщает НГС-24. Аппарат Госдумы объявил тендер на гостиничное размещение для депутатов 9-го созыва, которые после выборов не получат служебного жилья в Москве. Начальная стоимость контракта составила более 189 миллионов рублей на период с 20 сентября 2026 года по 9 апреля 2027 года. Согласно техзаданию, гостиница должна быть не ниже 4 звезд, располагаться внутри 3-го транспортного кольца и иметь не более 200 номеров стоимостью до 10 тысяч рублей в сутки. Депутаты будут оплачивать питание и дополнительные услуги самостоятельно. Однако конкурс признан несостоявшимся, поскольку поступила только одна заявка, пишет «Кровавая барыня». Красноярские ученые доказали, что изменение климата увеличило сезон пожаров в Сибири. Исследование показало, что продолжительность пожароопасного периода выросла, а к середине века может достичь 130 дней. Повышение температуры также способствует более частым грозам, которые являются одним из основных источников лесных пожаров, пишет Ньюслаб. Аэропорт Красноярск выбирает новый символ. На выбор горожанам предлагают 8 вариантов – ирбис, медведь, соболь, осетр, лев, суслик, селезень и лис. Голосование уже открыто. Победитель станет маскотом авиагавани и появится на сувенирах. Об этом сообщает НГС-24. И о валюте: доллар 80.93, евро 93.19. Наталья Мальцева, служба информации.
3: У природы нет плохой погоды, нет плохой погоды.
0: Климат-контроль
4: на 96,2 FM.
5: Сегодня в пятницу, 7 августа, в Красноярске днем пасмурно и дождливо. К вечеру дождь прекратится. Дневная температура плюс 23.
6: Новая музыка в секретной фонотеке.
0: Красноярск FM.
7: После небольшой рекламы.
8: Комфортная жизнь складывается из деталей. Из того, как выглядит подъезд, наличие парковки и магазинов у дома, красивого вида с лоджии, уютной зоны отдыха на террасе и близости к природе. Жилой комплекс «Дивные дали». Забота о вас в каждой детали. Отдел продаж 217-80-50. ГСК «Спецстрой».
9: Застройщик «Сазальянс». Проект на декларации на сайте наш.дом.рф.

0: 13:00 в Красноярске. Здравствуйте.
1: Бонжор.
2: Ассаламу алейкум. Здравствуйте.
3: Hello, everybody.
4: Коничива.
5: Здоровеньки были.
6: Салават.
5: Бонжур.
6: Привет, хай.
3: Привет, салют.
6: Привет.
7: Радио. Красноярск FM 96.2.

0: Реклама.
1: Лесной мини-район «Вита-парк». Что тут у нас будет? Дома из эко-кирпича. Обязательно. Настоящий лес присутствует. Закрытый двор есть. Подземный паркинг в наличии. А еще прямо во дворе Арбан строит настоящий муниципальный детский сад. Лесной мини-район «Вита-парк». Настоящая жизнь в настоящем лесу. Подробности 205-15-15. Застройщик ООО «СЗГСК Арбан». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
2: Успех с теми, кто учится в STEM-и.
3: Винтовые сваи «Алео» всегда в наличии. 258-2080.
4: За вкусным далеко ходить не нужно. «Вкусные точка» в Красноярске рядом. Любимые бургеры, наггетсы, картофель фри, напитки и новинки каждый день. А в приложении можно копить бонусы и менять их на любимые категории в меню. «Вкусно и точка». 6+.

0: магазинов. 7 магазинов в городе Красноярске. Адреса на сайте ahara.ru. ИП Расмин Роман Александрович. Огранный подписчик 4-540-223-200-114. Срок акции с 1 июля по 31 августа 2026 года. Подробности у консультантов магазина.
1: Инвестиции в золотые монеты – простой способ защитить ваши сбережения. Надежность, стабильность, прибыльность. Ваш финансовый успех начинается с выбора правильных инструментов. Доверяйте профессионалам. Золотой монетный дом. Красноярск. Бизнес-центр «Тихий». Офис 227.
2: Телефон рекламной службы «Красноярск-ФМ» 2-903-803.

0: Реклама.
1: На связи база. 124-й прием. Начинаем миссию масла. Точка. Автомаркет-навигатор на Белинского 3. Задача – выбрать моторное масло и расходники. Провести бесплатную замену. Как принял? База. Я 124-й. Принял. На позиции. Цель наблюдаю. 50 плюс брендов масел. Вижу скидки. Качество подтверждаю. Запрашиваю добро на замену на точке. Даю добро. Замена производится бесплатно.
2: Автомаркет-навигатор на Белинского 3. Навигатор 124.ру. Миссия выполнима.
3: Просторная квартира для счастливой семьи в лесном мини-районе «Витапарк». 18 видов трех- и четырехкомнатных квартир от 64 до 120 квадратов с мастер-спальней, эркерами, французскими окнами, ваннами с окном, гардеробными и лондри. И все это в собственном настоящем лесу. Звоните 205-15-15. Застройщик ООО «СЦГСК Арбан». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
4: Успех с теми, кто учится в STEM-и.
5: Любите готовить на природе? Вам в «Тандыр Амфора». «Тандыр Амфора». Более 10 лет знаем о тандырах все. Тандыры и аксессуары к ним. Казаны чугунные и афганские. Мангалы, грили. Товары для готовки на огне природе. Бесплатная доставка. Дубровинского, 112. Сайт tandyramfora.rf.
6: Много затрат в августе. С губернскими аптеками позаботиться о здоровье легко и выгодно. До конца месяца успейте купить Мизим 20 таблеток за 79 рублей, Нурофен 12 таблеток за 89 рублей, Цитрин 30 таблеток за 199 рублей и многое другое. Акция действует до 31 августа 2026 года. АО «Губернские аптеки» 118-246-800-75-90. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
7: Водолей обновляет экспозицию. Скидки до 70% и эксклюзивные акции от партнеров. Честная выгода до 70% от Водолей. Акция действует с 1 по 31 августа. ООО «Водолей Трейд». ОГРН 110-246-80-30-345.

0: арт-бетоне.
1: Комплексное сопровождение монолитных работ. Подробности на artbeton24.ru и по телефону 2090777.
2: ООО «Арт-бетон». Город Красноярск. ОГРН 123-240-76-96.
3: Телефон рекламной службы «Красноярск-ФМ» 2903-803.

0: Реклама.
1: Всему, что может мешать, необходимо свое место. Поэтому при покупке квартиры в микрорайоне Юдинский вы получаете кладовую в подарок. Разумно, практично, аккуратно. Живите комфортно.

0: меню. Вкусно и точка. 6+. Дом из склеенного бруса – это тепло, надежность и особая атмосфера. Компания «Красбор» производит домокомплекты из склеенного бруса и из кедра. «Красбор» – когда дом начинается с качества. Звоните 287-89-89. «Красбор.ру».
1: Ищите детский сад для ребенка? «Хобби Виль» ведет набор в группы. Сейчас действует предложение «Неделя адаптации бесплатно». Подробности, сроки и условия акции уточните у администратора. В программе «Присмотр и уход», занятия с логопедом, английский язык, хореография и осмотр педиатра. Также возможна оплата средствами материнского капитала в соответствии с действующим законодательством. И открыта запись на групповые занятия для детей, которые пока не посещают детский сад. «Хобби Виль», Краснодарская, 40/4, 217-83-33.
2: Бетонный завод номер один. Бетон строго по ГОСТу. Отгрузка 24/7. Своевременные сроки поставки. Бетонный завод номер один. Звони 8-923-359-99-09.

0: 20-45. Ульяновский, 4D.
1: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
2: Проект «Яркие берега» и Кубок Красноярска по компьютерному спорту представляют 30 августа. Центральная набережная у Капитанского клуба. Рок-фестиваль «Календари». Хедлайнер фестиваля — группа «Озоновый слой». Начало в 18.00. Возрастное ограничение 6+.
3: Вход свободный.
4: Информационный партнер — радио «Красноярск ФМ».
5: Телефон рекламной службы «Красноярск ФМ» 2-903-803.

0: держим вас в курсе
1: важнейших событий.
2: Новости на Красноярск FM.
3: Здравствуйте. Персональные данные россиян хотят использовать для обучения искусственного интеллекта, пишет «Лента дня». Российские IT-компании попросили Минцифры разрешить им использовать информацию о людях без их согласия. Для этого они предлагают изменить закон о персональных данных. Компании хотят брать данные о россиянах, обезличивать их и затем использовать, чтобы разрабатывать искусственный интеллект. Они уверяют, что идентифицировать конкретного человека будет невозможно, так как для обезличивания будут применяться технологии повышения приватности. Американский президент заявил спонсорам республиканской партии, что хочет видеть Джей Ди Венса победителем президентских выборов 2028 года, передает «Вашингтон-Пост». Один из советников Дональда Трампа рассказал, что вице-президент произвел на него большое впечатление рядом действий, включая подписание меморандума о взаимодействии с Ираном. Другие источники издания отметили, что пока не уверены в том, кого поддержит Трамп – Венса или госсекретаря Марко Рубио. При этом президент якобы в любом случае хочет видеть их в тандеме, пишет Борус. Ломбарды вновь набирают популярность в России, пишут РИА Новости. Несколько лет их число неуклонно снижалось, но теперь тенденция сломлена. Число действующих точек в августе превысило показатель 2022 года. Сейчас в стране работают больше 2000 ломбардов. Восстановлению рынка, по мнению аналитиков, способствует несколько факторов. Рост стоимости золота, адаптация отрасли к требованиям регулятора. Сразу 27 человек заболели клещевым энцефалитом за одну неделю. Еще 15 жителей края заразились боррелиозом, делятся статистикой в Роспотребнадзоре. В целом за 7 дней от присасывания членистоногих пострадали 280 человек, включая 26 детей. Несмотря на спад сезонной активности, клещи продолжают нападать на людей и заражать инфекциями. Будьте внимательны при выезде на природу, сообщает ТВК. Большинство россиян выбирают стабильность, а не перспективу. Об этом говорит исследование ВЦИОМ с участием 2000 участников. 88 респондентов заявили, что посоветовали бы близкому человеку выбрать работу со стабильным заработком, а не вакансию, на которой доход только в теории может быть выше. Интересно, что лишь 20% опрошенных не боятся рисковать. При этом большинство из них – мужчины, пишет газета «Ру». И о валюте. Доллар 81.41, евро 94.06. Алина Старцева, служба информации.
4: Здесь даже солнца не видно.
5: Здесь даже солнца не видно.
6: Климат-контроль.
2: На 96.2 FM.
7: Сегодня в пятницу, 7 августа, в Красноярске днем пасмурно и дождливо. К вечеру дождь прекратится. Дневная температура плюс 23.
2: Новая музыка в секретной фонотеке.
8: Красноярск FM.
9: После небольшой рекламы.
10: Давайте рассуждать логически. Новая дорога сократит путь до бизнес-центра. Транспортная доступность повысит привлекательность района. Привлекательность – спрос. А спрос – цену. ЖК «Фамилия» в Солнечном. Сегодня покупка, завтра капитал. Это не прогноз, это простая логика роста. Современные квартиры с панорамными окнами, закрытый двор, дизайнерские подъезды. Отдел продаж 217-80-50. ГСК «Спецстрой». Застройщик СЗ «Счастливый дом».
11: Проектная декларация на сайте наш. Дом.рф.

0: Красноярске 14 часов. Здравствуйте.
1: Бонжор. Ассаламу алейкум. Здравствуйте.
2: Hello, everybody.
3: Коничива.
4: Здоровеньки были.
5: Саламатсва.
4: Бонжур.
5: Привет, хай.
6: Привет, салют.
7: Привет.
8: Радио. Красноярск FM 96.2.

0: Calo, pas si, trop jeune pour mourir.
1: Реклама.
2: Любая стройка – это десятки мощных машин, умных приборов и сложных механизмов. Но главный инструмент всегда один, точнее, два. Они проектируют, моделируют, крепят, кладут, шпатлюют, создают настоящую надежность. Они превращают пустыри в кварталы, чертежи в места для настоящей счастливой жизни. А еще они мечтают. Мечтают о городе, построенном своими руками. Все в этих руках. Руках настоящего строителя. С праздником. Ваш Арбан.
3: Успех с теми, кто учится в STEM-и.
4: Дорогая, понимаешь, смета на баню, она немного выросла. Раза в три.
5: Понятно.
6: С банями от Алео цена зафиксирована в договоре и отпуск спасен. Алео Бани Сибири. 258-2080.
7: За вкусным далеко ходить не нужно. Вкусные точка в Красноярске рядом. Любимые бургеры, наггетсы, картофель фри, напитки и новинки каждый день. А в приложении можно копить бонусы и менять их на любимые категории в меню. Вкусно и точка. 6+.
8: Никогда не держал инструмент в руках? Самое время начать! В школе музыки Threefold Bass учат вокалу, гитаре, барабанам, клавишам и басу. Без нудной теории. Только практика и любимые песни.
9: Телефон рекламной службы Красноярск-ФМ 2903-803.

0: pintado de techo.
1: Реклама.
2: Как сэкономить на покупке запчастей для иномарок? Автомаркет «Навигатор». Скидки до 50% на запчасти. Приезжай на Белинского, 3 и сэкономь на ремонте.
3: Готовая двухкомнатная. В лофт-районе Портовый. 69 квадратов. С классической отдельно выделенной кухней. Лофт-район Портовый от Арбан. Важно правильно выбрать место. Подробности 205-15-15. Застройщик АО «СЗ Арбан». Дома сданы.
4: Успех с теми, кто учится в STEM-и.
5: Лето, город, будни. Скучно? Как бы не так. Бункер 919. Заряжай семью или друзей. Нацеливайся на яркие впечатления. А со скидками это вообще огонь. 10% в будни до 15 часов на индивидуальные программы. 15% в день рождения. Подробно по телефону 2919. Крупнейший стрелковый клуб в Сибири. Два филиала. Ломоносова 70, строение 6 и вторая Брянская 4.
6: Сайт bunker919.ru.
7: Телефон рекламной службы Красноярск ФМ 2 903 803.

0: реклама.
1: Нужно проложить трубу под дорогой, газоном или благоустроенной территорией, а перекапывать все это долго и создает массу неудобств? Решение есть. Компания «Стройсибирь» выполняет бестраншейную прокладку труб методом КНБ. Мы сохраним ваш ландшафт и асфальт в целости. Работаем по всему Красноярскому краю с физическими и юридическими лицами. «Стройсибирь». Звоните 242-3364. Подробности на сайте stroysibirgnb.rf.
2: Oh.

0: в «Артбетоне».
1: Комплексное сопровождение монолитных работ. Подробности на artbeton24.ru и по телефону 2-090-777.
2: ООО «Артбетон». Город Красноярск. Огаренство 23-240-3076-96.
3: Ваши надежные, качественные, современные металлические двери. Уют-компания. Изготовление под любой дверной проем. Дизайн и цвет под ваш интерьер. Отличная шумоизоляция. Большой выбор межкомнатных дверей. Уют-компания. Ателье дверей. Выставочный зал на Авиаторов 5.
4: Проект «Яркие берега» и Кубок Красноярска по компьютерному спорту представляют 30 августа. Центральная набережная у Капитанского клуба. Рок-фестиваль «Календари». Хедлайнер фестиваля — группа «Озоновый слой». Начало в 18.00. Возрастное ограничение 6+.
5: Вход свободный. Информационный партнер — радио «Красноярск ФМ».
6: Телефон рекламной службы «Красноярск ФМ» 2-903-803.
7: Двор детства.

0: вас в курсе
1: важнейших событий.
2: Новости на Красноярск ФМ.
3: Здравствуйте. Абитуриенты жалуются, что высокие баллы на экзаменах больше не позволяют им попасть на бюджетные места в топовых вузах. Дело в том, что университеты отдают предпочтение олимпиадникам. Они проходят на бюджет без вступительных экзаменов по результатам олимпиад. При этом у них могут быть низкие баллы ЕГЭ. На этом фоне некоторые топовые вузы уже задумались об ограничении мест для олимпиадников. Они признают, что почти все бюджетные места занимают победители и призеры олимпиад, поэтому у абитуриентов с высокими баллами ЕГЭ все меньше шансов попасть на бюджет. В итоге растет конкурс на платные места. Помимо этого, советник президента Елена Ямпольская призывает изменить список олимпиад, которые дают преимущество при поступлении, пишет «Лента дня». Компания «Красноярскнефтепродукт» объявила тендер на закупку двух бронированных наблюдательных вышек. Согласно документации на портале госзакупок, они будут защищать от пуль и осколков от взрывов, а также предусматривать возможность вести ответный огонь. Стоимость каждой вышки – несколько миллионов рублей. Их установят на одной из нефтебаз КНП, пишет телеграм-канал «Пульс Красноярья». Мусорный технопарк за 7,5 миллиардов рублей хотят построить под Красноярском. Компания «Ростех» представила в краевой аминэкологии проект строительства крупного экотехнопарка в Солонцовском сельсовете. Комплекс планируют разместить на участке площадью 119 гектаров. В его состав войдут объекты по сортировке, утилизации и захоронению отходов. Ежегодно здесь смогут обрабатывать до 789 тысяч тонн мусора. По проекту отходы будут свозить сразу из 9 технологических зон края, включая Красноярск, Ачинск, Канск, Железногорск, Зеленогорск, Назарово и Лесосибирск. Около половины мусора планируют захоранивать, 15% перерабатывать, а 35% направлять на производство искусственного грунта. Построить технопарк рассчитывают к 2030 году. Сейчас инвестпрограмму рассматривает Министерство экологии края, пишет НГС-24. Дожди и похолодания придут в Красноярск в эти выходные. В субботу и воскресенье днем будет плюс 23 градуса, а по ночам около плюс 14. При этом синоптики Гидрометцентра России обещают осадки. В понедельник, 10 августа, ожидается такая же погода. Во вторник будет плюс 24 солнечно. В среду воздух прогреется до плюс 26, но будет идти дождь, пишет телеграм-канал «Наш Красноярский край». И о валюте. Доллар 81.41, евро 94.06. Алина Старцева, служба информации.
0: Климат-контроль
2: на 96.2 FM.
4: Сегодня в пятницу, 7 августа, в Красноярске днем пасмурно и дождливо. К вечеру дождь прекратится. Дневная температура плюс 23.
2: Новая музыка в секретной фонотеке. Красноярск FM.
5: После небольшой рекламы.
6: Прекрасное далеко. А ведь прекрасное в твоей жизни ближе, чем ты думаешь. Сделай первый шаг к нему уже сегодня. Дивные дали. Современный жилой комплекс в Октябрьском районе. Закрытый двор с лаунж-террасой. Двухъярусная парковка. Светлые квартиры с продуманными планировками. И близость к природе. Дивные дали. Жизнь, о которой вы мечтали. 217-80-50. ГСК «Спецстрой». Застройщик «СЗ Альянс». Проверяйте информацию на сайте наш.дом.рф.

0: 15.00 в Красноярске. Здравствуйте.
1: Бонжор. Ассаламу алейкум. Здравствуйте.
2: Hello, everybody.
1: Коничива.
3: Здоровеньки, болы.
4: Саламатсива.
3: Бонжур.
4: Привет, хай.
1: Привет, салют.
4: Привет.
5: Радио. Красноярск FM 96.

0: Реклама.
1: Лесной мини-район «Вита-парк». Что тут у нас будет? Дома из эко-кирпича. Обязательно. Настоящий лес присутствует. Закрытый двор есть. Подземный паркинг в наличии. А еще прямо во дворе «Арбан» строит настоящий муниципальный детский сад. Лесной мини-район «Вита-парк». Настоящая жизнь в настоящем лесу. Подробности 205-15-15. Застройщик ООО «СЗГСК «Арбан». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
2: Успех с теми, кто учится в STEM-и.
3: Центр управления. Мы в парилке. Температура в норме.
4: Вижу в иллюминатор. Сосед косит газон. Потрясающий вид.
5: Ваша личная вселенная. Панорамные бани «Линзы» от «Алео». «Алео. Бани Сибири». 258-2080.

0: Центр.
1: 7 магазинов в городе Красноярске. Адреса на сайте ahara.ru.
2: ИП Расмин Роман Александрович. Огранный по 204-540-223-214. Срок акции с 1 июля по 31 августа 2026 года. Подробности у консультантов магазина.
3: Про здоровье.
4: Для слушателей старше 16 лет.
5: Спонсор выпуска ООО «Практика». Стоматологическая клиника «Практика». Забота о здоровье ваших зубов начинается еще задолго до похода к стоматологу. Но иногда совершенно неожиданно появляются они – кариес, воспалительные процессы, поврежденная эмаль. В этих случаях действовать нужно незамедлительно. В стоматологической клинике «Практика» при борьбе с кариесом вместо обычной пломбы можно поставить керамическую вкладку, а реминерализирующая терапия, фторирование и герметизация предотвратят размножение бактерий, закрепят результат и сохранят природную белизну эмали. Доверьте здоровье своих зубов докторам в стоматологической клинике «Практика». Записывайтесь на прием по телефону 2-760-761 или на официальном сайте практика-дефистом.ру. Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
6: Телефон рекламной службы «Красноярск-ФМ» 2-903-803.

0: Вы слушаете Красноярск ФМ и еще немного полезной информации на правах рекламы. Для Красноярска подземный паркинг – практичное решение, особенно зимой. В жилом комплексе «Фамилия» от группы строительных компаний «Спецстрой» предусмотрены подземный паркинг и открытые парковочные места. Машины на парковке, внутренний двор для прогулок и детских игр. Меньше снега на автомобиле, больше свободного места во дворе. Жилой комплекс «Фамилия» – место вашей семейной идиллии. Подробности по телефону 217-80-50 и на сайте 24spetstroy.ru. Застройщик ГСК «Спецстрой». ООО «СЗ «Счастливый дом». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
1: Красноярск FM.

0: Реклама.
1: Двухкомнатная в лесном мини-районе Витапарк. 55, 60 или даже 77 квадратов. Какая нужна вам? Более 20 видов уникальных планировок двухкомнатных квартир от архитектурной лаборатории «Арбан». С эркерами, гардеробными, лондри, с видом на лес, с многовековыми соснами или на природный двор. Вы точно найдете свою двухкомнатную. Звоните 205-15-15 и выбирайте.
2: Застройщик ООО «СГСК «Арбан». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
3: Успех с теми, кто учится в STEM-и.
4: Оп, камень отлетел. А я думал, это стекло.
5: Это монолитный пластик. Ему все нипочем.
6: Сверхпрочные панорамные бани от Алео. Безопасно, красиво, надежно. 258-2080.
7: За вкусным далеко ходить не нужно. Вкусные точка в Красноярске рядом. Любимые бургеры, наггетсы, картофель фри, напитки и новинки каждый день. А в приложении можно копить бонусы и менять их на любимые категории в меню. Вкусно и точка. 6+.
8: Телефон рекламной службы Красноярск FM 2-903-803.

Красноярск-ФМ. Зарегистрированный Енисейским управлением Роскомнадзора. Регистрационный номер серия L номер ТУ 2401-175. Радиоканал предназначен для слушателей старше 16 лет.

0: За вкусным далеко ходить не нужно. «Вкусные точка» в Красноярске рядом. Любимые бургеры, наггетсы, картофель фри, напитки и новинки каждый день. А в приложении можно копить бонусы и менять их на любимые категории в меню. «Вкусно» и точка. 6+.
1: Успех с теми, кто учится в STEM-и.
2: Дом из склеенного бруса – это тепло, надежность и особая атмосфера. Компания «Красбор» производит домокомплекты из склеенного бруса и из кедра. «Красбор» – когда дом начинается с качества. Звоните 287-89-89. «Красбор.ру».
3: Бетонный завод номер один. Бетон строго по ГОСТу. Отгрузка 24/7. Своевременные сроки поставки. Бетонный завод номер один. Звони 8-923-359-99-09.
4: Амарджоба, дорогие!

0: «Озоновый слой». Начало в 18.00. Возрастное ограничение 6+.
1: Вход свободный.
2: Информационный партнер радио «Красноярск ФМ».
3: Телефон рекламной службы «Красноярск ФМ» 2-903-803.

0: держим вас в курсе
1: важнейших событий.
2: Новости на Красноярск ФМ.
3: Здравствуйте. В России предложили возвращать деньги за услуги риэлторов, если покупателя обманули, пишет газета «Ру». В случае, когда суд признает сделку с недвижимостью недействительной, потраченные на риэлторов средства должны возвращаться покупателю. МВД, ФСБ и Генпрокуратура Российской Федерации хотят включить этот пункт в третий пакет антифрод мер. Сейчас окончательная позиция по инициативе еще не сформирована. В частности, Росреестр выступает против включения такой меры в антифрод пакет, но поддерживает необходимость регулирования деятельности риэлторов. Риэлторы уверены, что возврат средств при обмане лишь сыграет на руку мошенникам, так как посредников можно будет сделать крайними и переложить ответственность на них. Президент США Дональд Трамп подписал два указа, которые ограничивают получение гражданства по праву рождения и усиливают борьбу с родильным туризмом. Автоматически получать гражданство не смогут некоторые дети дипломатов, других представителей иностранных правительств и граждан враждебных государств. Ограничения могут распространить и на детей, родившихся на заморских территориях США, но для этого Конгресс должен изменить законодательство. Гражданство также не будут предоставлять детям женщин, которые въехали в США исключительно ради родов. Ограничения затронет и случаи суррогатного материнства с той же целью, пишет «Комсомольская правда». Искусственный интеллект впервые выписал россиянину штраф, пишет «Техночат». Мужчине из Подмосковья прилетел штраф 150 тысяч рублей за обнаруженный дроном борщевик на участке. Само нарушение зафиксировал беспилотник, а искусственный интеллект проанализировал данные и помог автоматически оформить протокол через госуслуги. В аэропорту Красноярск откроют площадку для голосования, пишут Горновости. Во время сентябрьских выборов избирательный участок номер 1148 разместят на первом этаже делового терминала. Воспользоваться им смогут пассажиры, сотрудники авиагавани, встречающие и провожающие, а также жители других территорий, которые 18-20 сентября будут находиться в Красноярске и не смогут присутствовать на выборах по месту регистрации. Для голосования необходимо заранее подать заявление по механизму «Мобильный избиратель». Сделать это можно через госуслуги, в МФЦ или избирательной комиссии. Участок будет работать все три дня голосования – 18, 19 и 20 сентября. Каждый второй российский студент страдает от тревожности, а каждый третий – от депрессии. У девушек тревога встречается в полтора раза чаще, чем у парней, пишет «Кровавая барыня». Исследование показало, что уровень тревожности у студентов сопоставим с пожилыми людьми, имеющими болезни сердца. Она связана с наследственными патологиями и вредными привычками. И о валюте. Доллар 81.41, евро 94.06. Алина Старцева, служба информации.
4: Я так хочу, я так хочу, чтобы лето не кончалось, чтобы лето не кончалось.
5: Климат-контроль
2: на 96.2 FM.
6: Сегодня в пятницу, 7 августа, в Красноярске днем пасмурно и дождливо. К вечеру дождь прекратится. Дневная температура плюс 23.
7: Новая музыка в секретной фонотеке.
2: Красноярск FM.

0: 16.00 в Красноярске. Здравствуйте. 16.00 в Красноярске. Здравствуйте.
1: Красноярск FM 96.2 FM

0: Реклама.
1: На связи база. 124-й прием. Начинаем миссию масла. Точка. Автомаркет-навигатор на Белинского 3. Задача – выбрать моторное масло и расходники. Провести бесплатную замену. Как принял?
2: База. Я 124-й. Принял. На позиции. Цель наблюдаю. 50 плюс брендов масел. Вижу скидки. Качество подтверждаю. Запрашиваю добро на замену на точке.
1: Даю добро. Замена производится бесплатно.
3: Автомаркет «Навигатор» на Белинского 3. Навигатор 124.ру. Миссия выполнима.
4: Успех с теми, кто учится в STEM-и.
5: Обрабатываю ваш запрос. Хочу баню, быстро, красиво, без нервов. Решение найдено. Объект – Алео, бани Сибири. Материал – кедр. Срок – 10 дней. Уровень стресса – 0.
6: Даже роботы понимают, хватит париться со стройкой. 258-20-80.
7: Любите готовить на природе? Вам в «Тандыр Амфора». «Тандыр Амфора». Более 10 лет знаем о тандырах все. Тандыры и аксессуары к ним. Казаны чугунные и афганские. Мангалы, грили. Товары для готовки на огне природе. Бесплатная доставка. Дубровинского, 112. Сайт tandyramfora.rf.
8: Никогда не держал инструмент в руках? Самое время начать! В школе музыки Threefold Bass учат вокалу, гитаре, барабанам, клавишам и басу. Без нудной теории. Только практика и любимые песни.
9: Одна оправа хорошо, а две еще лучше. Только в августе в оптиках от сети «Губернские аптеки» скидка 40% на вторую оправу. Порадуйте полезной покупкой не только себя, но и своих близких. Адреса оптик ищите в 2GIS.
10: Акция действует до 31 августа 2026 года. АО «Губернские аптеки». УГРН 118-246-875-90. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
11: Проект «Яркие берега» и Кубок Красноярска по компьютерному спорту представляют 30 августа. Центральная набережная у Капитанского клуба. Рок-фестиваль «Календари». Хедлайнер фестиваля — группа «Озоновый слой». Начало в 18.00. Возрастное ограничение 6+.
12: Вход свободный. Информационный партнер — радио «Красноярск ФМ».
13: Телефон рекламной службы «Красноярск ФМ» 2-903-803.

0: Реклама.
1: Любая стройка – это десятки мощных машин, умных приборов и сложных механизмов. Но главный инструмент всегда один, точнее, два. Они проектируют, моделируют, крепят, кладут, шпатлюют, создают настоящую надежность. Они превращают пустыри в кварталы, чертежи в места для настоящей счастливой жизни. А еще они мечтают. Мечтают о городе, построенном своими руками. Все в этих руках. Руках настоящего строителя. С праздником. Ваш Арбан.
2: Успех с теми, кто учится в STEM-и.
3: Посчитали смету на стройку, а теперь забудьте.
4: Фиксированная цена в договоре и готовая баня под ключ.
5: Надежность и комфорт. Алео Бани Сибири. 258-20-80.
6: Едешь с работы по красноярским пробкам? Ужин сам себя не приготовит. Сворачивай на автораздачу «Вкусная точка». Захвати новый Big Chicken Burger Перец Гриль или комбо за 459 рублей прямо в машину. А в приложении можно окопить бонусы и менять их на любимые категории в меню. Подробности в приложении «Вкусная точка». 6+.
7: Хочешь удивить? Подарок на любой случай всего за 2 минуты. Электронный сертификат в стрелковый клуб «Бункер 919» просто и быстро. 9 галерей, движущиеся мишени, опытные инструкторы. Заходи на «Бункер919.ру» и получи сертификат. Звони 230-919.
8: ООО «Дивснайпер», УГРН 117-246-801-9503. Красноярский край, город Красноярск, улица Ломоносова, 80, строение 6.
9: Инвестиции в золотые монеты – простой способ защитить ваши сбережения. Надежность, стабильность, прибыльность. Ваш финансовый успех начинается с выбора правильных инструментов. Доверяйте профессионалам. Золотой монетный дом. Красноярск. Бизнес-центр «Тихий». Офис 227.
10: Телефон рекламной службы «Красноярск-ФМ» 2-903-803.

0: знаю.
1: СМИ Красноярск ФМ. Зарегистрированы Енисейским управлением Роскомнадзора. Регистрационный номер серия L номер ТУ 2401-175. Радиоканал предназначен для слушателей старше 16 лет.

0: реклама.
1: Нужно проложить трубу под дорогой, газоном или благоустроенной территорией. А перекапывать все – это долго и создает массу неудобств. Решение есть. Компания «Стройсибирь» выполняет бестраншейную прокладку труб методом КНБ. Мы сохраним ваш ландшафт и асфальт в целости. Работаем по всему Красноярскому краю с физическими и юридическими лицами. «Стройсибирь». Звоните 242-33-64. Подробности на сайте «стройсибирьгнб.рф».
2: Успех с теми, кто учится в STEM-и.
3: Едешь с работы по красноярским пробкам? Ужин сам себя не приготовит. Сворачивай на автораздачу «Вкусные точка». Захвати новый Big Chicken Burger Перец Гриль или комбо за 459 рублей прямо в машину. А в приложении можно окопить бонусы и менять их на любимые категории в меню. Подробности в приложении «Вкусные точка».
4: 6+. Дом из склеенного бруса – это тепло, надежность и особая атмосфера. Компания «Красбор» производит домокомплекты из склеенного бруса и из кедра. «Красбор» – когда дом начинается с качества. Звоните 287-89-89. Красбор.ру.

0: арт-бетоне.
1: Комплексное сопровождение монолитных работ. Подробности на artbeton24.ru и по телефону 2090777.
2: Арт-бетон. Город Красноярск. ОГРН 123-240-76-96.
3: Ищите детский сад для ребенка? Хобби Виль ведет набор в группы. Сейчас действует предложение. Неделя адаптации бесплатно. Подробности, сроки и условия акции уточните у администратора. В программе присмотр и уход, занятия с логопедом, английский язык, хореография и осмотр педиатра. Также возможна оплата средствами материнского капитала в соответствии с действующим законодательством. И открыта запись на групповые занятия для детей, которые пока не посещают детский сад. Хобби Виль. Краснодарская, 40/4. 217-83-33.

0: держим вас в курсе
1: важнейших событий.
2: Новости на Красноярск-ФМ.
3: Здравствуйте. Новые правила организованной перевозки детей автобусами вступят в силу 1 сентября. С документом ознакомился ТАСС. Закрепляется понятие «инструктор-проводник» и «экскурсовод». Уведомление в ГИБДД подается за 48 часов до междугородной поездки и за 24 часа до городской или пригородной. Если группа насчитывает более 20 детей, сопровождающие должны находиться у каждой двери автобуса. При использовании трех и более автобусов с продолжительностью перевозки свыше 12 часов обязателен медицинский работник. В ночное время с 23 часов до 6 утра перевозки допускаются только в исключительных случаях. Власти Российской Федерации вернулись к обсуждению онлайн-продажи алкоголя, сообщил статс-секретарь замминистра финансов Алексей Сазанов. Речь идет об эксперименте по дистанционной реализации этой продукции с использованием Почты России и маркетплейсов. По словам Сазанова, инициатива находится на стадии обсуждения между Минсельхозом, Минэкономразвития и Минпромторгом. Замминистра также напомнил, что законопроекты были внесены в Госдуму еще в 2021 году. Обсуждение можно считать поправками ко второму чтению, указал он, пишут «Ведомости». Онлайн-кинотеатры становятся важнейшей платформой для россиян. Число подписчиков стримингов в России взлетело до 72 миллионов человек. Лидером по числу подписчиков остается Кинопоиск. Следом идут Окко и Иви. При этом Окко лидирует по узнаваемости бренда и уровню удовлетворенности пользователей благодаря оригинальному контенту и эксклюзивным спортивным трансляциям. В этом Окко – лидер рынка, пишет «Техночат». Экс-мэр Красноярска Владислав Логинов частично погасил долг по алиментам, пишет НГС-24. По информации на сайте судебных приставов, Логинов выплатил 50 тысяч рублей задолженности. Сейчас его долг составляет 75 тысяч 100 рублей. В конце июля он превышал 125 тысяч. Ранее суд постановил изъять у бывшего мэра участок в 100 квадратов вдоль его дома в коттеджном поселке Славянский. Поводом стал долг в 150 тысяч рублей по алиментам, говорилось в решении суда. В этом году в Красноярском крае появится 33 новых места отдыха. Что и где уже сделали, накануне рассказал губернатор Михаил Катюков. Например, в Заозерном преобразили сквер «Зеленый остров». Теперь там детская площадка, освещение и спортивная зона. В Шушинском запустили новый фонтан. А в Красноярске на месте пустыря на улице Ломоносова обустроят площадки для детей, тихого отдыха и выгула собак. Парки и скверы благоустраивают по индивидуальным проектам, учитывают пожелания жителей. В этом году в 24 муниципалитетах края появится 33 новых пространства по нацпроекту «Инфраструктура для жизни» при поддержке «Единой России». Еще в 26 территориях работы идут за счет краевой программы благоустройства, сообщает телекомпания «Енисей». И о валюте. Доллар 81.41, евро 94.06. Алина Старцева, служба информации.
4: Лето – это кайф, ну и хватит об этом, ведь каждый знает, что такое лето.
5: Климат-контроль на 96.2 FM.
6: Сегодня в пятницу, 7 августа, в Красноярске днем пасмурно и дождливо. К вечеру дождь прекратится. Дневная температура плюс 23.
2: Новая музыка в секретной фонотеке.
5: Радио.
2: Красноярск FM.
7: После небольшого.

0: нашей семьи.
1: ЖК «Фамилия». Откройте новую страницу в вашей жизни. Отдел продаж 217-80-50.
2: ГСК «Спецстрой». Застройщик «Счастливый дом». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.

0: Программа предназначена для слушателей старше 16 лет.
1: Соединение со спутниками установлено.
2: Навигатор.

0: Из Красноярска.
1: Для Красноярска.
2: Маршрут построен.
3: Навигатор.
1: Что-то надо говорить. Значит, 17.03, антипробочное шоу «Навигатор», Аня Троегуба. Ой, в такую сторону мы, они отговорили.
4: Как человеку тяжело работает за пультом. Чтобы вы понимали, я зашел буквально 3 минуты назад, она такая, она вся в надежде была, что я за пульт сяду. Не-не-не-не-не-не, братан, давай учись. А, вот, да, это антипробочное шоу «Навигатор» на Красноярск ФМ. Это мы, это вот Аня Троегуба, это Рома Бутанаев. Мы здесь. Никита сегодня отсутствует. Хотя, знаешь, у меня, если честно, в голове есть мысль, почему он сегодня отсутствует.
1: Ну, я тоже немного предполагаю.
4: Там Международный день пива отмечается сегодня. Вообще, кстати, очень здорово, что этот день выпадает на пятницу, как будто бы все сошлось прям. Вот, поэтому как пела дискотека «Авария»: «Пей пиво на заре». Видимо, Никита так и сделал, и поэтому к вечеру он неадекватен.
1: Поэтому вот у вас есть возможность сегодня действительно отметить этот праздник, но, конечно же, все в рамках, значит, там...
4: Но вы помните, что алкоголь вредит вашему здоровью, и вообще, вот это для лиц старше 18 лет, и вообще оставьте это мне и Никите. Вот, а праздник холостяка сегодня. Вот где-то, Ань, один человек отмечает вот этот праздник.
1: Я должна его найти.
4: И ты тоже отмечаешь этот праздник. Вам надо это, сойтись.
1: Слушай, ну я постараюсь. Я постараюсь его отыскать.
4: Но правда, мы помним твои запросы. Тебе нужен старый с бабками.
1: Ну, вот с бабками, причем у него чисто куча бабок вокруг него.
4: На лавках сидят такие.
1: Да, и всех обсуждают.
4: Это мои. Кстати, сегодня еще день профессионального оратора. Это кто? Это мы.
1: Это мы.
4: Мы,
1: да,
4: профессиональные ораторы. Ну, можем себя такими называть?
1: Конечно, мы так и говорим. Красиво, вот. Много, разнообразно.
4: Тут насчет красиво там вопрос, но много, да. Не факт, что по делу, вот иногда бывает, и не по делу. А если быть честнее, то чаще не по делу, чем по делу.
1: Что, Роман, мы готовы тебя поздравлять?
4: А, да, ой, давай я в следующем выходе расскажу.
1: Ну, давай,
4: у меня, я, знаешь, я говорю, у меня про вчерашний день, вот резюме, реально, двумя словами. Он был потрясающе отвратительный этот день. Ну, то есть, вроде и хорошо, а вроде бы и не очень.
1: Да, вот как это сложилось, мы узнаем совсем скоро, поэтому оставайтесь с нами. Ну, начинаем, да?
4: Go!
5: Я сказала, стартуем! Бум!

0: Реклама.
1: Нужно обновить инструменты для автосервиса или авто? В автомаркете «Навигатор» оптовые цены на профессиональный инструмент. Ждем вас на Белинского, 3.
2: Лесной мини-район «Витапарк». Что тут у нас будет? Дома из эко-кирпича. Обязательно. Настоящий лес присутствует. Закрытый двор есть. Подземный паркинг в наличии. А еще прямо во дворе «Арбан» строит настоящий муниципальный детский сад. Лесной мини-район «Витапарк». Настоящая жизнь в настоящем лесу. Подробности 205-15-15. Застройщик ООО «СЗГСК «Арбан». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
3: Успех с теми, кто учится в STEM-и.
4: Сосед Петрович третий год строит баню. А вы уже через 10 дней будете париться в своей.
5: Готовые бани из сибирского кедра. Алео Бани Сибири. 258-20-80.
6: Любите готовить на природе? Вам в Тандыр Амфора. Тандыр Амфора. Более 10 лет знаем о тандырах все. Тандыры и аксессуары к ним. Казаны чугунные и афганские. Мангалы, грили. Товары для готовки на огне природе. Бесплатная доставка. Дубровинского, 112. Сайт tandyramfora.rf.
7: Едешь с работы по красноярским пробкам? Ужин сам себя не приготовит. Сворачивай на автораздачу «Вкусная точка». Захвати новый Big Chicken Burger Перец Гриль или Комбо за 459 рублей прямо в машину. А в приложении можно копить бонусы и менять их на любимые категории в меню. Подробности в приложении «Вкусная точка». 6+.
8: «Водолей» – больше, чем сантехника. Котельное оборудование и все для монтажа систем отопления. С «Водолеем» в вашем доме будет тепло.
9: Вашему автомобилю тоже нужен комфорт. Поэтому при покупке трехкомнатной квартиры в районе Юдинский вы получаете подземную парковку в подарок. Разумно, комфортно, практично. Подберите свою квартиру вместе со специалистами нашего отдела продаж. Телефон 274-97-97.
10: ООО «СЗ Универсалстрой». Проектная документация на сайте наш.дом.рф. Акция действует до 31 октября 2026 года. Полные правила и сроки проведения акции на сайте юдинский.рф.
11: Телефон рекламной службы «Красноярск-ФМ» 2-903-803.

0: Из Красноярска.
1: Для Красноярска.
2: Здесь налево или направо. Навигатор.
3: 17.15, антипробочное шоу «Навигатор». Аня Трайгубова.
4: И Ром Бутанаев.
3: Привет.
4: Всем еще раз радуди. Так, я обещал, да, резюме вчерашнего дня, значит, подвести. Как я и сказал, он был потрясающе отвратительный. Mm-hmm. В общем, день начался у меня в 6:30 утра. Во-первых, для меня вот это вот вставать во столько...
3: Ложишься обычно
4: это очень печально. Я встал такой, думаю, будь проклят тот человек, который придумал раннее время. В общем, в 7 утра я уже был на Истинской, на мотодроме. У нас был часик на раскатку. Мы раскатывались, у нас 25 человек сдающих, распределялись все по этим, по мотоциклам, кто на каком будет сдавать. Причем у меня, вот на мой мотоцикл, на котором я сдавал, у нас было всего 3 человека. Это был самый убитый мотоцикл. Но...
3: Вы жребий кидали?
4: Да нет, просто я на нем привык. Ну, типа, я на нем занимался, я такой, типа, а просто пока я месяц не занимался там, его за этот месяц еще сильнее ушатали. Да. Я такой, типа, ну не, малыш, я буду с тобой.
3: До конца верен.
4: Да, да, да. О, я в итоге и инструктору говорю, так, давай это, а какой мотоцикл первый пойдет сдавать? Он говорит, а что, какой надо? Я говорю, ну давай вот этот как раз.
3: Да.
4: Я говорю, давай я вообще самым первым пойду сдам. Он такой, ты что? Я говорю, слушай, я говорю, но чем больше ты стоишь, смотришь, тем больше,
3: ну, конечно,
4: ты переживаешь, волнуешься, зачем?
3: Да, да,
4: вот, поэтому я раскатался, приехал инспектор такой, дык-дык-дык, все объяснил. Все, поехали. В итоге я пошел первым сдавать, сдал. Все, молодец. Категорию
3: А
4: получил. Ну да, ну а там все очевидно, я же безошибочно все сделал. Красава.
3: Даже ни одного конуса не сбил.
4: Нет.
3: Какой ты молодец.
4: Вот, но дальше. Я постоял еще, посмотрел там несколько человек. Там кто-то сдал, кто-то не сдал. Я говорю, вообще статистика. Вот экзамены из 25 сдававших сдали 18, семеро не сдали. Много кто сыпется на скоростном маневрировании. Там есть просто фишка в том, что когда ты подъезжаешь к концу, а вот ты должен скоростное маневрирование уложить 35 секунд. И в конце надо поймать нейтралочку, руку поднять, что ты типа на нейтралке стоишь. И есть лайфхак. Нужно ловить нейтралку на ходу. То есть не подъехать и педальку вот эту тыркать. И вот люди так тыркали и не уложились во время. А я на ходу ловил все и подкатывался уже на нейтралочке. Такой только подкатился, ручку поднял. Я все четко.
3: Ну, ты как спец уже прям.
4: Вот. Но дальше, почему день был отвратительный? Ну, то есть начался он хорошо.
3: Начался хорошо.
4: Я приехал домой, лег, думаю, ну надо поспать. Лег спать, меня разбудили звонком. Я такой, да блин! Окей. Ну, что-то хожу своими делами, занимаюсь. Раз, звонок в дверь. Я такой, что такое? Смотрю, сосед. Сосед говорит, Рома, у тебя же белая, да, машина такая это, стоит. Я такой, ну, он говорит, ну, там тебя шоркнули. Я такой...
3: Такое.
4: Да, и, короче, в 2:30 вот меня шоркнули, пока я вышел, пока мы там лясы потерли, пока мы вызвали ДПС. Через час ДПС звонит, говорит, так а что, вы же оба на ходу, говорит, езжайте на вторую Брянскую, типа в 4:30 ДПС. Я такой, да, спасибо. В общем, в 4:30 я был там. И вот с 4:30 вышел я оттуда в 9 с копеечкой.
3: Ой-ой, ничего себе,
4: очень,
3: так долго?
4: Очень долго, очень муторно, очень... Я поспать успел в машине. Короче, такое, я говорю, день на смарку. И сегодня, вот сегодня полдня я опять провел вот с этими документами, то в страховую отвезти, то потом документы как раз из автошколы забрал, то что я... Короче, вот 2 дня таких вот. Непонятных.
3: Слушай, ну хорошо, что все в любом случае, значит, вот эта часть хотя бы завершилась. Она
4: да.
3: все равно, ты про это быстро забудешь, а на мотоцикле скоро будешь гонять,
4: да.
3: как вообще. Поэтому ждем тебя на дорогах, но, естественно, что с соблюдением всех норм и правил.
4: Естественно.
3: Ну, и далее у меня будет еще информация на правах рекламы. Вот выбирайте квартиру для семьи, то присмотритесь обязательно к ЖК «Фамилия» в Солнечном от группы строительных компаний «Спецстрой». ЖК «Фамилия» — это дворы без машин, что, кстати, наверное, актуально. Детские площадки, зону для прогулок. Рядом еще школа, садики, магазины, аптеки, парк и спорткомплекс. В общем, все-все-все. Такое, знаешь, место семейной идиллии. Подробности на 24spetstroy.rf. Телефон 217-80-50. Застройщик ГСК «Спецстрой». ООО «ЗС Счастливый дом». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
2: Бум!

0: реклама.
1: В бесконечном калейдоскопе времен года осень занимает особое место. Время собирать урожай, идти в школу. А для Арбан это время радовать новоселов. Этой осенью новый экологичный мини-район «Калина-долина» от Арбан будет сдан. Дома комфорт-класса с фирменным благоустройством Арбан будут готовы принять своих жильцов. «Калина-долина». Живи да радуйся. Подробности 205-15-15. Застройщик ООО «СЗ компания Арбан». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
2: Едешь с работы по красноярским пробкам? Ужин сам себя не приготовит. Сворачивай на автораздачу «Вкусная точка». Захвати новый «Биг Чикен Бургер Перец Гриль» или «Комбо» за 459 рублей прямо в машину. А в приложении можно окопить бонусы и менять их на любимые категории в меню. Подробности в приложении «Вкусная точка».
3: 6+. Успех с теми, кто учится в STEM-и.
4: Ждать баню год?
5: 10 дней. Готовая баня из кедра от Алео.
6: Хватит ждать. Звони. Алео Бани Сибири. 258-20-80.
7: Гамар Джоба, дорогие! Два грузинских дома «Дзе» и «Дзейми» приглашают вас окунуться в мир грузинского веселья. Сочные чебуреки, хинкали, блюда на мангале. Все как полагается. Геноцвале. Приходите в гости в Гранд Бистро «Дзе» по адресу Весны 30 и в ресторан-праздник «Дзейми» по адресу Перенсона 2А.
8: Лето, город, будни.
9: Скучно? Как бы не так. Бункер 919.
10: Заряжай
9: семью или друзей.
10: Нацеливайся
9: на яркие впечатления. А со скидками?
10: Это вообще огонь.
9: 10% в будни до 15 часов на индивидуальные программы. 15% в день рождения.
10: Подробно по телефону 2919.
9: Крупнейший стрелковый клуб в Сибири. 2 филиала. Ломоносова 70, строение 6 и 2 Брянская 4.
11: Сайт bunker919.ru.
12: Познакомьтесь, это «Практика». Красноярская клиника стоматологической имплантации. Мы представляем все виды стоматологических услуг. Лечение зубов, имплантация, протезирование. Мы работаем быстро, качественно и по разумной цене. Здоровье и время наших пациентов для нас превыше всего. Именно поэтому нам доверяют сотни красноярцев и жителей края. Стоматологическая клиника «Практика». Молокова, 50. Телефон в Красноярске. 2-760-761. 2-760-761. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
13: Планируете отпуск? Проверьте свои счета. Неоплаченный взнос за капитальный ремонт – это официальный долг, который может стать причиной запрета на выезд за границу. Не рискуйте своим отдыхом. Погасите задолженность до 20 числа на официальном сайте fondkr24.ru. Региональный фонд капитального ремонта. Ваш спокойный отпуск начинается с оплаченного счета.
14: Без возрастных ограничений.
15: Телефон рекламной службы «Красноярск-ФМ» 2-903-803.

0: из Красноярска.
1: Для Красноярска.
2: Маршрут построен.
3: Навигатор.
4: Вот теперь я могу констатировать факт, что я очень счастлив, я поел.
1: Констатировать факт.
4: Константин мог бы зайти к нам, но не зашел. Да. Так, это антипробочное шоу «Навигатор». У микрофона мы двое. Вот Ань Троегубова сидит напротив меня, вот Рома Бутанаев, это я. Ань, слушай, давай. Наша любимая тематика, ну, да, вот эти, кости поперемыть, ну, тебе, собственно.
1: Я принимаю.
4: Смотри, а у тебя вот много друзей мужчин?
1: Довольно много.
4: Вот во френд-зоне вот эти.
1: Ну, они не все во френд-зоне, но кое-кто во френд-зоне.
4: А как ты думаешь, а кто-то из них, вот, ну, может быть, хочет быть не во френд-зоне?
1: Да.
4: Ну, да?
1: Причем много кто.
4: Да?
1: Да.
4: С чего ты зла?
1: Ну, я знаю.
4: Как ты понимаешь эти намеки?
1: Но они говорят мне ротом, словами.
4: Ротом своим.
1: Да, я такая говорю, ну, сорян.
4: Просто вот в Канаде ситуация. Там девушка реально вышла замуж за лучшего друга.
1: Ну, это хорошо. Ну,
4: она просто осознала, что реально в нем есть абсолютно все, что она искала в партнере. Может, тебе присмотреться уже пора?
1: Ну, честно говоря, я иногда начинаю действительно думать, что зачем я ищу кого-то вот мифического далеко, если вот вокруг меня довольно много, ну, приятных парней, людей.
4: И?
1: Ну, что-то потом не знаю. Думаю, ну, что-то это все.
4: А потом
1: не...
4: тебе уже 72.
1: Ну, потом мне уже, да,
4: и что делать-то вообще?
1: Ну,
4: вот, а еще, кстати, уважаемые мотоциклисты, ну, вдруг нас кто-то слышит из мотоциклистов, ситуация, короче, в Южной Африке произошла. Значит, там мотоциклист ехал, на него напал, знаешь, кто?
1: Кто?
4: Страус.
1: Слушай, ну, они вообще агрессивные говорят. Там жесткая драка прям. Они агрессивные говорят, кстати.
4: Он прям на ходу накинулся.
1: Ну, это как-то жестковато.
4: Я хотел сказать, ты что, пес, но там не получается, так сказать.
1: А он бежал за ним или он его
4: типа... Да, прикинь, он прям сходу налетел. Дебил какой-то.
1: Ну, все в порядке, я надеюсь, с человеком?
4: Нормально. Человек, он схватил его за шею, прикинь, и просто по башке вот так херачил.
1: Это очень, это как будто бы
4: очень смешная больновато. Драка между мотоциклистом и страусом.
1: Но, с другой стороны, в Австралии же, да, у них там вообще все очень странно, знаешь, эти пауки летающие, которые и прочее,
4: вот,
1: прочее.
4: А еще, норм. Вот смотри, ты же, насколько я знаю, ну, хотела бы в Японии побывать, да?
1: Да, кстати, я задумалась.
4: Оказывается, в Японии сейчас вот настолько большой наплыв русских туристов, что Японию, собственно, как и Таиланд, у них начали появляться вывески на русском языке, прикинь.
1: Удобно, кстати.
4: Вот, причем объявления и указатели уже заметили в Токио, в Таями, вот и в других городах больших. Причем среди необычных предупреждений есть просьба, внимание, не снимать запчасти с припаркованных автомобилей.
1: Пожалуйста.
4: А то потом в вашем этом Владивостоке вот наши запчасти вот эти.
1: Проезжаешь и такой, что-то это крыло я где-то уже видел.
4: Короче, прикол в том, что с начала года Японию посетили 104 тысячи с половиной россиян. Это на 25 почти процентов больше, чем в прошлом году.
1: Ну, вообще говорят, что Япония становится все более и более доступной. Это довольно дорогое удовольствие, но вместе с тем она становится все более доступной. И поскольку в нередко, ну, раньше как-то не часто туда ездили, то сейчас действительно направление Азии вообще в целом, оно безумно популярно.
4: Да.
1: Ну, здорово, ладно, я задумаюсь, смогу.
4: Ну, все, вот, вот, если почитать, что, вам план, если куда что. Можно успеть сгонять.
1: Сгоняю когда-нибудь.
5: Внимание всем постам, на 104 десятых навигатор.

0: Реклама.
1: Нужно проложить трубу под дорогой, газоном или благоустроенной территорией. А перекапывать все – это долго и создает массу неудобств. Решение есть. Компания «Стройсибирь» выполняет бестраншейную прокладку труб методом КНП. Мы сохраним ваш ландшафт и асфальт в целости. Работаем по всему Красноярскому краю с физическими и юридическими лицами. «Стройсибирь». Звоните 242-3364. Подробности на сайте стройсибирьгнб.рф.
2: Любая стройка – это десятки мощных машин, умных приборов и сложных механизмов. Но главный инструмент всегда один, точнее, два. Они проектируют, моделируют, крепят, кладут, шпатлюют, создают настоящую надежность. Они превращают пустыри в кварталы, чертежи в места для настоящей счастливой жизни. А еще они мечтают. Мечтают о городе, построенном своими руками. Все в этих руках. Руках настоящего строителя. С праздником. Ваш Арбан.
3: Успех с теми, кто учится в STEM-и.
4: Едешь с работы по красноярским пробкам? Ужин сам себя не приготовит. Сворачивай на автораздачу «Вкусная точка». Захвати новый Big Chicken Burger Перец Гриль или комбо за 459 рублей прямо в машину. А в приложении можно окопить бонусы и менять их на любимые категории в меню. Подробности в приложении «Вкусная точка». 6+.
5: Много затрат в августе. С губернскими аптеками позаботиться о здоровье легко и выгодно. До конца месяца успейте купить Мизим 20 таблеток за 79 рублей, Нурофен 12 таблеток за 89 рублей, Цитрин 30 таблеток за 199 рублей и многое другое. Акция действует до 31 августа 2026 года. АО «Губернские аптеки» 118-246-800-75-90. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
6: Ищите детский сад для ребенка? Хобби Виль ведет набор в группы. Сейчас действует предложение. Неделя адаптации бесплатно. Подробности, сроки и условия акции уточните у администратора. В программе присмотр и уход, занятия с логопедом, английский язык, хореография и осмотр педиатра. Также возможна оплата средствами материнского капитала в соответствии с действующим законодательством. И открыта запись на групповые занятия для детей, которые пока не посещают детский сад. Хобби Виль. Краснодарская, 40/4. 217-83-33.
7: Бетонный завод номер один. Бетон строго по ГОСТу. Отгрузка 24/7. Своевременные сроки поставки. Бетонный завод номер один. Звони 8-923-359-9909.
8: Ваши надежные, качественные, современные металлические двери. Уют-компания. Изготовление под любой дверной проем. Дизайн и цвет под ваш интерьер. Отличная шумоизоляция. Большой выбор межкомнатных дверей. Уют-компания «Ателье дверей». Выставочный зал на Авиаторов 5.
9: Телефон рекламной службы «Красноярск-ФМ» 2-903-803.

0: из Красноярска.
1: Для Красноярска.
2: Здесь налево или направо. Навигатор.
3: 17.43, антипробочное шоу «Навигатор», Антрей Губова.
4: И Ром Бутанаев.
3: Всем здорово.
4: Здоровенько.
3: Слушай, Ром, бывает же такое, что мы вот периодически рассказываем про мошенников, да, к сожалению, они активничают, и вот каждый раз мы с грустью там рассказываем какие-то новости, что вот там человека обманули. Но есть мужчина, который смог дать качественный
4: отпор.
3: Обмануть
4: обманщика?
3: Короче, смотри, пенсионер из Тольятти, значит, 70 лет. Ему, кстати, но еще соображает.
4: А,
3: значит, он в какой-то момент, там какой-то у них был процесс, разговор, он понял, что его пытаются развести. Пришла к нему курьер, безработная женщина, которая действовала в сговоре с аферистами. Должна была она забрать почти 2,5 миллиона рублей.
4: Ой.
3: Но знаешь, что сделал пенсионер? Отдал ей сумку с нарезанными журналами и газетами, короче, типа набитую. Вот, там сверху немного было денег. Ну, в общем, отдал, и она спокойно и счастливо ушла. И в какой-то момент такие пум-пум-пум.
4: А интересно, они им потом что-нибудь написали?
3: Ну, я бы оскорбилась до глубины души. Сказала, ну ты что, мы такой тут развод классный придумали. Ты что вообще делаешь? Что творите? Что вы творяете?
4: Что творяете? Пенсионеры вообще.
3: Пенсионеры, да.
4: Не, я все время, знаешь, поражаюсь, откуда у наших пенсионеров столько бабла?
3: Да.
4: Как вот будто бы есть ощущение, что вот этот золотой фонд России, он где-то там
3: где-то
4: у них.
3: Да, у пенсионеров.
4: Вот для любителей KFC история. Ну, мало
3: я
4: ли есть такие.
3: KFC.
4: Любишь
3: я
4: KFC,
3: люблю,
4: да?
3: Да, я и ножки, и крылышки обожаю.
4: А вот шиш тебе. Они выпустили бургер. Знаешь, с чем? С пончиком вместо булок. А?
3: Что?
4: А что? Вот это вот, причем мне нравится, как ее называют, проклятая новинка.
3: Ну да, я подписываюсь продается, под каждым словом.
4: Продается в Испании и Португалии, а родилась там она вообще место. В коллабе с Симпсонами. Ну, вот такая вот история. Причем между вот этими глазированными пончиками курица, бекон, сыр, соус. И люди, кстати, пишут, что им нравится.
3: Слушай, но я не знаю, но она получается, если глазирована, она сладкая, что ли?
4: Ну да.
3: Но это же, ну это же стрёмно, когда сладкое с мясом
4: ну,
3: соединяется.
4: Ну я не знаю. Ну вот кому-то в кайф.
3: Ну это растипопка получается, во-первых, просто глобальных масштабов. Потому что пончики такой продукты неоднозначные, скажем. Ну не знаю, на ваш страх и риск, конечно,
4: ну,
3: попробуйте. Чё,
4: ну пускай кайфует, кто любит.
3: Нет, кайфовать надо.
4: Делайте в кайф, делайте
3: кайфовать
4: как чувствуете.
3: Кайфовать надо всегда, как говорила
4: одна.
3: Наша подруга.
4: Да.
3: Так мы и будем делать, и отдохнем много, и вернемся.
5: Сейчас

знаешь, что я неправильно делаю? Смотри, я, значит, нажала на запись. У меня есть три дорожки. В одну я записываю, там, сначала их обрамляющие две. Я нажимаю на кнопочку записи, да? Или я что-то еще должна нажать? Только на рэп.

0: Красноярск-ФМ. Зарегистрированный Енисейским управлением Роскомнадзора. Регистрационный номер серия L номер ТУ 2401-175. Радиоканал предназначен для слушателей старше 16 лет.
1: Мы держим вас в курсе
2: важнейших событий.
1: Новости на Красноярск-ФМ.
3: Здравствуйте. Показ GTA 6 состоится 27 августа в 22 часа по московскому времени. Это будет ролик с расширенным взглядом на игру. Скорее всего, нам впервые покажут полноценный геймплей, пишет Техночат. Банк оштрафовали за звонки должницы. Красноярка пожаловалась судебным приставам после того, как за два месяца получила 1263 звонка от банка из-за задолженности. Проверка показала, что кредитная организация нарушила допустимый лимит обращений в 158 раз. За это банку назначили штраф 100 тысяч рублей. Это уже не первое подобное наказание для организации, пишут новости Красноярска. Сразу 27 человек заболели клещевым энцефалитом за одну неделю. Еще 15 жителей края заразились боррелиозом, делятся статистикой в Роспотребнадзоре. В целом за 7 дней от присасывания членистоногих пострадали 280 человек, включая 26 детей. Несмотря на спад сезонной активности, клещи продолжают нападать на людей и заражать инфекциями. Будьте внимательны при выезде на природу, сообщает ТВК. Красноярский музыкальный театр примет участие во Всероссийском марафон-фестивале театров. Масштабный культурный проект «Россия. Театр общества» приурочен к 150-летию Союза театральных деятелей России, пишет «Культура-24». Сибирские артисты 7-9 августа представят зрителям 4 номера из мюзикла «Бой с тенью», лауреата Национальной театральной премии «Золотая маска» в номинации «Оперетта-мюзикл». Кроме того, в рамках фестивальной программы главный режиссер Красноярского музыкального театра, лауреат премии «Золотая маска» Джема Аветисян проведет мастер-классы по двум направлениям – режиссуре и актерскому мастерству. В Енисейске завтра ждут гостей на августовскую ярмарку. Можно будет любоваться всем, чем можно, угощаться и покупать сувениры. А в 8 часов вечера на главной сцене свое творчество представит фолк-проект «Оберег», пишет телеграм-канал «Красноярск после 7». В этом месяце жители края смогут увидеть несколько ярких астрономических событий. Главная дата – 12 августа. Перед рассветом в небе выстроятся сразу 6 планет, а ночью наступит пик метеорного потока Персеиды. При хороших условиях можно будет наблюдать до 100-120 метеоров в час. Также 7, 9 и 11 августа Луна пройдет рядом с Плеядами, Ураном, Марсом и Меркурием. 28 августа наступит полнолуние, и лучше всего смотреть его за городом, где меньше света, пишет «Красноярск в курсе». И о валюте. Доллар 81.41, евро 94.06. Алина Старцева, служба информации.
4: Лето – это кайф, ну и хватит об этом. Ведь каждый знает, что такое лето.
5: Климат-контроль
6: на 96.2 FM.
7: Завтра по Красноярску 8 августа.
8: А что такое счастье?
9: Это когда ты играешь во дворе, а я спокойна. Когда вид из окна красивый.
8: На лес и поля.
9: Лаунж-терраса.
8: Как на курорте.
9: Парковка двуяростная и папа довольный.
8: Я хочу такую счастливую жизнь.
9: Уже скоро, малышка. Ведь мы переезжаем в Дивные Дали.
8: ЖК Дивные Дали. Это про счастье.
9: Отдел продаж. 217-80-50.
10: ГСК «Спецстрой». Застройщик «За Альянс». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
11: Новая музыка в секретной комнате.
12: Комфортная
11: фанатике.
12: Жизнь складывается из деталей.
5: Красноярск
12: из того,
5: FM.
12: Как выглядит подъезд, наличие парковки и магазинов у дома, красивого вида с лоджии, уютной зоны отдыха на террасе и близости к природе. Жилой комплекс «Дивные дали». Забота о вас в каждой детали. Отдел продаж 217-80-50. ГСК «Спецстрой».
10: Застройщик «Созальянс». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.

0: 18.00 и 24 градуса тепла в Красноярске. Добрый вечер.
1: Реклама.
2: Программа предназначена для слушателей старше 16 лет.
1: Соединение со спутниками установлено.
3: Навигатор.

0: из Красноярска.
1: Для Красноярска.
2: Маршрут построен.
3: Навигатор.
1: 18.04. Это пробочное шоу навигатора, а не твои губы.
4: Ты так начала, как будто 18.04. Делайте вы круг пошире. И вот стишок пошел какой-то.
1: Ну да, как-то у меня такое настроение стихотворное нынче.
4: Да ты че? Че за стихи любишь?
1: Вообще разные. Есть, как же его, Эдуард...
4: Да я чисто ради интереса, ну, типа ради приличия спросил. Что ты начинаешь-то?
1: Ну, я уже собиралась декламировать тебе тут
4: и днем, от и ночью, до.
1: Кот ученый, все ходит по цепи кругом.
4: Все, спасибо. А, значит, ситуация произошла в турецком отеле. Ну, естественно, с какими туристами?
1: С российскими.
4: Естественно. Почти 5 килограммов пахлавы.
1: Мне уже нравится эта новость.
4: Ребята, да, своровали в отеле. Их на этом поймали, пришли к ним в номер. Они не открывали дверь, вот эти 5 килограммов смывали в унитаз.
1: Как будто там что-то другое было, я так понимаю.
4: Ай, какой ужас вообще.
1: Ну, нет, я, ну, если честно, же.
4: Я реально всегда поражаюсь вот туристам, которые, знаешь, вот приходят там даже вот на завтрак, да, и набирают себе 250 тарелок.
1: Да, ну, я тоже этого не понимаю.
4: Ну, вы же не съедите, ну, вот, ну, для чего? А главное, зачем?
1: Ну, глаза горят, знаешь, вот типа хочется. Говорят же, что действительно лишний раз возьмите помаленечку и лучше сходите несколько раз,
4: да, конечно,
1: к столу, если вы понимаете,
4: конечно,
1: что у вас войдет еще что-то.
4: Такой идиотизм. Я вообще, ну, простите, пожалуйста, если кто-то так делает. Но я просто, ну, вот сейчас, вот вы сейчас слышите из своих динамиков, вот сами ответьте мне, я не услышу, конечно, но вы ответьте на этот вопрос. Для чего вы набираете 10 тарелок еды? Ну, вы же не съедаете половину, и она потом пропадает.
1: Но все же включено. Вот оно все и включено.
4: Не знаю.
1: Слушай, ну, здесь вот ученые, значит, для тех, кто не, кто, для тех, кто очень любит мясо и не очень любит, скажем так, овощи или там травы какие-то.
4: Это я.
1: Это ты. Вот смотри, для тебя, значит, новость. А ученые внедрили гены свиньи в салат, ну, который салат, зелень в смысле, чтобы он стал мясным на вкус.
4: А вот гены свиньи, да?
1: Да, да,
4: а
1: да.
4: А чебурашек свиньи внедрили?
1: Это они уже следующим уровнем. Мне будут делать. Короче, прикинь, реально, значит, да, планируют добавлять, а белок, вернее, из листьев планируют очищать и добавлять в растительные бургеры для вкуса, цвета и питательной ценности.
4: Но это же дичь какая-то.
1: Ну, это как будто странновато, мне
4: зачем?
1: Тоже кажется. Зачем? Зачем?
4: Свинья должна быть свиньей.
1: Это как будто для детей тоже какая-то, знаешь, наставление. Свинья пусть будет свиньей. А ты, Сереженька, помой руки, пожалуйста, перед обедом.
4: Да.
1: Завтраком и ужином.
4: Ну, непонятная ситуация.
1: Ну, очень странненькая. Но пахлаву тоже воровать не стоит.
5: Я сказала, стартуем! Бум!

0: Реклама.
1: Надоел беспорядок в багажнике? Хотите красоты, чистоты и появления дополнительного пространства? В «Автомаркет» «Навигатор». Органайзеры, сумки и ящики на любой размер и вкус. Приезжай. Белинского, 3.
2: Красноярск. Вечерний маршрут можно сделать вкуснее. По дороге домой заезжайте во «Вкусные точка» за ужином в автораздачу. А в приложении можно копить бонусы и менять их на любимые категории в меню. Подробности в приложении «Вкусные точка». 6+.
3: Всему, что может мешать, необходимо свое место. Поэтому при покупке квартиры в микрорайоне Юдинский вы получаете кладовую в подарок. Разумно, практично, аккуратно. Живите комфортно в районе Юдинский. Отдел продаж 274-97-97.
4: ООО «СЗ Универсалстрой». Проектная документация на сайте наш.дом.рф. Акция действует до 31 октября 2026 года. Полные правила и сроки проведения акции на сайте юдинский.рф.
5: Успех с теми, кто учится в STEM-и.
6: Стройка – это боль. А баня – удовольствие.
7: Готовые кедровые бани от Алео. Привезли и парься. Алео Бани Сибири. 258-20-80.
8: Никогда не держал инструмент в руках? Самое время начать! В школе музыки Threefold Bass учат вокалу, гитаре, барабанам, клавишам и басу. Без нудной теории. Только практика и любимые песни.
9: Распродажа пуховиков в Вахара.

0: 7 магазинов в городе Красноярске. Адреса на сайте ahara.ru.
1: ИП Разин Роман Александрович. Огранный по 204-540-223-214. Срок акции с 1 июля по 31 августа 2026 года. Подробности у консультантов магазина.
2: Хочешь удивить? Подарок на любой случай всего за 2 минуты. Электронный сертификат в стрелковый клуб «Бункер 919». Просто и быстро. 9 галерей, движущиеся мишени, опытные инструкторы. Заходи на «Бункер919.ру» и получи сертификат. Звони 230-919.
1: ООО «Дивснайпер», УГРН 117-246-701-9503. Красноярский край, город Красноярск, улица Ломоносова, 80, строение 6.
3: Водолей, радиаторы на любой вкус, алюминиевые и биметаллические, стальные и чугунные, дизайнерские разных цветов, форм и размеров, с теплоотдачей до 210 ватт. Выгодно. Водолей. Больше, чем сантехника.
4: Телефон рекламной службы Красноярск-ФМ 2-903-803.

0: Из Красноярска.
1: Для Красноярска.
2: Здесь налево или направо. Навигатор.
3: 6 часов и 15 минут в Красноярске. На улице, кстати, потрясающе. 24 градуса, свежо, классно. Мне нравится.
4: Мне тоже кажется, что очень так приятно.
3: Вообще идеальная погода для катания. Вот на велосипеде, на мотоцикле, вот на чем-то таком, чем можно, где можно кататься и дышать. Слушай, а ты же вот, ну, из тех людей, которые, ну, типа, все заморачиваются, типа, надо худеть.
4: Да, прямо сейчас нахожусь.
3: В общем, все вот эти вот фанаты оземпиков вот этих вот. Для вас, говорят, какая-то японская вода оземпик появилась в России. Причем, по словам производителя, она действительно помогает расщеплять жиры всего с одной бутылки в день.
4: Неплохо.
3: Только на нее просто в рот лить.
4: Ну, я в другую сторону.
3: На всякий случай. Ну, мало ли. Вот, говорят, ни сахара, ни калорий в ней нет, но зато есть экстракт рисовых отрубей, который и дает нужный эффект. Я, ну, I don't know, как говорится. Я в это все, ну, если честно, вот ко всей этой химозе, а на мой взгляд, это все равно какая-то химоза, я как-то так отношусь.
4: Ну, вообще...
3: Но я, правда, и не худею. Ну, мне и не надо.
4: Ну, ты и так прекрасно выглядишь.
3: Спасибо!
4: Вообще, на самом деле, я тоже как-то с сомнением к таким вещам отношусь, потому что мне кажется, что всегда эффект недолговечный, и из-за того, что это химия, ну, непонятно, как она в итоге через какое-то время, например, сработает на твой организм, она же может там застояться, где-то,
3: может,
4: накопиться.
3: Да.
4: Поэтому мне кажется, что именно самодисциплина, питание и какой-то спорт.
3: Причем... Или просто любите себя такими, какие вы есть. Все.
4: Или так. Ну. Да. Но главное здоровье, на самом деле, во всем этом. Согласен. Главное – это твое здоровье.
3: Слушай, вот ты про эффект, да, говоришь как раз. Вот тебе про эффект в Калифорнии.
4: В Калифорнии.
3: Да. Ситуация произошла. Там, значит, выпустили, ну, некий элемент одежды. Джинсы для парней.
4: Джинсовые джинсы
3: с пуш-ап-эффектом.
4: Улал. Ну, для парней, ты сказал?
3: Да. Ну, то есть там, чтобы выделялось, что? Типа. Ну, типа, ты идешь, а у тебя там большие кахоны вот эти вот, знаешь, вот эти. А там ствол, ну, типа,
4: вот и все. Ну, если для этого, то нужно.
3: Да, то есть вот как бы, ну, вдруг кому-то надо. Вот. Это, знаешь, мужской ответ женскому пушапу.
4: Да, я поняла. Мы только начали отходить от мужских зауженных брюк, а тут, значит...
3: А тут зауженные, но, типа, вот... А там прям, типа, вот ты идешь и такой, типа... Большой парень.
4: Ну, кстати, вот иногда это, значит, есть такой стереотип, что вот, мол, парни там иногда могут там по попе, да, ударить там девушку какую-то.
3: Ага.
4: Ну, женщины тоже иногда любят парни по попе бить. Ну,
3: да,
4: знакомых.
3: Пожалуйста, по попе бейте.
4: Вообще,
3: по переднему типа, не надо. Там,
4: нет, там...
3: Там нет. Вот это же причем реально доказано, что, говорят, боль, типа, при ударе вот по мужским вот органам сопоставима с болью при родах у женщин.
4: Ну, это вы, конечно, себя слишком любите.
3: Это нет,
4: это
3: что ученые
4: нет.
3: сказали вот эти?
4: Не-не-не-не, там если эти ученые были мужчинами, то мне все понятно. Давайте нет, тоже не будем сравнивать,
3: нет,
4: пожалуйста.
3: Но это реально очень больно.
4: Нет,
3: не надо, девчата,
4: я
3: никогда
4: понимаю,
3: так не шутите.
4: Что? А
3: даже,
4: что, реально кто-то так шутит?
3: Даже легкий вот этот, знаешь, вот такой шлепочек, это все, это смерти подобно. Это хуже, чем температура 37 у мужика. Это, ну, не надо.
4: Ой.
3: Вот. Но вот что надо, так это надо вот рассказать информацию на правах,
4: да,
3: рекламы.
4: Да.
3: Собственно, ну, мало ли, друг, выбираете квартиру. Когда выбираете, важно смотреть не только на площадь, но и, собственно, на среду и на четверг, и на пятницу вокруг. Вот, ЖК «Дивные дали» от ГСК «Спецстрой» расположен. Ты что смеешься? В Октябрьском районе, на улице Норильская, рядом с озером парком Октябрьский. Кстати, прикольно.
4: Да, там красиво.
3: Дом комфорт-класса, да. С монолитно кирпичными стенами, закрытым двором, озеленением, зонами отдыха и парковкой. Квартиры от 20 до 65 квадратных метров с отделкой белый куб, так что можете делать, вот творить прям, что захотите. Подробности можно узнать на 24spetstroy.rf или по телефону 217-80-50. Застройщик ГСК «Спецстрой» ООО «СЗ Альянс». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.

0: Реклама.
1: Двухкомнатная в лесном мини-районе Витапарк. 55, 60 или даже 77 квадратов. Какая нужна вам? Более 20 видов уникальных планировок двухкомнатных квартир от архитектурной лаборатории «Арбан». С эркерами, гардеробными, лондри, с видом на лес, с многовековыми соснами или на природный двор. Вы точно найдете свою двухкомнатную. Звоните 205-15-15 и выбирайте.
2: Застройщик ООО «СЗГСК Арбан». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
3: Успех с теми, кто учится в STEM-и.
4: Винтовые сваи «Алео» всегда в наличии. 258-2080.
5: Едешь с работы по красноярским пробкам? Ужин сам себя не приготовит. Сворачивай на автораздачу «Вкусная точка». Захвати новый Big Chicken Burger Перец Гриль или комбо за 459 рублей прямо в машину. А в приложении можно окопить бонусы и менять их на любимые категории в меню. Подробности в приложении «Вкусная точка». 6+.

0: Всегда в «Арт-Бетоне».
1: Комплексное сопровождение монолитных работ. Подробности на artbeton24.ru и по телефону 2090777.
2: ООО «Арт-Бетон». Город Красноярск. ОКРН 123-240-76-96.
3: Амарджоба, дорогие! Два грузинских дома «Дзе» и «Дзейми» приглашают вас окунуться в мир грузинского веселья. Сочные чебуреки, хинкали, блюда на мангале. Все как полагается. Генацвале. Приходите в гости в Гранд-Бистро «Дзе» по адресу Весны 30 и в ресторан-праздник «Дзейми» по адресу Перенсона 2А.
4: Ваши надежные, качественные, современные металлические двери. Уют-компания. Изготовление под любой дверной проем. Дизайн и цвет под ваш интерьер. Отличная шумоизоляция. Большой выбор межкомнатных дверей. Уют-компания. Ателье дверей. Выставочный зал на Авиаторов 5.
5: Знали бы вы, как порой нелегко приходится владельцам Джили. Эти постоянные вопросы друзей и знакомых.
6: О, а это что за кнопка?
7: А сколько он ест?
6: А он точно самый безопасный?
7: Он и это может?
8: Да ну, не верю.
5: Так и хочется иногда сказать. Да пойдите уже и возьмите свой Джили в автоцентре ВСК.
9: Новые автомобили Джили. Проверено дорогами и автовладельцами.
5: И да, там точно ответят на все ваши вопросы.
9: Потому что автоцентр ВСК ближе к людям. На Котельниково 11.
10: Познакомьтесь, это «Практика». Красноярская клиника стоматологической имплантации. Мы представляем все виды стоматологических услуг. Лечение зубов, имплантация, протезирование. Мы работаем быстро, качественно и по разумной цене. Здоровье и время наших пациентов для нас превыше всего. Именно поэтому нам доверяют сотни красноярцев и жителей края. Стоматологическая клиника «Практика». Молокова, 50. Телефон в Красноярске. 2-760-761. 2-760-761. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
11: Планируете отпуск? Проверьте свои счета. Неоплаченный взнос за капитальный ремонт – это официальный долг, который может стать причиной запрета на выезд за границу. Не рискуйте своим отдыхом. Погасите задолженность до 20 числа на официальном сайте fondkr24.ru. Региональный фонд капитального ремонта. Ваш спокойный отпуск начинается с оплаченного счета.
12: Без возрастных ограничений.
13: Телефон рекламной службы «Красноярск-ФМ» 2-903-803.

0: предназначены для детей старше 16 лет. Встречка. Интерактивная программа об автомобилях. Вопросы и ответы в прямом эфире. Встречка на Красноярск FM.
1: Итак, сообщение есть из группы ВК. Александр, здравствуйте. Шкода Суперб Универсал на механке. Стоит ли брать?
2: Ну, интересный вариант вообще на самом деле. Единственное, база длинная. Надо привыкнуть к тому, что это низкий и длинный автомобиль. Суперб очень комфортная тема. Если хочется что-то вот с таким же комфортом, но не упираясь в универсал, можно еще посмотреть Passat CC. Или же посмотреть уж раз на то пошло Ultraki. Там тоже тема интересная, но, к сожалению, коробки там были только роботы. Если мне память не изменяет. И с этими роботами что, всяких неприятностей. А так на механике Суперб. Еще можно посмотреть на базе Octavia, сделанной на 1.8 универсал на полном приводе. Была такая тема интересная, да, тоже на долгосрок неплохо, но, опять же, возвращаясь к вопросу по коробкам, подшипникам и так далее, определенные работы будут производиться. Так же, как, скорее всего, и по Супербу. Но по комфорту, особенно на дневнике, он реально интересен. Давай дальше.
1: Очень нравится Nissan Tiana. Причем как первое поколение, так и второе. Выскажите, пожалуйста, ваше мнение по поводу авто в целом.
2: Тианы, на мой взгляд, составляли очень неплохую конкуренцию и добавляли пичика в этот класс, потому что там долгое время главенствовала только камрюха, а потом еще и Аккорд туда добавился. Но вот у Тианы есть козырь в рукаве, он гораздо интереснее для пассажиров второго ряда. Одно время отсутствовали комплектации с управлялками климата и своими вот этими игрушками для задних пассажиров, а потом добавились. Но те, кто думает, что покупая Тиану, они покупают Infiniti M-серии, сразу расстрою, это не так. По надежности не совсем то пальто получилось. Вариаторы тоже как бы тема такая под вопросом. Передняя подвеска слабовата. Но в целом свои деньги получается очень просторный. Интересный автомобиль этого класса. Пробеги большие сейчас и придется выбирать уже по конечному состоянию или хотя бы с чистой историей. Я бы не сказал, что это чудо. Оценочка на четверку с минусом. Если больше цените управляемость или там ликвидность, надежность, это немножко другие машины. Давай дальше.
1: Александр, правильно ли понимаю, что если часто ездить по бездорожью, то лучше взять X-Trail, если город-пригород, то Кашкай?
2: Ну, Кашкай, мягко говоря, тоже не... Да и X-Trail не для бездорожья. Мы рассматриваем бездорожье в плане там съехать на пикничок, проехать до сада, может быть, там грунтовки 5-6 километров. Это одно. Если мы планируем какие-то рейды, выезды в поля, там, где дороги уже подразмыло или наоборот, их там нет просто. В лес уехать, это вообще другой класс автомобилей. Поэтому, да, если вы часто будете пользоваться хотя бы системами полного привода и более интересным дорожным просветом, тогда, да, берите X-Trail. Но Кашкай, на мой взгляд, на каждый день себя больше оправдывает. То есть, эта машина более интересная в городе, по расходу она интереснее, да и по вопросам. Там и комплектацию подобрать проще, потому что бюджет будет не такой. Если брать более-менее свежий X-Trail, бюджет будет неприятный, мягко говоря. Обязательно соблюдайте правила и берегите друг друга.
3: Все, кто зовет, не забывайте смотреть на дорогу.

0: Реклама.
1: Нужно проложить трубу под дорогой, газоном или благоустроенной территорией. А перекапывать все это долго и создает массу неудобств. Решение есть. Компания «Строй Сибирь» выполняет бестраншейную прокладку труб методом ГНБ. Мы сохраним ваш ландшафт и асфальт в целости. Работаем по всему Красноярскому краю с физическими и юридическими лицами. «Строй Сибирь». Звоните 242-3364. Подробности на сайте stroysibirgnb.rf.
2: Любая стройка – это десятки мощных машин, умных приборов и сложных механизмов. Но главный инструмент всегда один, точнее, два. Они проектируют, моделируют, крепят, кладут, шпатлюют, создают настоящую надежность. Они превращают пустыри в кварталы, чертежи в места для настоящей счастливой жизни. А еще они мечтают. Мечтают о городе, построенном своими руками. Все в этих руках. Руках настоящего строителя. С праздником. Ваш Арбан.
3: Успех с теми, кто учится в STEM-и.
4: Едешь с работы по красноярским пробкам? Ужин сам себя не приготовит. Сворачивай на автораздачу «Вкусная точка». Захвати новый Big Chicken Burger Перец Гриль или Комбо за 459 рублей прямо в машину. А в приложении можно окопить бонусы и менять их на любимые категории в меню. Подробности в приложении «Вкусная точка». 6+.
5: Одна оправа хорошо, а две еще лучше. Только в августе в оптиках от сети «Губернские аптеки» скидка 40% на вторую оправу. Порадуйте полезной покупкой не только себя, но и своих близких. Адреса оптик ищите в 2GIS.
6: Акция действует до 31 августа 2026 года. АО «Губернские аптеки». УГРН 118-246-800-7590. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
7: Дом из склеенного бруса – это тепло, надежность и особая атмосфера. Компания «Красбор» производит домокомплекты из склеенного бруса и из кедра. «Красбор» – когда дом начинается с качества. Звоните 287-89-89. «Красбор.ру».
8: Ищите детский сад для ребенка? «Хобби Виль» ведет набор в группы. Сейчас действует предложение. Неделя адаптации бесплатно. Подробности, сроки и условия акции уточните у администратора. В программе «Присмотр и уход», занятия с логопедом, английский язык, хореография и осмотр педиатра. Также возможна оплата средствами материнского капитала в соответствии с действующим законодательством. И открыта запись на групповые занятия для детей, которые пока не посещают детский сад. «Хобби Виль», Краснодарская, 40/4, 217-83-33.
9: Бетонный завод номер один. Бетон строго по ГОСТу. Отгрузка 24/7. Своевременные сроки поставки. Бетонный завод номер один. Звони 8 923 359 99 09.

0: Наркология, центр Спиранского, Ульяновский 4D. Звоните, приедем в любое время. 205-2045, 205-2045.
1: Имеется противопоказание, необходима консультация специалиста.
2: Инвестиции в золотые монеты – простой способ защитить ваши сбережения. Надежность, стабильность, прибыльность. Ваш финансовый успех начинается с выбора правильных инструментов. Доверяйте профессионалам. Золотой монетный дом. Красноярск. Бизнес-центр «Тихий». Офис 227.
3: Зарядись энергией с «Жили Сити Рей». Будь быстрым благодаря мощному турбомотору. Будь спокойным в просторном салоне с панорамной крышей. Жить в городе – значит иметь автомобиль, который заряжает тебя энергией каждый день. «Жили Сити Рей». Энергия города. Официальный дилер «Жили» в Красноярске. Автоцентр ВСК. Котельниково, 11. Автоцентр ВСК. Ближе к людям. Панорамная крыша и интеллектуальные ассистенты доступны не во всех комплектациях. Не оферта.
4: Телефон рекламной службы Красноярск ФМ 2 903 803.

0: Из Красноярска.
1: Для Красноярска.
2: Здесь налево или направо. Навигатор.
3: 6:44 в Красноярске. Это антипробочное шоу. Какое?
1: Навигатор.
3: Это мы, да. А если что, Ром Бутанаев у микрофона. И Аня вот напротив меня находится. Ань, тут ситуевина произошла прям очень жесткая. Значит, ученые, знаешь, что заявляют?
1: Ну-ка.
3: Говорят, что умная жена снижает риск ранней смерти мужа почти вдвое. На самом деле хорошая ситуация.
1: Мне кажется, очень.
3: Другой вопрос у многих мужчин сейчас может быть, типа, а где найти умную жену? Вот это вообще, ну, кстати, не, я вот свою люблю, она у меня хорошая. Она у меня умница, потрясающая, красавица, еще и не тупенькая, это здорово. Это радует. Но вообще, в целом, глядя на современное поколение, как будто бы есть ощущение, что пацаны помрут очень рано. Рано, пацаны.
1: Ну, ты тоже знаешь, во-первых, что называть умной, там, что она должна знать, теорему Ферма доказывать или просто там в каких-то бытовых вопросах быть следующей. Но мне кажется, это интересно, что на первом свидании теперь, знаешь, реально с ЕГЭ по математике такие, так, значит, решай, и я потом подумаю, подходишь ты мне или нет. Давай,
3: ну,
1: все.
3: Ну, надо сначала самому порешу. Решить ЕГЭ по математике.
1: Ну, там же это не указано, что ты должен быть при этом какой-то там умный.
3: А прикинь, просто вот реально на сайтах знакомств появится графа типа ЕГЭ.
1: ЕГЭ, да.
3: Типа,
1: там нужно баллы вписать свои.
3: Сколько баллов у тебя?
1: Или там решить какую-нибудь хитрюшку.
3: Не, ну вообще, в целом, как будто бы, знаешь, иногда было бы неплохо знать плюс-минус IQ собеседника. Ну, понимать, насколько он шарит в жизни вообще.
1: Ну, здесь тоже, ну, опять же, вот скажу, очень такая условная вещь, вот что именно нужно знать. Вот, например, я из-за того, что я...
3: Не пихай вилку в розетку.
1: Ну, типа, да, вот такие должны быть, или там просто все поверхностно знать можно, то есть какие-то общие факты из жизни, или, наоборот, глубоко быть погруженным в квантовую физику. Ну, ты же умный человек, как будто бы, да, но
3: ну,
1: это уже слишком
3: да.
1: умный, да?
3: Ну, как будто бы не надо, да.
1: Вот, нужно какой-то баланс соблюсти, и хотя бы, знаешь, вот эти вот из мурзилки загадки уметь отгадывать, там, типа, чтобы спереди погладить, надо сзади полезать. Это Марка. Или там сзади подошел,
3: это человек какой-то, Марка?
1: Да. Сзади подошел, пошел, это тапочки. Ну, вот такие вот вещи.
3: Ну, ладно.
1: Ну, фантазию, короче, каким-то образом свою включать. И вот смотри, кстати, значит, в Америке люди, вернее, в Англии люди слишком включили свою фантазию. Значит, в июне молодой человек устроил переполох в одной из больниц. Он что сделал? В черном костюме с капюшоном забрался на крышу учреждения над главным входом, шумел, значит, кричал на людей внизу и размахивал предметом, похожим на длинное лезвие. Ну, что подумали, ты думаешь, пациенты, что за ними уже пришли раньше времени, и там уже и сердечные приступы, чего только не было, и его, естественно, там вызвали полицию, его, собственно, в нарушении порядка обвинили, задержали, а он говорит, что его костюм, это был костюм вороны, и он просто косплеил ворону, типа, никакой смерти, но люди, естественно, такие, все, я только приехал в больницу, уже надо
3: убежать. Есть ощущение, что некий кирпичный заводик открылся.
1: Да, очень сильно, я думаю, что они там рядом еще одну больницу построили из него, поэтому
3: вот,
1: не шутите так.
3: Если что, вы помните, есть золотая мысль, которой мы делились уже на протяжении многих лет. Не хотите умирать?
1: Не умирайте.
3: Вот с такой мыслью поживите ближайшие несколько минут и дождитесь нашего следующего появления в эфире. Все, мы отдыхать и не умирать.

0: Красноярск-ФМ. Зарегистрировано Енисейским управлением Роскомнадзора. Регистрационный номер серия L номер ТУ-2401-175. Радиоканал предназначен для слушателей старше 16 лет.
1: Мы держим вас в курсе
2: важнейших событий.
3: Новости на Красноярск-ФМ.
4: Здравствуйте. С 1 сентября изменятся правила информирования пассажиров об отмене поезда, пишет «Комсомольская правда». Согласно приказу Минтранса, если поезд дальнего следования отменят, изменит его маршрут или заменит состав, перевозчик теперь обязан не просто вывесить объявление на вокзале, а сообщить об этом пассажиру по телефону или на электронную почту. Нововведение касается поездов дальнего следования. Пригородные электрички пока под действие приказа не попадают. Теперь при оформлении билета на поезд дальнего следования пассажиру необходимо предоставить свой номер мобильного телефона или адрес электронной почты. Ранее указание контактных данных носило необязательный характер. В Госдуме предложили указывать калорийность всей упаковки продуктов, пишет «Лента дня». С такой идеей депутаты обратились к министру промышленности и торговли Российской Федерации Антону Алиханову. Отмечается, что эта информация должна дополнять уже действующую информацию о калорийности в расчете на 100 граммов, 100 миллилитров, либо на одну порцию. При этом указание общей калорийности продукта должно быть напечатано крупным, легко читаемым шрифтом. Сейчас для определения общей калорийности гражданам приходится самостоятельно рассчитывать энергетическую ценность с учетом массы продукта или количества порций в упаковке. По словам депутата, это особенно неудобно для пожилых людей, родителей с детьми, а также граждан, которые следят за питанием или соблюдают специальные диеты по медицинским показаниям, пишет «Лента дня». Новую городскую елку установят по контракту до 4 декабря, сообщает мэрия Красноярска. Это будет 30-метровое дерево с мультимедийным шатром. Обслуживать новогоднюю конструкцию подрядчик будет до 15 февраля. Другому подрядчику предстоит благоустроить площадки для массовых событий, заменить ограждение и отремонтировать асфальт на катке и конькобежном стадионе. Концепцию главной городской елки прорабатывали по поручению главы Красноярска Сергея Верещагина с учетом мнения жителей города. Половина российских зумеров чувствует, что их не ценят на работе, пишет «Кровавая барыня». 51% сотрудников до 25 лет не уверены в своей ценности, а 40% никогда не получают похвалы от руководства. В целом, по всем возрастам почти каждый десятый готов уйти, если его успехи остаются незамеченными. При этом в 70% компаний практикуют корпоративные подарки, но чаще всего это канцелярия. И о валюте. Доллар 81.41, евро 94.06. Алина Старцева, служба информации.
5: На улице та же жара.
6: Климат-контроль.
7: На 96.2 FM.
8: Завтра в Красноярске 8 августа облачно и небольшой дождь. Днем плюс 15 градусов, вечером плюс 21. Ветер от 3 до 7 метров в секунду.
9: Алло, Дмитрий, ты где? Помнишь про встречу?
10: Я дома. Завтракаю, потом детей в школу и сразу в офис.
9: Ты не опоздаешь?
10: Мы же теперь в ЖК «Фамилия» живем. Детский сад и школа через дорогу. И до взлетки 10 минут по новой дороге. Буду вовремя и без пробок.
9: Хоть кто-то в них не стоит.
11: Жилой комплекс «Фамилия». Ваше утро может быть другим. Отдел продаж 217-80-50. ГСК «Спецстрой» застройщик из «Счастливый дом». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
12: Новая музыка в секретной фонотеке.
3: Красноярск FM.
13: Комфортная жизнь складывается из деталей. Из того, как выглядит подъезд, наличие парковки и магазинов у дома, красивого вида с лоджии, уютной зоны отдыха на террасе и близости к природе. Жилой комплекс «Дивные дали». Забота о вас в каждой детали. Отдел продаж 217-80-50. ГСК «Спецстрой».
14: Застройщик «Социальянс». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.

0: Из Красноярска.
1: Для Красноярска.
2: Здесь налево или направо. Навигатор.
3: 7 часов 4 минуты в Красноярске. По-прежнему это 96.2. Это Красноярск ФМ. Это антипробочное шоу «Навигатор». Ром Бутанаев.
4: Аня Трегубова.
3: Здорово.
4: Привет. Слушай, очередная новость для поклонников Лего. Значит, новый набор выпускают по Гарри Поттеру под названием «Министерство магии. Коллекционное издание». Значит, из чего состоит? Из почти 3500 деталей и воссоздает локацию с фильма «Орден Феникса» и «Дары смерти». И там какие-то прикольные функции пасхалки. Например, можно смыть мини-фигурку через унитаз в министерство, обрушить полки в зале пророчества во время битвы и другие скрытые механизмы. Короче, очень круто, мне кажется. Значит, стоит 37 тысяч рублей. Ну, это большое, значит, довольно объемный такой набор, поэтому, наверное, для него это нормальная цена.
3: Но фанаты Лего, возможно, где-то сейчас в восторге, пищат и радуются.
4: Короче, с 1 сентября. Ожидайте.
3: А еще знаешь, кто может пищать и радоваться?
4: Ну-ка.
3: Любители триллеров.
4: Обожаю.
3: Значит, смотри, тут некий очень известный журнал, который New York Times. Составил список лучших триллеров 21 века.
4: Поехали.
3: Ну, давай так, вот на первом месте, вот прям сразу с первого.
4: «Остров проклятых».
3: Нет, он
4: Психа.
3: Третий.
4: Психа.
3: Нет, «Безмолвный пациент» второй. Вот на первом месте «Исчезнувшая». Хороший,
4: да?
3: Кстати, фильм.
4: Нет, он хороший, но на первое прям.
3: Скажи, это который с Бен Аффлеком?
4: Да. С Розамунд Пайк.
3: Да. На четвертом месте «Девушка с татуировкой дракона».
4: Хороший, мне нравится.
3: На пятом 11-22-63. Это Стивен Кинг, между прочим.
4: Да?
3: «Код да Винчи» на шестом.
4: Люблю этот фильм.
3: «Нам нужно поговорить о Кевине» на седьмом.
4: Да, это...
3: Я не помню, что за фильм.
4: Господи, забыла, как актриса зовут.
3: Я, видимо, и не смотрел.
4: Наверное, да. Ну, говорят, его нахваливают очень сильно, что очень достойно, по-моему, 10-х годов.
3: Вот, короче, там довольно-таки большой список, поэтому если любите триллеры, то вот, пожалуйста, можете посмотреть такой вот список. И я думаю, ну, как минимум, несколько вариантов на вечерний просмотр для себя найдете точно.
4: Вообще, да.
3: Вот, все, мы поделились, чем могли.
4: Могли.
3: Пойдем послушаем музло.
2: Бум!

0: Реклама.
1: На связи база. 124-й прием. Начинаем миссию масла. Точка. Автомаркет-навигатор на Белинского 3. Задача – выбрать моторное масло и расходники. Провести бесплатную замену. Как принял? База. Я 124-й. Принял. На позиции. Цель наблюдаю. 50 плюс брендов масел. Вижу скидки. Качество подтверждаю. Запрашиваю добро на замену на точке. Даю добро. Замена производится бесплатно.
2: Автомаркет-навигатор на Белинского 3. Навигатор 124.ру. Миссия выполнима.
3: Просторные квартиры для счастливой семьи в лесном мини-районе «Вита-парк». 18 видов трех- и четырехкомнатных квартир от 64 до 120 квадратов. С мастер-спальней, эркерами, французскими окнами, ваннами с окном, гардеробными и лондри. И все это в собственном настоящем лесу. Звоните 205-15-15. Застройщик ООО «СГСК Арбан». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
4: Успех с теми, кто учится в STEM-и.
5: Дорогая, понимаешь, смета на баню, она немного выросла. Раза в три.
6: Понятно.
7: С банями от Алео цена зафиксирована в договоре и отпуск спасен. Алео Бани Сибири. 258-2080.
8: Любите готовить на природе? Вам в Тандыр Амфора. Тандыр Амфора. Более 10 лет знаем о тандырах все. Тандыры и аксессуары к ним. Казаны чугунные и афганские. Мангалы, грили. Товары для готовки на огне природе. Бесплатная доставка. Дубровинского 112. Сайт tandyramfora.rf.
9: После пробок хочется одного. Ужин без лишних остановок. Заезжайте во вкусные точки. Бургеры, картофель фри, напитки удобно взять по пути. А в приложении можно копить бонусы и менять их на любимые категории в меню. Подробности в приложении «Вкусные точки». 6+.
10: Никогда не держал инструмент в руках? Самое время начать! В школе музыки Threefold Bass учат вокалу, гитаре, барабанам, клавишам и басу. Без нудной теории. Только практика и любимые песни –

0: 7 магазинов в городе Красноярске. Адреса на сайте ahara.ru. ИП Разин Роман Александрович. Огранный подъезд 440-223-214. Срок акции с 1 июля по 31 августа 2026 года. Подробности у консультантов магазина.
1: Телефон рекламной службы Красноярск-ФМ 2903-803.

0: Из Красноярска.
1: Для Красноярска.
2: Здесь налево или направо. Навигатор.
3: 7.16 в Красноярске. Антипробочное шоу «Навигатор» продолжается. У микрофона Ром Бутанаев.
4: Антригуб вам.
3: Здоровенько.
4: Приветики.
3: Слушай, очень интересный зоопарк тут нашли в одной московской квартире. Значит, смотри, в 52-метровой квартире пенсионерка из Москвы содержала крокодила, лису, удава, сов, ворону, попугаев и стаю собак. Как тебе такое?
4: Совершенно волков, гиен не было. Но компания очень странная.
3: Просто прикинь, почти 30 животных было у нее.
4: А есть ощущение, что они друг с другом не мэтчатся вообще, эти животные-хищники?
3: Ну, как будто бы да.
4: И хищники.
3: Но в целом бабка каким-то макаром умудрялась вот эту компанию держать. Вообще, кстати, вот знаешь...
4: Бабка крейзи.
3: Иногда бывало такое, что ты реально некоторых детей же раньше отвозили к бабушке в деревню. На перевоспитание.
4: Кошмар.
3: Так что бабки-то как будто бы шарят.
4: Ну, вообще, какое-то у нее заклинание имелось, чтобы всех успокоить. Слушай, ну тогда еще про тебе, про одну пенсионерку расскажу. И это на самом деле вот безбашенное будущее, к которому я стремлюсь. Значит, в Башкирии 60-летняя пенсионерка-байкерша ездила пьяной на советском мотоцикле без шлема, регистрации, страховки и СМС, видимо.
3: Ай, гонит на своем мотике, такая, да нормальная!
4: Меня все устраивает. Короче, ее, естественно, оштрафовали и забрали у нее транспорт.
3: А у нее фамилия не Джигурдая, простите.
4: Может быть, не написано.
3: На всякий случай.
4: Но мне кажется, она просто познала эту жизнь и преисполнилась в свои 60. Чудесная женщина.
3: Не, ну, возможно. Зато вот она точно следует советам Бузовой и живет в кайф. Ну, типа, жизнь одна, кайфуйте. Нормально. Зато, прикинь, летит на мотике волосы назад.
4: Да.
3: Такие фиолетовые.
4: Всегда фиолетовые.
3: Я вообще, реально, почему вот именно фиолетовый цвет пострадал так больше всех? Мне кажется, это вот реально эти фиолетовые молекулы такие, типа, да ну почему мы?
4: Не хотим быть связанными с бабками. Но...
3: Не, ну, смотря с какими. Вот если с бабками, в смысле, с деньгами тебя ассоциируют, это хорошо. А если вот с бабками, ну, в смысле, с бабками...
4: уже меньше хочется.
3: Как будто бы, да...

0: После пробок хочется одного. Ужин без лишних остановок. Заезжайте во вкусные точки. Бургеры, картофель фри, напитки удобно взять по пути. А в приложении можно копить бонусы и менять их на любимые категории в меню. Подробности в приложении «Вкусные точки». 6+.
1: Ваши надежные, качественные, современные металлические двери. Уют-компания. Изготовление под любой дверной проем. Дизайн и цвет под ваш интерьер. Отличная шумоизоляция. Большой выбор межкомнатных дверей. Уют-компания «Ателье дверей». Выставочный зал на Авиаторов 5.
2: «Водолей» – больше, чем сантехника. Котельное оборудование и все для монтажа систем отопления. С «Водолеем» в вашем доме будет тепло.
3: Вашему автомобилю тоже нужен комфорт. Поэтому при покупке трехкомнатной квартиры в районе Юдинский вы получаете подземную парковку в подарок. Разумно, комфортно, практично. Подберите свою квартиру вместе со специалистами нашего отдела продаж. Телефон 274-97-97.
4: ООО «СЗ Универсалстрой». Проектная документация на сайте наш.дом.рф. Акция действует до 31 октября 2026 года. Полные правила и сроки проведения акции на сайте юдинский.рф.
5: Знали бы вы, как порой нелегко приходится владельцам Джили. Эти постоянные вопросы друзей и знакомых.
6: О, а это что за кнопка?
7: А сколько он ест?
6: А он точно самый безопасный?
7: Он и это может?
8: Да ну, не верю.
9: Так и хочется иногда сказать. Да пойдите уже и возьмите свой Джили в автоцентре ВСК.
10: Новые автомобили Джили. Проверено дорогами и автовладельцами.
9: И да, там точно ответят на все ваши вопросы.
10: Потому что автоцентр ВСК ближе к людям. На Котельниково 11.
11: Телефон рекламной службы Красноярск ФМ 2-903-803.

0: Из Красноярска.
1: Для Красноярска.
2: Здесь налево или направо. Навигатор.
3: 7 часов и 25 минут в Красноярске. Наша радиопередача «Навигатор».
1: Это тебя заклинило.
3: Вот, если что, у микрофона Ром Бутанаев.
1: Антрегу.
3: Это мы. Привет. Слушайте, мало ли вдруг, кто-то хотел вот поменять место жительства, но мало.
1: Ну,
3: Филиппины, говорят, предлагают россиянам проживание до 3 лет, причем без вида на жительство.
1: Россиянам до 3 лет?
3: Да, и по ценам ниже российских, между прочим. Вот россияне, говорят, могут уехать на Филиппины легально, жить там до 3 лет, но это, кстати, неплохо. Как будто бы, знаешь, я вот сейчас начал задумываться, может, я... Зря в Таиланд гоняю.
1: Может быть.
3: Вот. Причем ценник на жизнь вот эту, у океана, да, выходит ощутимо дешевле, чем, собственно, съем квартиры в Российской Федерации. Средний чек, например, в кафе выходит всего, ну, там, плюс-минус 10 долларов. Аренда байка на целый месяц обходится вот там 130 баксов. Ну, это очень даже хорошо. Вот, а еще прикинь, у тебя же постоянно лето, фрукты, красота Тихого океана.
1: Представляешь, как ты по снежочку будешь скучать?
3: Нет.
1: Слушай, а...
3: Я по себе говорю, я когда вот зимой уезжаю всегда вот на месяц-полтора, я что-то вообще не скучаю по снежочку.
1: Да? Абсолютно. Мне иногда хочется похрустеть как-то так, знаешь.
3: Похрустеть? Чтобы... Есть, знаешь, пляжи клевые с хрустящим пешком.
1: А чтобы ты еще шел, а у тебя штаны такие баллоневые. Фить.
3: Вот эти вот кайфарики. Нет, с другой стороны, понятно, что если вот так вот долго рассуждать, конечно, все равно по своему родному ты соскучишься. Ну, как будто бы это же твое родное.
1: Позимовать можно, наверное, я согласна, что так. На какое-то количество времени приехать и уехать.
3: Вот такие вот дела. Кстати, вот мы тут с тобой до эфира про Колобка разговаривали, да? Он собрал уже более 50 миллионов рублей, вот.
1: Ну, уже медленно, но верно двигается к миллиарду. Да. К тому, что Человек-паук сделал за неделю.
3: Да,
1: успехов,
3: да.
1: Успехов.
3: Ну, я, если честно, знаешь, вот мне понравилась рецензия одного техноблогера на Колобка. Очень умная мысль сказана там была. О том, что слишком... Вот вы, говорит, типа Питера Паркера отодвинули, да, с премьерой, а Колобка типа вот так вот закинули. Но представьте себе, чтобы вот Питер Паркер в своем фильме, да, сказал... Короче, ругает, знаешь, за что фильм? За то, что огромное количество оскорблений в адрес женщины.
1: А, я тоже где-то, да, видела такой заголовок,
3: что
1: да.
3: Что там уродина, что тебя только могила исправит.
1: Да,
3: говорит,
1: да,
3: а теперь, говорит, представьте, что Питер Паркер такое сказал. Ни разу вы от Человека-паука такого не услышите.
1: Я согласна, что даже если в шутку как-то странно воспринимается, но и вот тоже я тебе рассказала, что в свое время, в 2004 году, Человек-паук вышел практически одновременно с «Ночным дозором», никто ничего ни ради чего не отодвигал, и мы знаем все, какой результат.
3: Да.
1: Оба фильма великолепные, и никто не страдал. «Ночной дозор» шикарный, до сих пор вообще иногда пересматриваю прям. Вот, вот и думайте, как говорится, ради хорошего фильма он и есть
3: на
1: хороший.
3: Свете Антон Городецкий.
1: Бросила жена, да, это пели с удовольствием.
3: Это база.

0: Реклама.
1: Нужно проложить трубу под дорогой, газоном или благоустроенной территорией. А перекапывать все это долго и создает массу неудобств. Решение есть. Компания «Стройсибирь» выполняет бестраншейную прокладку труб методом КНП. Мы сохраним ваш ландшафт и асфальт в целости. Работаем по всему Красноярскому краю с физическими и юридическими лицами. «Стройсибирь». Звоните 242-3364. Подробности на сайте «стройсибирьгнб.рф».
2: Лесной мини-район «Вита-парк». Что тут у нас будет? Дома из эко-кирпича. Обязательно. Настоящий лес присутствует. Закрытый двор есть. Подземный паркинг в наличии. А еще прямо во дворе «Арбан» строит настоящий муниципальный детский сад. Лесной мини-район «Вита-парк». Настоящая жизнь в настоящем лесу. Подробности 205-15-15. Застройщик ООО «СЗГСК «Арбан». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
3: Красноярск! Вечерний маршрут можно сделать вкуснее. По дороге домой заезжайте во «Вкусные точка» за ужином в автораздачу. А в приложении можно копить бонусы и менять их на любимые категории в меню. Подробности в приложении «Вкусные точка». 6+.
4: Много затрат в августе. С губернскими аптеками позаботиться о здоровье легко и выгодно. До конца месяца успейте купить Мизим 20 таблеток за 79 рублей, Нурофен 12 таблеток за 89 рублей, Цитрин 30 таблеток за 199 рублей и многое другое. Акция действует до 31 августа 2026 года.
5: А у губернские аптеки 118-246-800-75-90. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
6: Бетонный завод номер один. Бетон строго по ГОСТу. Отгрузка 24/7. Своевременные сроки поставки. Бетонный завод номер один. Звони 8 923 359 99 09.

0: специализация специалиста.
1: Лето, город, будни. Скучно? Как бы не так. Бункер 919. Заряжай семью или друзей. Нацеливайся на яркие впечатления. А со скидками это вообще огонь. 10% в будни до 15 часов на индивидуальные программы. 15% в день рождения. Подробно по телефону 2919. Крупнейший стрелковый клуб в Сибири. Два филиала. Ломоносова 70, строение 6 и 2 Брянская 4. Сайт bunker919.ru. Зарядись энергией с Жили Сити Рей. Будь быстрым благодаря мощному турбомотору. Будь спокойным в просторном салоне с панорамной крышей. Жить в городе значит иметь автомобиль, который заряжает тебя энергией каждый день. Жили Сити Рей. Энергия города. Официальный дилер Жили в Красноярске. Автоцентр ВСК. Котельниково 11. Автоцентр ВСК. Ближе к людям. Панорамная крыша и интеллектуальные ассистенты доступны не во всех комплектациях. Не оферта.
2: Телефон рекламной службы Красноярск ФМ 2-903-803.

0: из Красноярска.
1: Для Красноярска.
2: Здесь налево или направо. Навигатор.
3: Как бы сказали в Mortal Kombat, final round. Fight. Это антипробочное шоу «Навигатор», 7.46 на часах, если что. Ой, вру, 7.41. Что-то не туда посмотрел. А, вот, собственно, финальный раунд у нас действительно. И, знаете, вот на финал такая новость. Вот как ты относишься к куклам Барби?
4: Хорошо.
3: Хорошо относишься? Да, да, да. В общем, есть компания одна. Она выпустила беременную Барби, у которой, внимание, можно принять роды.
4: Не надо.
3: А что, почему?
4: Ну, может, не надо.
3: Ну, подожди, но это же игры вот в «Дочке-матери». Вот, ну мать же рожает.
4: А там роды естественные или кесарит надо?
3: Нет, там просто живот снимается.
4: Кесарит все-таки.
3: А вот, внутри, собственно, находится амниотический мешок с младенцем. Прикинь. Вот, и чтобы родить ребенка, нужно достать этот мешочек и выдавить из него малыша. Вот, в комплекте, значит, идет пеленка, подгузник, слюнявчик, там другие аксессуары для ухода за новорожденным. И вот эта игрушка обходится примерно в $30.
4: Мне кажется, что для девочки маленькой это все-таки слишком большое потрясение, я подозреваю. Наверное, рановато вот маленькому ребенку такие подробности знать. А как же вот эти вот классные книжки детские, знаешь, типа «Откуда я взялся у мамы с папой?» У тебя была такая книга в детстве?
3: Айс принес.
4: Нет, нет, нет. Вот именно детские книжки, где тебе рассказывают про половое воспитание. То есть там, типа, там мама с папой любят друг друга, они там иногда уединяются.
3: Я смотрел фильмы, как люди любят друг друга.
4: С какого романа? С какого возраста?
3: Были у нас кассеты там, VHS, вот эти самые.
4: Божечки мои.
3: Слушай, вот мы не так давно говорили о том, что в моду, да, возвращаются вот эти узкие джинсы.
4: Да.
3: А, мужики, значит, рассказываю, врачи нормально, вот нормальные врачи сказали, узкие джинсы вызывают бесплодие у мужиков.
4: Вот. Ну, потому что сдавливается.
3: Это вам еще

0: послезавтра что?
1: Воскресенье.
0: А послезавтра что?
1: Понедельник.
0: Этот день, когда мы вернемся в эфир. Да. А вот остальные дни, нет, мы не вернемся в эфир, потому что мы будем, ну, кто-то отдыхать, кто-то еще работать немножечко. В общем, заниматься тем, чем нравится заниматься. И вам, собственно, хочется пожелать всего того же самого, хороших выходных, отличного настроения. Все, всем пока.
1: Пока.

0: Красноярск ФМ, зарегистрированный Енисейским управлением Роскомнадзора. Регистрационный номер серия L номер ТУ 2401-175. Радиоканал предназначен для слушателей старше 16 лет.
1: Мы держим вас в курсе
2: важнейших событий.
3: Новости на Красноярск ФМ.
4: Здравствуйте. Владимир Путин накануне подписал указ, разрешающий приватизировать Шереметьево, пишет лента дня. Аэропорт исключили из перечня стратегических компаний. Правительству поручается сохранить его основной вид деятельности при продаже акций и не допустить перехода ценных бумаг в собственность иностранцев или подконтрольным им лиц. Также у государства остается право на золотую акцию. Пассажиропоток между Москвой и Петербургом упал на 18% из-за регулярных ограничений аэропортов из-за атак БПЛА. Деловой спрос на авиабилеты снизился на 23%. В результате пассажиры все чаще выбирают поезда. Спрос на железнодорожные перевозки вырос на 20%. Доля скоростных поездов в деловых поездках достигла 70%, пишет «Кровавая барыня». Москва поддерживает предложение президента Казахстана Касым-Жомарта Токаева открыть авиарейсы между Астаной и приграничными городами России, заявил замглавы МИД Российской Федерации Михаил Галузин. «Мы поддерживаем все, что работает на укрепление нашего сотрудничества с Казахстаном, в том числе и в экономической области, в сфере межрегиональных и приграничных связей», сказал господин Галузин в разговоре с ТАСС. Мусорный технопарк за 7,5 миллиардов рублей хотят построить под Красноярском. Компания «Ростех» представила в краевой Минэкологии проект строительства крупного экотехнопарка в Солонцовском сельсовете. Комплекс планируют разместить на участке площадью 119 гектаров. В его состав войдут объекты по сортировке, утилизации и захоронению отходов. Ежегодно здесь смогут обрабатывать до 789 тысяч тонн мусора. По проекту отходы будут свозить сразу из 9 технологических зон края, включая Красноярск, Ачинск, Канск, Железногорск, Зеленогорск, Назарово и Лесосибирск. Около половины мусора планируют захоранивать, 15% перерабатывать, а 35% направлять на производство искусственного грунта. Построить технопарк рассчитывают к 2030 году. Сейчас инвестпрограмму рассматривает Министерство экологии края, пишет НГС-24. День минусинского помидора в этом году пройдет с 13 по 16 августа. На него традиционно в Минусинск съедутся жители края и соседних регионов. Главным событием праздника станет конкурс на самый большой и тяжелый помидор. Победителю достанется автомобиль. Заявки на участие принимаются до 10 августа. Правда, участвовать в нем могут только жители Минусинского округа. Также в программе фестиваля ярмарка, кинотеатр под открытым небом, выставка автомототехники, костюмированное шествие, концерт духового оркестра и выступление группы «Яхант». Вход свободный, сообщает «Новости Красноярска». И о валюте. Доллар 81.41, евро 94.06. Алина Старцева, служба информации.
5: Вот оно какое наше лето. Лето – это хорошо.
6: Климат-контроль.
7: На 96,2 FM.
8: Завтра в Красноярске 8 августа. Облачно и небольшой дождь. Днем плюс 15 градусов. Вечером.

0: мечтали.
1: Жилой комплекс «Дивные дали». Все, как вы мечтали. Закрытый двор, лаунж-терраса, двухъярусная парковка. А рядом природа.
2: Новая музыка в секретной фонотеке.

0: Красноярске 8 часов вечера. Здравствуйте.
1: Бонжорно.
2: Ассаламу алейкум. Здравствуйте.
3: Hello, everybody.
4: Коннечива.
5: Здоровеньки були.
6: Ассаламу алейкум.
5: Бонжу.
6: Привет, хай.
2: Привет, салют.
7: Привет. Красноярск FM 96.2.
8: Let's get the party started. See you at the bar, you was hardly talking. That's when I knew that your heart was scarring. Friends to lovers need a part to star in. Like, wait, babe, let me

0: Реклама.
1: Красноярск. Вечерний маршрут можно сделать вкуснее. По дороге домой заезжайте во вкусные точки за ужином в автораздачу. А в приложении можно копить бонусы и менять их на любимые категории в меню. Подробности в приложении «Вкусные точки». 6+.

0: «Артбетоне».
1: Комплексное сопровождение монолитных работ. Подробности на artbeton24.ru и по телефону 2090777.
2: ООО «Артбетон». Город Красноярск. ОКРН 123-240-76-96.
3: Про здоровье.
4: Для слушателей старше 16 лет.
5: Спонсор выпуска ООО «Практика». Стоматологическая клиника «Практика». Лечите зубы качественно, а не на ощупь. Многие процедуры требуют детальной точности, а не лечения вслепую. Компьютерная томография, в отличие от обычного рентгена, делает объемную модель челюсти и позволяет увидеть скрытый кариес, воспаление у корня, количество каналов и правильно спланировать сложные процедуры. Беспокоитесь об облучении? Не стоит. Всего 15 секунд минимальной лучевой нагрузки, и у врача уже полная картина вашего здоровья. Доверьте восстановление своих зубов стоматологической клинике «Практика». Записывайтесь на прием по телефону 2-760-761 или на официальном сайте практика-стом.ру. Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
6: Телефон рекламной службы Красноярск-ФМ 2-903-803.

0: Реклама.
1: Красноярск. Вечерний маршрут можно сделать вкуснее. По дороге домой заезжайте во вкусные точка за ужином в автораздачу. А в приложении можно копить бонусы и менять их на любимые категории в меню. Подробности в приложении «Вкусные точка». 6+.
2: Дом из склеенного бруса – это тепло, надежность и особая атмосфера. Компания «Красбор» производит домокомплекты из склеенного бруса и из кедра. «Красбор» – когда дом начинается с качества. Звоните 287-89-89. «Красбор.ру».
3: Водолей обновляет экспозицию. Скидки до 70% и эксклюзивные акции от партнеров. Честная выгода до 70% от Водолей. Акция действует с 1 по 31 августа. ООО «Водолей Трейд». ОГРН 110-246-80-30-345.
4: Телефон рекламной службы «Красноярск-ФМ» 2-903-803.

0: 9 часов вечера в Красноярске. Здравствуйте.
1: Бонжор.
2: Ассаламу алейкум. Здравствуйте.
3: Hello, everybody.
4: Коначива.
5: Здоровеньки були.
6: Саламатсва.
7: Бонжур.
8: Привет, хай.
9: Привет, салют.
10: Привет.
11: Радио. Красноярск FM 96.2.

0: Красноярске 10 часов вечера. Здравствуйте.
1: Бонжор.
2: Ассаламу алейкум. Здравствуйте.
3: Hello, everybody.
4: Коничива.
5: Здоровеньки були.
6: Саламатсва.
7: Бонжур.
8: Привет, хай.
9: Привет, салют.
10: Привет.
11: Радио.
12: Красноярск FM 96.2.
13: Stay tuned for more. A State of Trance.

Красноярск ФМ, зарегистрированный Енисейским управлением Роскомнадзора. Регистрационный номер серия L номер ТУ 24 01 175. Радиоканал предназначен для слушателей старше 16 лет.

0: SwingerTracks.com or join Discord.gg/Armin Van Buren. We'll be back next week for a new episode of A State of Trance.
1: В Красноярске 11 часов вечера. Здравствуйте.
2: Бонжор.
3: Ассаламу алейкум. Здравствуйте.
4: Hello, everybody.
5: Коннечива.
6: Здоровеньки, булы.
7: Саламатсва.
8: Бонжур.
9: Привет, хай.
10: Привет, салют.
11: Привет.
12: Радио.
13: Красноярск FM 96.2.

Красноярск FM. Just when you think you finally let go.

0: Красноярске полночь. Здравствуйте.
1: Бонжор.
2: Ассаламу алейкум. Здравствуйте.
3: Hello, everybody.
4: Коничива.
5: Здоровеньки були.
6: Саламатсва.
7: Бонжур.
8: Привет, хай.
9: Привет, салют.
10: Привет.
11: Радио. Красноярск FM. 96.2.
12: СМИ «Красноярск-ФМ». Зарегистрировано Енисейским управлением Роскомнадзора. Регистрационный номер серия L номер ТУ-24-01-175. Радиоканал предназначен для слушателей старше 16 лет.

0: Красноярске час ночи. Здравствуйте.
1: Бонжорно.
2: Ассаламу алейкум. Здравствуйте.
3: Hello, everybody.
4: Боничива.
5: Здоровеньки були.
6: Саламатсва.
5: Бонжу.
6: Привет, хай.
2: Привет, салют.
6: Привет.
7: Радио. Красноярск FM 96.2.
8: СМИ Красноярск ФМ. Зарегистрированы Енисейским управлением Роскомнадзора. Регистрационный номер серия L номер ТУ 24-01-175. Радиоканал предназначен для слушателей старше 16 лет.

0: реклама.
1: Ночной Красноярск. Музыка на максимум, а перекусить негде? Ошибаешься. Автораздача «Вкусная точка» работает круглосуточно. Заезжай за новым бургером Chicken Premier с перцем на гриле и соусом терияки. А в приложении можно копить бонусы и менять их на любимые категории в меню. Подробности в приложении «Вкусная точка». 6+.
2: Телефон рекламной службы Красноярск-ФМ 2-903-803.

0: Реклама.
1: Ночной Красноярск. Музыка на максимум, а перекусить негде? Ошибаешься. Автораздача «Вкусная точка» работает круглосуточно. Заезжай за новым бургером Chicken Premier с перцем на гриле и соусом терияки. А в приложении можно копить бонусы и менять их на любимые категории в меню. Подробности в приложении «Вкусная точка». 6+.
2: Телефон рекламной службы Красноярск-ФМ 2-903-803.

0: Реклама.
1: Ночной Красноярск не спит. И вкусный перекус тоже. Во «Вкусная точка» работает круглосуточная автораздача. Заезжайте за кофе, картошкой фри, наггетсами или бургером. А в приложении можно копить бонусы и менять их на любимые категории в меню. Подробности в приложении «Вкусная точка». 6+.
2: Телефон рекламной службы «Красноярск ФМ» 2-903-803.
3: «Красноярск ФМ».

0: Реклама.
1: Ночной Красноярск. Музыка на максимум, а перекусить негде? Ошибаешься. Автораздача «Вкусная точка» работает круглосуточно. Заезжай за новым бургером Chicken Premier с перцем на гриле и соусом терияки. А в приложении можно копить бонусы и менять их на любимые категории в меню. Подробности в приложении «Вкусная точка». 6+.
2: Телефон рекламной службы Красноярск-ФМ 2-903-803.

0: Красноярске 2 часа ночи. Здравствуйте.
1: Бонжор.
2: Ассаламу алейкум. Здравствуйте.
3: Hello, everybody.
4: Коничива.
5: Здоровеньки були.
6: Саламатсва.
5: Бонжур.
7: Привет, хай.
8: Привет, салют.
9: Привет.
10: Радио. Красноярск FM 96.2.
11: СМИ «Красноярск-ФМ». Зарегистрированы Енисейским управлением Роскомнадзора. Регистрационный номер серия L номер ТУ 24-01-175. Радиоканал предназначен для слушателей старше 16 лет.

0: Damn, baby, you got a bright future behind you.
1: Реклама.
2: Ночной Красноярск не спит. И вкусный перекус тоже. Во «Вкусной точка» работает круглосуточная автораздача. Заезжайте за кофе, картошкой фри, наггетсами или бургером. А в приложении можно копить бонусы и менять их на любимые категории в меню. Подробности в приложении «Вкусная точка». 6+.
3: Телефон рекламной службы «Красноярск-ФМ» 2-903-803.

0: Реклама.
1: Ночной Красноярск. Музыка на максимум, а перекусить негде? Ошибаешься. Автораздача «Вкусная точка» работает круглосуточно. Заезжай за новым бургером Chicken Premier с перцем на гриле и соусом терияки. А в приложении можно копить бонусы и менять их на любимые категории в меню. Подробности в приложении «Вкусная точка». 6+.
2: Телефон рекламной службы «Красноярск-ФМ» 2-903-803.

0: Реклама. Ночной Красноярск не спит. И вкусный перекус тоже. Во «Вкусная точка» работает круглосуточная автораздача. Заезжайте за кофе, картошкой фри, наггетсами или бургером. А в приложении можно копить бонусы и менять их на любимые категории в меню. Подробности в приложении «Вкусная точка». 6+.
1: Телефон рекламной службы Красноярск ФМ 2-903-803.
2: Радио. Красноярск ФМ.

0: Красноярске 3 часа ночи. Здравствуйте.
1: Бонжорно.
2: Ассаламу алейкум. Здравствуйте.
3: Hello, everybody.
4: Коничива.
5: Здоровеньки були.
6: Саламатсва.
7: Бонжур.
8: Привет, хай.
9: Привет, салют.
10: Привет.
11: Радио. Красноярск FM 96.2.
12: СМИ Красноярск ФМ, зарегистрированы Енисейским управлением Роскомнадзора. Регистрационный номер серия L номер 2 24 01 175. Радиоканал предназначен для слушателей старше 16 лет.

0: Реклама.
1: Ночной Красноярск не спит. И вкусный перекус тоже. Во «Вкусной точке» работает круглосуточная автораздача. Заезжайте за кофе, картошкой фри, наггетсами или бургером. А в приложении можно копить бонусы и менять их на любимые категории в меню. Подробности в приложении «Вкусная точка». 6+.
2: Телефон рекламной службы «Красноярск ФМ» 2-903-803.
3: Радио «Красноярск ФМ».

0: Реклама.
1: Ночной Красноярск. Музыка на максимум, а перекусить негде? Ошибаешься. Автораздача «Вкусная точка» работает круглосуточно. Заезжай за новым бургером Chicken Premier с перцем на гриле и соусом терияки. А в приложении можно копить бонусы и менять их на любимые категории в меню. Подробности в приложении «Вкусная точка». 6+.
2: Телефон рекламной службы Красноярск-ФМ 2-903-803.

0: Реклама.
1: Ночной Красноярск не спит. И вкусный перекус тоже. Во «Вкусной точка» работает круглосуточная автораздача. Заезжайте за кофе, картошкой фри, наггетсами или бургером. А в приложении можно копить бонусы и менять их на любимые категории в меню. Подробности в приложении «Вкусная точка». 6+.
2: Телефон рекламной службы «Красноярск-ФМ» 2-903-803.

0: Красноярске 4 часа ночи. Здравствуйте.
1: Бонжор.
2: Ассаламу алейкум. Здравствуйте.
3: Hello, everybody.
4: Коннечива.
5: Здоровеньки были.
6: Саламатсва.
5: Бонжур.
6: Привет, хай.
7: Привет, салют.
8: Привет.
9: Радио. Красноярск FM 96.2.
10: СМИ «Красноярск-ФМ». Зарегистрированы Енисейским управлением Роскомнадзора. Регистрационный номер серия L номер ТУ-24-01-175. Радиоканал предназначен для слушателей старше 16 лет.

0: Пока город только просыпается, вы уже в пути. Захватите кофе и что-нибудь к завтраку во «Вкусной точка». Круглосуточная автораздача в Красноярске уже работает. А в приложении можно копить бонусы и менять их на любимые категории в меню. Подробности в приложении «Вкусная точка». 6+.
1: Телефон рекламной службы «Красноярск-ФМ» 2-903-803.

0: рекламу.
1: Пока город только просыпается, вы уже в пути. Захватите кофе и что-нибудь к завтраку во «Вкусной точка». Круглосуточная автораздача в Красноярске уже работает. А в приложении можно копить бонусы и менять их на любимые категории в меню. Подробности в приложении «Вкусная точка». 6+.
2: Телефон рекламной службы «Красноярск-ФМ» 2-903-803.

0: Реклама.
1: Пока город только просыпается, вы уже в пути. Захватите кофе и что-нибудь к завтраку во вкусной точке. Круглосуточная автораздача в Красноярске уже работает. А в приложении можно копить бонусы и менять их на любимые категории в меню. Подробности в приложении «Вкусная точка». 6+.
2: Телефон рекламной службы Красноярск-ФМ 2-903-803.

0: В Красноярске 5 утра. Доброе утро.
1: Бонжор.
2: Ассаламу алейкум. Здравствуйте.
3: Hello, everybody.
4: Коннечива.
5: Здоровеньки були.
6: Саламатсива.
5: Бонжур.
6: Привет, хай.
7: Привет, салют.
8: Привет.
9: Радио. Красноярск FM 96.2.
10: СМИ «Красноярск-ФМ». Зарегистрированы Енисейским управлением Роскомнадзора. Регистрационный номер серия L номер ТУ-24-01-175. Радиоканал предназначен для слушателей старше 16 лет.

0: Реклама. Пока город только просыпается, вы уже в пути. Захватите кофе и что-нибудь к завтраку во «Вкусной точка». Круглосуточная автораздача в Красноярске уже работает. А в приложении можно копить бонусы и менять их на любимые категории в меню. Подробности в приложении «Вкусная точка». 6+.
1: Телефон рекламной службы Красноярск ФМ 2-903-803.
2: Красноярск ФМ.

0: Реклама.
1: Пока город только просыпается, вы уже в пути. Захватите кофе и что-нибудь к завтраку во вкусной точке. Круглосуточная автораздача в Красноярске уже работает. А в приложении можно копить бонусы и менять их на любимые категории в меню. Подробности в приложении «Вкусная точка». 6+.
2: Телефон рекламной службы Красноярск-ФМ 2-903-803.

0: Красноярске 6 часов утра. Доброе утро.
1: Бонжорно.
2: Ассаламу алейкум.
3: Здравствуйте.
4: Hello, everybody.
5: Коничива.
6: Здоровеньки були.
7: Саламатсва.
8: Бонжу.
9: Привет, хай.
10: Привет, салют.
11: Привет.
12: Радио. Красноярск FM 96.2.

0: Реклама. Пока город только просыпается, вы уже в пути. Захватите кофе и что-нибудь к завтраку во вкусной точке. Круглосуточная автораздача в Красноярске уже работает. А в приложении можно копить бонусы и менять их на любимые категории в меню. Подробности в приложении «Вкусная точка». 6+.
1: Телефон рекламной службы Красноярск-ФМ 2-903-803.

0: Реклама.
1: Пока город только просыпается, вы уже в пути. Захватите кофе и что-нибудь к завтраку во вкусной точке. Круглосуточная автораздача в Красноярске уже работает. А в приложении можно копить бонусы и менять их на любимые категории в меню. Подробности в приложении «Вкусные точка». 6+.
2: Телефон рекламной службы «Красноярск-ФМ» 2-903-803.

0: Реклама.
1: Пока город только просыпается, вы уже в пути. Захватите кофе и что-нибудь к завтраку во «Вкусной точка». Круглосуточная автораздача в Красноярске уже работает. А в приложении можно копить бонусы и менять их на любимые категории в меню. Подробности в приложении «Вкусная точка». 6+.
2: Телефон рекламной службы «Красноярск ФМ» 2-903-803.
3: «Красноярск ФМ».

0: Красноярске 7 часов утра. Доброе утро.
1: Бонжор.
2: Ассаламу алейкум. Здравствуйте.
3: Hello, everybody.
4: Коничива.
5: Здоровеньки були.
6: Саламатсва.
7: Бонжур.
8: Привет, хай.
9: Привет, салют.
10: Привет.
11: Радио. Красноярск FM 96.2.